0: Комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ, опубликовала историю одной беженки из Бейрута. Из-за хронометража она не попала в наш еженедельный обзор, в котором мы говорим о правах человека, поэтому предлагаю этот рассказ сейчас. 14-летняя Майя Сакр сидела на тонком матрасе в переполненном классе государственной школы Джамиль-эль-Равас в Бейруте, Ливан, который переоборудован в пункт размещения для семей, перемещенных на фоне недавней эскалации боевых действий. Вокруг шла повседневная жизнь. Дети играли, матери их звали, постоянный гул неопределенности. В руках она аккуратно держала маленькую косметичку. «Это единственное, что я взяла с собой», — сказала Майя. «Когда мы бежали, не было времени. Я просто схватила ее и побежала». Майя Сакр из южных пригородов Бейрута. Как и тысячи других, ее семья бежала под сильным обстрелом, когда начались удары. «Слышались громкие взрывы один за другим», — рассказала она. «Мой младший брат плакал, мама кричала, чтобы мы торопились. Я ни о чем не думала, я просто схватила свою косметичку и побежала». Для Майи в этой маленькой косметичке не только кисти и палетки. В ней хранится мечта. «Я хочу стать визажистом», — говорит она. «Я смотрю видео и практикуюсь, когда есть возможность. Тогда я чувствую, что могу создать что-то прекрасное, даже когда все вокруг меня не так». Теперь ее семья живет в одном классе с несколькими перемещенными семьями. Неподалеку на матрасе лежит ее отец, который борется с раком, заметно ослабевший. С тех пор, как они бежали из дома, доступ к постоянной медицинской помощи затруднен. «Ему необходимо лечение, регулярные осмотры», — объясняет Майя. «Теперь это сложно. Мы не знаем, куда идти и как дальше жить». Ее мать ухаживает за ним и смотрит за ее 4-летним братом, который постоянно цепляется за нее. «Он не понимает, что происходит», — говорит Майя. «Он просто знает, что мы не дома и что ему страшно». Ее старшая сестра Мариам взяла на себя обязанности, не соответствующие ее возрасту. «Мы все пытаемся быть сильными», — сказала Майя. «Но это тяжело, когда видишь своих родителей такими». «Ночью тяжело заснуть. Иногда я просыпаюсь и думаю, что снова слышу бомбы», — сказала она. «Даже когда тихо, внутри не чувствуется тишина». В этой неопределенности Майя вернулась к своей косметичке. Она осторожно открыла ее и аккуратно разложила все содержимое. «Когда я делаю макияж, мне кажется, что я все еще могу контролировать что-то», — сказала она. «Что я не потеряла все. Это напоминает мне о том, что у меня есть будущее». «Что это не конец моей истории», — добавляет 14-летняя Майя Сакр из Бейрута, Ливан. Истории, подобные истории Сакр, не являются единичными. С начала марта эскалация боевых действий по всему Ливану вынудила более миллиона человек покинуть свои дома. Многим из них пришлось переезжать по нескольку раз в поисках безопасного места. Дома, школы и объекты критической инфраструктуры были повреждены или разрушены. По словам Мазены Шакуры, регионального представителя Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки, многие семьи столкнулись с трудностями при обеспечении базовых потребностей. Управление ООН по правам человека внимательно следит за ситуацией и документирует последствия боевых действий для гражданского населения. Такая работа предусматривает регистрацию инцидентов, затрагивающих жилые районы, маршрутов перемещения, проблем с доступом к медицинскому обслуживанию и другим жизненно важным услугам. Управление выразило серьезную озабоченность по поводу защиты гражданского населения, подчеркнув, что международное гуманитарное право требует от всех сторон всегда различать гражданских лиц и комбатантов, а также принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения вреда гражданскому населению и гражданским объектам. «Истории, которые мы слышим здесь, это не просто истории, это доказательства», говорит Мазен Шакура, региональный представитель Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки. «Они показывают, к каким человеческим потерям приводит этот конфликт и служат источником информации для нашего мониторинга и подготовки отчетов о возможных нарушениях», сказал Шакура, посещая семью Сакр. Но для Сакр язык международного права кажется далеким от ее повседневной реальности. «Я просто хочу домой», — сказала она. «Я хочу, чтобы мой отец поправился. Я хочу, чтобы мой брат снова почувствовал себя в безопасности». Она остановилась и затем посмотрела на свою косметичку. «И я хочу продолжать мечтать», — сказала она. Это была история одной беженки из Бейрута, опубликованная УВКПЧ. Напомню, что каждую среду в 3:50 по всемирному времени вы можете слушать новые материалы, которые публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные организации. Полностью наше расписание на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп всемирной радиосети. Стать актрисой – не самая простая для исполнения мечта. А если играть еще и не на родном языке? Скажем прямо, немногие не сдадутся на пути к ее исполнению. Поступив в актерскую школу в Праге, Яна Шевченко пообещала, что избавится от русского акцента, чтобы играть чешские роли. Свое обещание она не только сдержала и играет в чешском кино и театре, но еще и помогает минимизировать акцент студентам своего авторского курса чисто по-чешски. Об этом в интервью Radio Prague International, фрагмент которого прозвучал в нашем эфире на прошлой неделе.
1: Яна, очень интересно встретить такого человека, как вы, потому что вы актриса Чешской Республики, что, в общем-то, для многих может показаться не только необычным, но и сложным. Как возможно русскому человеку стать актером в Чехии?
2: Я долгое время думала, что это невозможно. Это была моя первая мечта — стать актрисой. Но я, когда приехала в Чехию, мне сказали, что с акцентом это сделать не получится, или я всю жизнь буду играть только русские роли. Поэтому первое образование я получала вообще в Злине. У меня была специальность мультипликатор. И уже там, когда я заканчивала изучать мультипликационное мастерство, я начала играть во множестве студенческих фильмов, потому что это был киношный факультет, и у нас много с нами было режиссеров, сценаристов, операторов, и они все меня начали снимать, так как я была такая экстраверт, яркая, артистичная. И я поняла, что для меня важнее было играть, чем создавать свои мультики. И потом я плюнула на предубеждение по поводу акцента и пошла поступать в школу актерскую в Праге. Причем тогда это был день открытых дверей. Я даже не знала, что параллельно с днем открытых дверей проходят вступительные экзамены. И я сразу поступила, не готовясь вообще ни дня, со своим акцентом на тот момент, и пообещала всем, что я от него избавлюсь. И так вот начался мой актерский путь.
1: Интересно. И в итоге, как же вам удалось избавиться от акцента? Потому что чешский, как мы знаем, все живущие здесь, очень сложный язык с множеством всяких нюансов. Возможно ли это?
2: Я думаю, что возможно, потому что у меня есть много сейчас чешских ролей в моем портфолио. Это сериалы «Улица», «Анатомия живота», «Первни миссе», «Специалисты», «Зоо», разные, конечно, международные проекты и роли в чешских театрах: «Ставовское дивадло», «Пидивадло», «Дивадло на Прадле», «Дивадло Д21». И как это удалось? На самом деле, годами работы, потом нервами, потому что я изучала и логопедию, клиническую логопедию, орфоэпию — это наука о произношении, все предметы ораторского мастерства, сценической речи, которые у нас были. У меня также была практика на радио. Дальше я стала телеведущей, и несмотря на то, что я уже работала телеведущей тогда на канале ТВ Барандов, я все еще занималась с акцентом, и до сих пор я периодически хожу к клиническим логопедам перепроверять, как бы удостоверяться, что все хорошо, потому что язык, он очень такой гибкий, и всегда нужно им заниматься, никогда невозможно прийти к 100%. Всегда будет что-то, что можно улучшить, подправить. А просто у меня на это ушли годы, но сейчас, например, я когда начала преподавать избавление от акцента для русскоязычных, украиноязычных, я сформировала такую систему, которая уже не занимает годы у моих студентов, а занимает пару месяцев.
1: Это очень интересно. Об этом я вас спрошу немножко позже. А сейчас хотелось бы уточнить. Вам пророчили, что вы будете играть только русские роли. Ну а как сейчас? Вы играете роли, которые не связаны с русскими?
2: Сначала я играла на чешском языке все-таки русские и украинские роли. И это было буквально там пару фраз каких-то. Сейчас уже нет такой ниши, к счастью. То есть я, например, сыграла в сериале «Улица». У меня была роль на полгода съемок, и там уже это была обычная чешка, которая просто работает в команде с одной там главной актрисой в этом сериале. И вот я ничем не была примечательна, не была никакая иностранка, просто была стандартная чешка, и для меня это была очередная победа вот именно в чешском языке. И таких ролей появляется все больше и больше, вот благодаря тому, что, да, нет акцента.
1: Прямо сейчас вы работаете над чем-нибудь?
2: Прямо сейчас у меня появилась агентка, она международная, то есть я хотела в этом году выйти за пределы чешских проектов, чешских сериалов и фильмов, потому что здесь, к сожалению, нет какой-то унии или организации, которая заботится об актерах внутри Чехии и помогает в плане каких-то норм, оплат, стандартов, и в международном рынке гораздо все лучше для актеров работает. Поэтому сейчас я сконцентрируюсь больше на международные проекты и, например, играла в немецком полном метре, во французском русском сериале, в американском сериале. То есть на данный момент я нацелена больше на международный рынок, но все еще ко мне приходят кастинги на чешские проекты. Я снимаюсь, репетирую, пробуюсь, так что это тоже.
1: А есть у вас какая-то роль мечты, как у любой актрисы? Конечно же, она должна быть.
2: Наверное, да. Я, кстати, своей агентке отправляла 3 таких роли мечты. Первая — это было что-то как Галадриэль в «Властелине колец». То есть какая-то эльфийка, воинственная главная героиня. Второе, мне хотелось сыграть какую-нибудь феминистку, лесбиянку. Просто что-то, что, например, сложно себе представить, скажем, в российском кино в данный момент. И третье, наверное, что-то просто драматическое, какой-то путь героини, преодоление чего-то, может, что-то нестандартное, что вот может быть таким челленджем для меня.
1: А нравится вам в театре играть?
2: Да, мне нравится играть в театре. Я с детства играла в театре оперы и балета в Магнитогорске, откуда я родом. Я играла роль птицы Феникса в «Багдадском воре». Мне было, наверное, лет 12, когда я вышла на сцену, и с того момента я обожала играть в театре. И, например, в Ставовском театре, здесь это часть Национального театра Чехии, я играла как актриса, у меня была роль одной из певиц Моцарта в пьесе «Амадей». Про Моцарта, собственно, есть фильм Милоша Формана об этом. И потом я стала ассистенткой и переводчицей Дмитрия Крымова. В Национальном театре я уже выходила на поклон на сцену, как его переводчица-ассистентка. В другой немножко роли, но это было потрясающе. Так что в чешском самом таком большом старинном театре это было волшебно.
1: А вот вы упомянули свое сотрудничество с Крымовым режиссером в роли переводчика. Расскажите, пожалуйста, об этой ипостаси своей подробнее.
2: Да, это на самом деле немножко шире даже, чем переводчик. Изначально работа была в рамках, например, 10 дней на одном воркшопе, когда Крымов приезжал и обучал студентов, и обучал там актеров свои методики, и с ними работал. И далее мы продлили этот процесс на пьесу, которую он поставил. Сейчас она идет в Национальном театре, в Ставовском театре. Она называется «Три мушкетера и я». И там я была его переводчица, но, чтобы вы понимали, получается, через меня проходили все процессы репетиции. То есть Дмитрий говорил что-то для актеров мне, а я это говорила, собственно, актерам. И наоборот, актеры что-то спрашиваю Дмитрия через меня, а также любые все ассистенты, художественные руководители, драматурги, все-все-все проходило через меня, то есть я была такой его личный ассистент и переводчик одновременно. Это был безумно интересный процесс. Сам Дмитрий Крымов для меня был огромным вдохновением. У меня день рождения было в день премьеры, и я себе пожелала просто быть хорошим человеком, потому что Дмитрий настолько меня вдохновил. Я до этого, например, желала себе, не знаю, главных ролей, каких-то вот таких вот целей, а тут настолько под его влиянием хотелось вот просто быть хорошим человеком, настолько он удивительный, и вся его семья, и весь его талант, все вот это наследие, а что вот просто быть рядом с ним потрясающе меняет жизнь.
1: Кстати, вам довелось когда-нибудь сниматься в российском кино?
2: Я как-то получала роль в одном фильме студенческом в начале своей карьеры, когда я еще довольно много летала домой и думала сняться. Так не получилось, но потом меня знакомый продюсер позвал на кастинг веб-сериала «Космополитен» в Москву. Я прилетела в Москву на этот кастинг. Мне предложили какую-то маленькую роль, я от нее отказалась в итоге. Потому что я поняла, что летать из Праги для маленькой роли мне не очень интересно. Но на обратном пути в аэропорту я встретила своего будущего мужа. И сейчас мы уже женаты. И, собственно, благодаря такому кастингу в России я роль не получила своей мечты, но мужчину получила свои мечты.
1: Я думаю, что функция выполнена. Ну, а теперь мне хотелось бы потихоньку перейти к моменту, который, конечно же, беспокоит всех нас, живущих здесь, русско-украиноязычных, белорусоговорящих, всех-всех, кому не удается долгие годы, как бы мы ни старались, избавиться от акцента. Вы упомянули, что для вас это были годы усилий, стараний, которые увенчались успехом. Расскажите, пожалуйста, о том добром деле, которое вы делаете все для всех нас.
2: Да, для меня это был такой субпродукт, хороший побочный продукт моего пути. Когда я хотела стать актрисой, я хотела играть без акцента, я понимала, что мне нужно от него избавиться, и набралась такой суперсилы, и потом стала помогать другим. Но изначально я не думала, что я буду преподавать избавление от акцента. Мне потребовались действительно годы, потому что тогда, когда я начинала этим заниматься, не существовало никаких инструкций по избавлению от акцента, никаких видео, никаких книг, никаких вообще материалов, и я просто по крупицам собирала, откуда вот возможно, невозможно, любую информацию о том, чем мы отличаемся. Очень сложно выйти как бы за пределы своего мозга и услышать что-то вне того, как мы привыкли слышать язык и разговаривать на нем. Поэтому это заняло столько времени. То есть я вот собирала, складывала в систему, работала, и обратную связь, например, я иногда, не знаю, полгода ждала, чтобы какой-то еще один звук я поняла, чем отличается. Ну и, собственно, я, да, годы занималась, и сначала какие-то мои знакомые начали меня просить с ними позаниматься. То есть они слышали мой прогресс, удивлялись, как я так говорю, без акцента, и просили с ними позаниматься. Потом я помню, что я организовала воркшоп офлайн, просто люди приходили, и мы с ними занимались. И потом, когда пришел ковид, моя подруга Дарья Мацако, которая языковая школа Сленг, предложила мне сделать онлайн-курс. Тогда еще это было неизвестно, необычно, потому что буквально до того, как пришел ковид, это стало популярным. И я все свои знания собрала в систему, так как я продавала уже, например, индивидуально для своих учеников, просто сделала это в онлайн-курс. Назвали мы его чисто по-чешски. И к нам сразу пришло 54 человека без какой-либо рекламы. Они не знали вообще, что там будет. Это был для моих студентов первых, получается, кот в мешке. И вот мы ввели в Телеграме тогда этот курс. И потом сейчас, собственно, сколько лет уже? Лет 5 прошло. И каждый месяц у нас потоки за потоками. Люди приходят, рекомендуют. У нас уже появилась вторая ступень, которая называется «Еще чище по-чешски». То есть курс сейчас уже длится 2 месяца. И мы вот успешно людей избавляем от акцента шаг за шагом, день за днем, отрабатываем и согласные звуки, и гласные, ударения, интонации, убираем редукцию. В общем, все это делаем. Это, собственно, делаю я с помощью школы Сленг как организатора. Я там главный эксперт, авторка курса, и все обучение проходит индивидуально со мной. То есть я всех веду от точки А в точку Б.
1: Это очно или онлайн?
2: Это все онлайн. У нас, получается, каждый день по будням выходит видеоурок на какую-то определенную тему, на какой-то определенный звук или группу звуков. Это видео, там инфографика, все подробно объясняется. Плюс текстовое сопровождение для тех, кто любит еще все прочитать. Плюс картинка, которую я сама рисую. Благо, мне первое художественное образование позволяет. Я рисую, где язык, где зубы, куда что поставить, такие логопедические картинки. И, конечно, там есть домашнее задание. И студенты отрабатывают домашнее задание и отправляют мне его в виде аудиосообщения в Телеграме. Я это аудио прослушиваю 10 раз, выписываю себе все-все мельчайшие ошибки. Где-то, например, этот звук звучит правильно, а где-то более мягко, где-то более твердо. Даю обратную связь, возвращаю студентов на правильное чешское звучание, что это, конечно, для них очень необычно. Им кажется, что они говорят коряво, как-то странно. Им это делать неловко, потому что они выходят за пределы своего речевого аппарата. Но вот так день за днем, шаг за шагом мы вместе работаем. И, например, мое аудио, скажем, если аудио с домашней работы длится минуту, то моя обратная связь может длиться там до 7 минут, пока я все еще раз объясню, проверю. Но мы доходим всегда до победного конца. Мало кто сливается, прекращает обучение, потому что этот курс можно смотреть любое время дня, выполнять хоть в 2 часа ночи эти задания, хоть рано утром, как удобно. Нет привязки ко времени, просто открывается каждый раз урок, и на 24 часа можно спокойно выполнять в любой момент задание. Поэтому это подходит и для занятых людей, для тех, кто занят своими заботами, так как обычно все мои клиенты — это те, кто уже владеет чешским, то есть не приехали просто, чтобы целый год посвятить только чешскому. Они уже, да, работают или интегрированы в общество и могут спокойно это совмещать с обычной жизнью.
1: Звучит фантастически. Но на деле ваш опыт. Какова действительно вероятность, что человек избавится от акцента?
2: Я бы сказала, что есть всегда большой шанс. Скорость этого процесса зависит от индивидуальных каких-то тоже особенностей. Да? То есть любые репетиторы, они не могут, например, да, если мы готовим ребенка даже к каким-то экзаменам, мы не можем за ребенка, скажем, это все сдать. Да? Или как любой репетитор в любом языке, мы не можем за человека поставить рот правильно. Но мы можем дать все инструменты, объяснить все нюансы, все расширить, жевать разными способами, так, чтобы у человека точно был результат. Не нужен никакой специальный музыкальный слух, точно. Достаточно обычного слуха. Я думаю, что нужна всегда хорошая обратная связь. Нужно, чтобы студент занимался, чтобы выполнял домашние задания, и тогда все получится. У кого-то быстрее, кто-то быстрее схватывает, как любой новый навык. Скажем, как, например, родной язык, да, по родному языку у кого-то там 5 стоит, да, у кого-то 2. Кто-то хорошо знает все падежи, окончания, кто-то нет. И кто-то пишет на родном хорошо, кто-то нет. То есть есть какие-то индивидуальные предрасположенности вот в этой языковой сфере, но в целом абсолютно достаточно быть просто человеком, чтобы, занимаясь, достичь прогресса. Если это будет прогресс в 90% чистого произношения и 10% акцента, или, скажем, там 80%, это уже индивидуальные моменты. Но вот мы туда приближаемся всегда. Прям 100% гарантировать мне сложно, так как всегда зависит от точки А у человека. Плюс, кроме акцента и фонетики и звучания, могут быть какие-то ошибки, скажем, в грамматике, да, которые я напрямую не исправляю. То есть если они возникают, я, конечно, человеку исправлю, объясню, но напрямую у меня не курс про грамматику все-таки. Поэтому за этими ошибочками я не могу следить. Так что это зависит и от человека, и от меня, но не было никогда такого, чтобы не было прогресса. То есть с первого урока, с первого дня всегда сразу прогресс есть. Он не приходит там через месяц, через два, он приходит сразу вот в первый день обучения.
1: А Сейчас я вас спрошу, наверное, о том, о чем обычно спрашивают в начале, но у вас такая захватывающая карьера, что невозможно было сразу не броситься на нее. Почему вы вообще оказались в Чехии? Почему вы решили сюда приехать?
2: На самом деле, я не выбирала Чехию осознанно. Я скорее не знала, что есть другие варианты. То есть, когда мне было лет 16-17, я думала, куда же поехать поступать. И в нашем городе очень много людей мне начали рассказывать про женщину, которая отправила свою дочку в Прагу, и рассказали, что это бесплатное государственное образование, что можно выучить чешский, изучать в Европе, собственно, какую-то специальность мечты в университете. И все. Для меня это было достаточно. Я как только узнала, что есть такая возможность, я ей воспользовалась. Сама пришла к преподавательнице в наш вуз, вот, которая отправила дочку, собственно, в Прагу, поговорила с ней, собрала какую-то папочку, и потом уже пришла к своим родителям и рассказала им, что вот я хотела бы с вами поговорить. Давайте-ка я поеду в Прагу. Мама меня поддержала, папа меня поддержал, так что вот я поехала. О том, что есть такие же программы во Франции, в Германии, в Норвегии, в других странах, я узнала уже потом. Так что вот просто первая возможность с Прагой получилась, и все, и я приехала сюда.
1: А учились вы в итоге в Злине?
2: Сначала первый год я училась в Праге. Я была на самом первом наборе курса УЙОП УК. Это от Карла университета языковые курсы. Получается, им сейчас будет 15 лет. Это то время, когда я в Праге. И так как я хотела изучать мультипликацию вот на самом, как мне казалось, качественном, хорошем, высоком уровне, я узнала, что первые фильмы в Чехии создавались в Злине, что в Злине есть мастерские мультипликационные, самые тоже замечательные, классные. Мне не принципиально было тогда жить в столице, я поехала поэтому в Злин. Первый год я училась на первом курсе в Злине. На втором году обучения я уехала на целый год по Эрасмусу в Норвегию. И потом я уже вернулась, сделала свой дипломный мультфильм снова на третий курс в Злине, получила бакалавра искусств и потом приехала в Прагу уже на актерское поступать.
1: А какая была тема мультика выпускного?
2: Ой, мультик выпускной. И рассказав тему, я сразу проспойлерю его, но ничего. Мультик документальный. Я, когда училась в Норвегии, ходила на фестивали мультиков и увидела потрясающий фильм документальный про детей, у которых родители в тюрьме. Или один из родителей в тюрьме. И так как в Норвегии нельзя было снимать этих детей, они вот эти интервью брали в виде мультиков. И мне показалось, что это потрясающая идея, когда можно детскую фантазию, детские воспоминания оживить как бы в виде мультика. И мне показалось, что именно это потрясающий инструмент вообще мультипликация, как вот передача чего-то, что нельзя снять. И я сделала подобный документальный проект про детей из детских домов. И я, когда приехала в Магнитогорск, я обошла детские дома, взяла интервью у детей про их мечты. И когда они мечтали о чем-то или вспоминали что-то, там меняется кадр с документальным, где мы видим ребенка на мультипликационный, и там, например, исполняются их мечты, вот видим хотя бы мультяшных персонажей с их мультяшными родителями.
1: Потрясающе.
2: Да, он мультик собрал довольно много наград в свое время, то есть я абсолютно довольна своим обучением и вот своим дипломным мультфильмом, но после меня уже затянуло актерское, так что я к этому не возвращалась. Но довольна, как все вышло, до сих пор мне нравится этот мультик.
1: А, кстати, не мешало ли вам никогда то, что вы русская? Понятно, что у вас прекрасное произношение, и, возможно, часто люди вас не воспринимают как русскую, но сейчас в связи с событиями последних 4 лет понятно, что отношение к русским часто бывает очень неоднозначным. Вы сталкивались с чем-нибудь таким?
2: От чехов, наверное, сильно меньше, чем могло бы этого быть, потому что, опять же, у меня нет акцента, или он какой-то супер минимальный, который невозможно считать сразу, может, где-то когда-то что-то выстрелит. Я всегда тоже студентам говорю, что все-таки вы прям чехом на 100% никогда не станете. Это невозможно ни для кого просто стать другим человеком. Так что иногда что-то может возникнуть в моменты стресса, когда вы устали или вы только проснулись. Да, то есть я не могла следить всегда за всей своей речью, чтобы вот делать из себя идеальную такую чешку. Но все равно из того, что у меня очень-очень маленький практически никакой акцент, я бы сказала, что я не встречаю негативной реакции. Я знаю, что мои студенты, которые ко мне приходят, конечно, у них есть много разных историй, и вот мы благодаря, может быть, такому толчку не очень приятному потом работаем, чтобы человеку было далее комфортно жить, и он любил язык, и ему нравилось как бы жить без стыда, да, в Чехии. А от чехов, наверное, нет такого большого негатива, как мог бы быть, если бы я, скажем, говорила с сильным акцентом и этим себя вот так вот выдавала сразу людям, которые имеют разные отношения. В целом чехи немного ксенофобны, они не привыкли к иностранцам, для них это все пугающее, новое, в отличие, например, от тех же англоязычных иностранцев. В целом это, наверное, проблема старого мира и нового мира, когда в новом мире, да, то есть Америка, Австралия, там все привыкли к акцентам, все иностранцы и все на равных. В старом мире даже если француз приехал с севера Франции на юг Франции, он будет чужаком и будет страдать от этого. Вот у нас то же самое здесь, в Европе.
1: Ну а в целом, подытоживая, вам нравится в Чехии, комфортно или все-таки хотите куда-нибудь переехать?
2: В целом мне комфортно. Я очень благодарна Чехии за многие моменты, опять же, личных границ, какого-то равенства, того, что я могу положиться на медицину, на полицию, да, на суд. Как-то вот у меня есть доверие многим структурам, которым я не могла доверять в своей стране. Мне нравится, как здесь все работает для людей, и в целом без криков, без скандалов и без связей, и без взяток можно добиться человеческого отношения, просто будучи обычным человеком. Это мне очень нравится. А захочу ли я переехать? Возможно, если я захочу, скажем, жить в какой-то экзотической стране, где есть море, морепродукты, или захочется каких-то новых высот. Посмотрим. Я точно уже, наверное, не в том возрасте, чтобы, скажем, уезжать в Голливуд, спать на диване где-то в студенческих общежитиях за там $1000 диван и жить в бедности где-то, надеясь, что выстрелит какая-то роль. Наверное, уже нет. Я все-таки люблю комфорт, который есть в Чехии, где можно комфортно жить. Да, результаты не такие на весь мир, как в Америке, но и при этом жизнь комфортная. Так что, может, пока я буду в этой позиции.

Материал Radio Prague International. Новые сюжеты из Чехии в эфире Всемирной радиосети каждую среду в 17 часов по всемирному времени. А наше расписание на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием Factory Flowers в исполнении Lakeside Ducks, которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу «Формула Инди». Новые выпуски ежедневно в 21 час по всемирному времени. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. 0 часов 30 минут. Всемирное координированное время.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. Слушайте синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений по этой теме.
1: А сейчас позвольте дать слово делегациям. Первый оратор, уважаемый представитель Мали от имени Африканской группы. Затем выступит Европейский Союз и Тринидад и Тобаго. Прошу вас.
2: Я благодарю вас, госпожа председатель. Госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, Ваше превосходительство, имею честь выступить с этим заявлением от имени африканской группы. Мы присоединяемся к тому заявлению, которое будет озвучено группой 77 Китай. Африканская группа выражает благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв интерактивного диалога. Африка играла ключевую роль в процессе согласования пакта во имя будущего на саммите во имя будущего в сентябре 2024 года. Саммит данный состоялся под председательством Камеруна и при поддержке Намибии. Приоритет Африки закреплены в 5 главах и приложениях. Глобальный цифровой договор, а также декларация крайне важны в этом плане. А этот диалог сейчас осуществляется на тему от обязательств к конкретным действиям. Мы должны прописать конкретные стандарты, опираясь на которые африканские страны могли бы добиться ощутимых результатов, которые принесли бы выгоду континенту, где проживает 1,4 миллиарда людей. При этом необходимо также отметить, что африканская группа отмечает, что большинство результатов находится на руках государств-членов. Следовательно, мы должны заручиться политической волей и адекватными политическими ресурсами, многосторонним партнерством для продвижения вперед. Секретариат не может действовать самостоятельно. Кроме того, эти вопросы не следует рассматривать как техническую работу, которая проистекает в отрыве от других процессов. Данный пакт содержит четкие формулировки на предмет реформы Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея приняла соответствующие формулировки. Африка рассматривается в качестве особого случая, а также в качестве приоритета. И впервые в итоговом документе ООН признается тот факт, что факт исключения данного континента из состава постоянного Совета Безопасности представляется несправедливостью. При этом, что касается структурированного диалога, то это также очень важный аспект в модели. Также затрагиваются 5 кластеров реформ. Мы хотели бы призвать все государства-члены к тому, чтобы они подключились к работе над данной моделью. При этом мы хотели бы, чтобы амбиции были приведены в соответствие с поставленными целями. При этом мы хотели бы также отметить, что это та задача, которая должна стоять перед нами. Реформа международной архитектуры – это краеугольный камень. Жесткие обязательства, которые были приняты в разгар международной конференции по финансированию в целях развития в 25-м году, это то, что можно охарактеризовать важным шагом вперед. Тем не менее, не все ожидания Африки были оправданы. Это касается снижения бремени задолженности. 24 африканские страны находятся в условиях дефолта. При этом внешняя задолженность, по оценкам, составляет 1,8 триллиона долларов. Африканская группа настоятельно призывает добиться последующих действий в ускоренном порядке, обеспечить выполнение обязательства, а также добиться того, чтобы был достигнут значительный прогресс относительно введения квот и реформ с тем, чтобы отразить экономический вес Африки и демографию. Африканская группа признает, что инициатива ООН-80 – это путь в сторону реализации тех обязательств, которые закреплены в пакте во имя будущего, с тем, чтобы ООН стала более эффективной. Что касается резолюции по обзору хода реализации резолюции, точнее мандата, эта резолюция была принята ранее, и в рамках данной резолюции была создана рабочая группа по реформе мандата. Также была запущена программа, которая протекает по 4 направлениям, и сроки также были указаны. Африканская группа также активно осуществляет работу через неформальную специализированную рабочую группу. Вместе с тем, мы хотели бы отметить, сколь важно обеспечить баланс между четырьмя направлениями в работе Организации Объединенных Наций. Это касается в том числе и обзора хода реализации мандата. А что касается Комитета по бюджетным вопросам, то он также играет важное значение. Микрофон оратора был отключен. Благодарю, Мали. От имени африканской группы слово предоставляется уважаемому представителю Европейского Союза от имени ЕС и его государства-членов. Я благодарю вас, госпожа председатель, генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Позвольте выступить с настоящим заявлением от имени Европейского Союза и его государств-членов. Выражаем благодарность за созыв этого диалога с тем, чтобы обсудить стык между инициативой ООН-80 и Пакт Твоего Будущего. Пакт Твоего Будущего и приложение к нему предусматривают политические ориентиры для укрепления многосторонней системы. Таким образом, данный пакт позволяет государствам-членам объединиться и двигаться в одном направлении. ООН-80 имеет цель предоставить структуру и рычаги для того, чтобы добиться реализации этого общего видения. Пакт во имя будущего – это механизм, который позволяет обеспечить выполнение поставленных целей. Обязательства должны предваряться в конкретные действия на местах. Что касается мандата, что касается конкретных сроков, то это важная предпосылка для того, чтобы пакт во имя будущего был сопряжен с конкретными результатами. Когда государства-члены объединяются для обсуждения соответствующих вопросов, а точнее продления мандата, необходимо задаться следующим вопросом. Данный мандат, он содействует достижению тех приоритетов, которые были согласованы в рамках пакта во имя будущего. Мы поддерживаем те усилия, которые нацелены на то, чтобы обеспечить низкозатратность в целях укрепления ООН. При этом необходимо следить за тем, чтобы все столпы устава оставались неприкосновенными. Вместе с тем, повышение результативности – это процесс, который должен быть сопряжен с достижением тех целей, которые были поставлены перед ООН на момент зарождения данной организации, предотвращение конфликта, мир, безопасность, устойчивое развитие, а также обеспечение того, чтобы наиболее уязвимые группы населения за бортом не оставались. Подчеркиваем, что оптимизация не должна приводить к размыванию мандата по правам человека. Мы приветствуем системные усилия, направленные на учет правозащитной проблематики. Для этого необходимо выработать координационные механизмы. Связь между Пактом во имя будущего и ООН-80 становится более ощутимыми. Ускорение темпов достижения целеустойчивого развития требует политических обязательств, которые прописаны в Пакте во имя будущего. Кроме того, институциональный потенциал также необходимо задействовать. ООН-80 может этот потенциал высвободить. При этом необходимо выполнить все обязательства, выполнять международное право, укреплять миростроительство, а также работать на упреждение конфликтов. Вместе с тем необходимо выстраивать систему координации, улучшать механизмы по сбору данных. Мы поддерживаем управление с прицелом на результаты. Кроме того, мы поставили перед собой задачу обеспечивать более высокий степень подотчетности. При этом необходимо отслеживать ход реализации принятых на себя обязательств. Госпожа председатель, в контексте тяжелого кризиса ликвидности реализация положения пакта во имя будущего требует адекватного финансирования. Все государства-члены должны начисленные взносы выплачивать в полном объеме и своевременно. Мы поддерживаем усилия, нацеленные на предоставление дополнительных стимулов для сводного финансирования, устранения фрагментации и реализации согласованных приоритетов. По мере реализации пакта во имя будущего, те связи, которые мы устанавливаем с инициативой ООН-80, смогут заложить основу для дальнейшей работы. Инклюзивный, транспарентный процесс реформы не только означает надлежащее управление. Это основа для построения такой организации, которая была бы готова к преодолению вызовов будущего. Что касается тех формулировок, которые фигурируют в данном пакте, то они должны учитываться при принятии соответствующих решений. Мы также настоятельно призываем обеспечить институционализацию интерактивного диалога по реализации пакта во имя будущего. При этом нужно сотрудничать с представителями гражданского общества. И, наконец, позвольте отметить, что государства-члены должны быть поставлены во главу угла процесса принятия решения. Если мы сможем добиться такого соответствия, то пакт во имя будущего ООН-80 смогут посодействовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций стала более принципиальной, более эффективной и приносила большую отдачу на благо всех народов, отстаивая при этом свои ценности. Я благодарю уважаемую представительницу Европейского Союза. Сейчас позвольте предоставить слово Сингапуру от имени группы малых государств. Я благодарю вас, госпожа председатель. Мне честь выступить с настоящим заявлением выступлением от имени группы малого государства. Как вы знаете, это межрегиональная группа, в состав которой входят как развивающиеся, так и развитые страны. Учитывая дефицит времени, я не буду зачитывать список 55 государств, которые присоединились к данному заявлению. Тем не менее, после этого заседания мы готовы придать огласке этот список. Выражаем благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за проявленное руководство, за созыв столь важного диалога, который посвящен инициативе ООН-80 и Пакту войн будущего. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить генерального секретаря за речь, посвященную открытию данного заседания. Выражаю также признательность постоянному представителю Намибии и Новой Зеландии за вдумчивый вклад в нашу дискуссию сегодня утром. Наша группа активно участвовала в переговорном процессе, который проистекал в связи с инициативой ООН-80 и Пакта войн будущего. Мы сохраняем нашу приверженность реализации этих двух инициатив. Пакт войн будущего – это дорожная карта, которая предназначена для укрепления многостороннего сотрудничества с тем, чтобы ООН отвечала вызовам современности и вызовам будущего. Пакт войн будущего ООН-80 – это две стороны одной медали, дополняющие друг друга. Пакт был разработан для того, чтобы обеспечить ускорение темпов.

Реформа должна, наоборот, укреплять политические обязательства государств-членов и никаким образом их не размывать. Это касается ускорения темпов реализации повестки 2030 по устойчивому развитию. Во-вторых, мы должны закрепить прогресс с тем, чтобы сохранить набранную динамику в пользу реформ. Мы поддерживаем резолюцию по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Принятие данной резолюции свидетельствует о том, что государства-члены готовы добиться подвижек в деле повышения эффективности Организации. Принятие программного бюджета консенсусом в 2006 году, который отразил эффективность затрат, продемонстрировало, что многосторонняя дипломатия работает в случае, если на то есть политическая воля. Мы считаем, что эти политические шаги позволяют нам более эффективно выполнять наши обязательства. В-третьих, реформы должны привести к более конкретным результатам, к повышению подотчетности по трем направлениям. И это тот момент, который озвучивался неоднократно предыдущими ораторами. В 2027 году состоится саммит по целям устойчивого развития, а в 2028 году состоится саммит по оценке реализации пакта во имя будущего. А следовательно, учитывая данное обстоятельство, мы должны продемонстрировать, что мы прилагаем всевозможные усилия для достижения поставленных целей. При этом необходимо опираться на инициативу ООН-80 с тем, чтобы обеспечить доверие к реформам, с тем, чтобы добиться общей системной координации, избежать дублирования и привести к добиться конкретных результатов. Позвольте также отметить, что пакт во имя будущего и инициатива ООН-80 представляет собой основу для укрепления многосторонней системы Организации Объединенных Наций. Инициатива ООН-80 может посодействовать укреплению доверия к многосторонней дипломатии через посредство достижения конкретных результатов. Диалог и перемены должны протекать на постоянной основе с тем, чтобы наши народы могли пожинать плоды данного процесса. Наша группа привержена укреплению многосторонней системы. Будем и далее активно взаимодействовать со всеми государственными членами с тем, чтобы наша работа была конструктивной, а эти процессы необходимо свести воедино. Я благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Сингапура от имени группы малых государств. Сейчас слово предоставляется уважаемому представителю Бахрейна, который выступит от имени государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Госпожа председатель, имею честь выступить с настоящим заявлением от имени стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива: Оман, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар и моя страна Бахрейн. Прежде всего, государства-члены выражают признательность вам, госпожа председатель, генеральному секретарю и послу Карлен Швайгер и его превосходительству послу Пенденанде, постоянному представителю Намибии. Благодарим вас за ваши доклады. Государства-члены Совета активно участвовали в консультациях, которые состоялись с тем, чтобы принять пакт во имя будущего. Вы также участвовали в консультациях, которые проводились в отношении инициативы ООН-80. Страны Совета представили предложение с тем, чтобы добиться достижения искомых результатов. Мы будем и далее работать в аналогичном ключе до тех пор, пока искомые результаты не будут достигнуты. Госпожа председатель, государства-члены Совета вновь подчеркивают поддержку инициативы ООН-80. Поддерживаем также усилия, нацеленные на повышение результативности и эффективности, а также на устранение дублирования усилий. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы мандат выполнялся в полном объеме в свете новых вызовов. Наши страны подчеркивают настоятельную необходимость повышать подотчетность и транспарентность. При этом мы считаем необходимым придерживаться тех принципов и тех целей, которые изложены в Уставе Организации Объединенных Наций и поактиваем будущего. Мы хотели бы подчеркнуть, сколь важно, чтобы работа Организации Объединенных Наций учитывала новые вызовы государства. Члены Совета вновь подчеркивают, что реформа Организации Объединенных Наций – это процесс, который ведом государственными членами и осуществляется под их кураторством. Это касается разработки планов и их реализации на практике. При этом преднамеренный и последовательный подход крайне необходим для того, чтобы обеспечить выполнение высоких стандартов транспарентности и подотчетности. Госпожа председатель, государства-члены Совета призывают закрепить достигнутый успех. В частности, это касается реализации целого ряда резолюций по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Коллективные действия международного сообщества представляются крайне важными для того, чтобы добиться цели преодоления вызовов перед нами стоящих. Государства-члены Совета в очередной раз хотели бы отметить, что пакт во имя будущего инициатива ООН-80 на данном этапе представляется единственными механизмами для укрепления многосторонних действий. Это единственный способ добиться результатов, которые выражаются в построении устойчивого миролюбивого мира. Я благодарю представителя Бахрейна от имени стран-членов Совета сотрудничества Персидского залива. Слово предоставляется Тринидаду.

0: Тобаго от имени Карибского сообщества. Я благодарю вас, госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, отмечаю ваше присутствие в этом зале. Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени 14 государств-членов CARICOM. Сегодняшняя дискуссия высвечивает важность использования той прочной основы, которая была заложена для дальнейшей работы. CARICOM поддерживает данный подход. Считаем, что это один из существенных способов удостовериться в том, чтобы те решения, которые нами принимаются, вписывались в контекст общих обязательств, которые были согласованы. Это касается и созданных форматов. Мы разделяем мнение о том, что данная организация должна работать с большей отдачей, с тем, чтобы преодолевать вызовы, которые нам преподносит меняющийся мир. Мы отмечаем положительные шаги, которые предпринимались ранее, для того, чтобы продемонстрировать нашу коллективную волю к обеспечению сохранности многосторонних отношений. При этом мы также полагаем необходимым повысить эффективность и результативность Организации Объединенных Наций на благо нынешних и будущих поколений. Успешное принятие пакта во имя будущего в 2024 году, а также резолюция по созданию мандата, его реализации обзору ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций – это два примера положительных свершений. Кроме того, это то, что позволяет заложить прочную основу для дальнейшей деятельности. CARICOM поддерживает пакт во имя будущего и приложение к нему. Поддерживаем глобальные цифровые договоры и декларацию о будущих поколениях. Мы также признаем, сколь важно выполнять те обязательства, которые прописаны в этих документах. Организация Объединенных Наций проходит через процесс комплексных реформ, и именно сейчас настало время проверить, действительно ли согласованные действия приносят конкретные результаты, укрепляют многостороннюю систему, в главу угла которой стоит Организация Объединенных Наций. Декларация о будущих поколениях, например, и в этой декларации государства решили пользоваться стратегическими механизмами для того, чтобы усовершенствовать процесс принятия решений, а также наращивать потенциал, чтобы более эффективно реагировать на кризисы и потрясения. Именно сейчас мы несем ответственность за претворение данных обязательств в конкретные действия. Мы должны существенным образом продемонстрировать, как мы от слов переходим к делам. Пакт во имя будущего и ООН-80 дополняют друг друга и не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. Пакт четкую дорожную карту предусматривает для достижения повестки 2030 целей устойчивого развития в ускоренном порядке, а инициатива ООН-80 представляет собой механизм, с опорой на который данное видение можно претворить в жизни, применительно к работе Организации Объединенных Наций, которая, как следствие, должна стать более эффективной. CARICOM, госпожа председатель, издавна говорил о том, что любые реформы должны подписываться тремя основными столпами Организации Объединенных Наций. При этом мы должны отстаивать ценность устава Организации Объединенных Наций. Мы активно и в конструктивном ключе взаимодействовали с различными странами с тем, чтобы укрепить данную организацию, поступить так, чтобы она отвечала своему назначению. При этом страны CARICOM переживали на своем опыте потрясения, вызовы. Каждый день мы сталкиваемся с данными реалиями, но мы не должны отступать перед лицом потрясения. Мы должны действовать прагматично, изыскивать конкретные решения. У нас ограниченные потенциалы, и по этой причине поняли, что необходимо работать разумно. Это позволяет повысить результативность и устранить те усилия, которые дублируют друг друга. Тем не менее, мы должны продолжать укреплять ту основу, которая уже была создана ранее. Мы считаем необходимо продолжать активно осуществлять обязательства по реформам. Мы готовы в конструктивном ключе взаимодействовать со всеми государствами для укрепления многосторонних отношений. Считаем необходимым создать такую организацию нации, которая бы отвечала потребностям нынешних и будущих поколений. Я благодарю вас, госпожа председатель.
1: Я благодарю уважаемого представителя Тринидада и Тобаго, который выступил от имени Карибского сообщества. Иногда нужно работать умнее, но еще и усерднее также. Норвегия, от имени стран Северной Европы, генеральный секретарь, представитель Генеральной Ассамблеи, первый секретарь, выступает от имени Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, моей родной страны Норвегии. Мы высоко ценим эту возможность провести столь конструктивный диалог по взаимосвязям между Пактом во имя будущего и ООН-80. Председатель, признайте вам за то, что вы форсируете этот пункт повестки дня за результат этого заседания. Благодарю вас, Георгий Старь, за ваше красноречивое заявление. Вы напомнили нам о ключевых пяти точках соприкосновения двух документов. Принятие пакта о будущем и приложение к нему стало значительной вехой, что прокладывает путь к формированию более устойчивого, справедливого глобального порядка. Воодушевляет это событие, оно свидетельствует о том, что мы способны сделать за счет многостороннего сотрудничества и выполнения общих обязанностей. Хочу отметить три момента. Наши страны рассматривают пакт о будущем в качестве политического и стратегического компаса для инициативы ООН-80 и ее реализации цели – это укрепление мультилатерализма и ускорение динамики достижения цели устойчивого развития. Второе – институциональная реформа и преобразование на просторах всей системы ООН должны корениться тех приоритетов, которые мы, государства-члены, уже согласовали. В том числе путем принятия пакта «Войн будущего». Мир, безопасность, предупреждение конфликтов, права человека, устойчивое развитие, финансирование развития, цифровое сотрудничество, усиление результатов на страновом уровне. И баланс между тремя компонентами работы ООН необходимо сохранить. И я считаю, что генеральный секретарь весьма убедительно аргументировал такую позицию. Мы должны рассматривать пакт в качестве фильтра приоритетности в процессе реформ. Необходимо придерживаться согласованной политической ориентации путем сокращения фрагментации и повышения подотчетности и транспарентности с тем, чтобы ООН отвечал своему предназначению и способствовал достижению результатов на местах. Третье и последние формы должны иметь в качестве приоритета слаженность в контексте развития, безопасности, гуманитарной деятельности. Необходимо повысить эффективность и усовершенствовать модели финансирования. Многие коллеги об этом говорили. Необходимо усилить способность ООН превращать благородные амбиции в осязаемые результаты для людей и планеты. Инициатива ООН-80 готова превратить амбиции пакта в реальные результаты за счет единой, слаженной, общесистемной работы ООН. Нам необходимо и то, и другое. Они должны друг друга подкреплять. Страны Северной Европы поддерживают принципы, изложенные в пакте «Войн будущего», в том, что касается реформы глобального управления, с тем, чтобы ООН стала более эффективной и представительной. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Норвегии, который выступил от имени стран Северной Европы и сейчас слово имеет, уважаемый представитель Турции от имени группы МИКТА. Благодарю вас, госпожа председатель. Я рад сделать заявление от имени группы МИКТА, от имени Мексики, Индонезии, Республики Кореи, Турции и Австралии. Мы хотели бы вначале отметить, что сегодня отмечается Международный день многосторонней дипломатии в интересах мира, что подтверждает нашу верность уставу ООН. Эта дата совпадает с столь важным диалогом, направлен на то, чтобы инициатива ООН-80 сопровождала эффективное выполнение пакта «Войн будущего», укрепляла многостороннюю систему на фоне эволюционирующих глобальных вызовов. Группа МИКТА хотела бы отметить на этом диалоге три момента. Первое. Мы подтверждаем свою верность лучшему будущему для людей и планеты, как определено в пакте «Войн будущего» и приложениях к нему. Страны МИКТА реализуют конкретные действия по выполнению пакта в таких областях, как устойчивое развитие, финансирование развития, международный мир и безопасность, наука, технологии и инновации, цифровое сотрудничество, молодежь и грядущие поколения и преобразование глобального управления. Сюда относятся такие вопросы, как искоренение нищеты, борьба с изменением климата, нулевые отходы, предупреждение конфликтов, защита гражданского населения и гуманитарного персонала в условиях вооруженных конфликтов, посреднические усилия, женщинная безопасность, реальное участие молодежи, культурная индустрия, креативная экономика, поощрение прав человека. В соответствии с пактом мы пытаемся преодолеть цифровой разрыв и обеспечить справедливый, доступный, в том числе по цене, доступ к цифровым технологиям, в том числе путем проведения многосторонних дискуссий, включая глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Второе. Пакт «Войн будущего» должен быть путеводной звездой для реформ в рамках ООН-80. Группа МИКТА поддерживает амбиции, общесистемные усилия, которые прилагаются в рамках инициативы ООН-80. Группа МИКТА подчеркивает, что политические обязательства, зафиксированные в пакте, должны оставаться во главе угла в контексте преобразования программ и переформатирования программной деятельности. Это созвучно нашей приверженности гендерному равенству, решению прав и возможностей всех женщин и девочек в качестве обязательного условия устойчивого развития по мере того, как мы рассматриваем вопрос о слиянии структур ООН женщины и ЮНФПА. Необходимо сохранить в то же время институциональную память каждой структуры и необходимо снять озабоченности стран, которые пользуются услугами этих структур. Третье. ООН-80 должна поддерживать более эффективное выполнение пакта. Необходимо сохранять культуру эффективности, которая сокращает дублирование функций и оптимизирует операции, укрепляет отдачу. Вот. Второе. Необходимо полностью выполнить резолюцию 80/250 о создании выполнении обзора мандатов. И третье. Структурные преобразования и переформатирование программ должны иметь место там, где это наиболее востребовано. Необходимо обеспечить большую общественную слаженность, что может закрыть лакуны в выполнении пакта. ООН-80 должна также поддерживать больше мониторинг результатов на местах в контексте обзора мандата 2028 года. Мы готовы поработать со всеми государствами-членами, со всеми национальными странами, с тем, чтобы эффективно выполнить пакт. Продвинуть вперед инициативу ООН-80 80, и при этом добиться того, чтобы ООН позволяла обслуживать интересы нынешнего и грядущего поколения. Благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Турции, который выступил от имени группы МИКТА. Сейчас слово имеет уважаемый представитель Египта. Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарю генерального секретаря, посла Швальгер, посла Нанду за брифинг. Сегодняшняя тема – взаимосвязь между Пактом во имя будущего и инициативой ООН-80. Имеет важное значение, она своевременна. Сегодня утром мы неоднократно слышали, как государства-члены и представители региональных групп подчеркивают важность понятия укрепления доверия между государствами-членами и с системой ООН в качестве обязательного условия реального мультилатерализма. Египет заинтересован в том, чтобы инициировать серьезный диалог с тем, чтобы уточнить, что мы имеем в виду под укреплением доверия и что вообще такое доверие. В случае Египта пакт во имя будущего – это значимое достижение, которое подтвердило нашу верность многосторонним началам и усилению ООН. Он был принят в весьма важный момент, и он актуален сегодня так же, как в день его принятия. Но принятие было лишь началом. Самое главное – это его осуществление, это реальное испытание. Об этом говорил генеральный секретарь. На этом направлении много еще предстоит сделать с тем, чтобы амбициозные политические обязательства наших лидеров превратить в реальный институциональный прогресс, прогресс и результаты на местах. В то же время инициатива ООН-80 предназначена для того, чтобы снять легитимные озабоченности по поводу реформы. Для Египта формула очевидна. Пакт во имя будущего – это политический компас для инициативы ООН-80. Институциональные преобразования не могут быть самоцелью, и они не могут руководствоваться исключительно административной или бюджетной логикой. Эти преобразования должны опираться на то, что уже согласовали государства-члены в качестве общих приоритетов. Это более представить эффективную многостороннюю систему, реальный прогресс в реформе Совета Безопасности, укрепление миростроительства, повышение чуткости миротворческой деятельности, устойчивое развитие и оснащение ООН для того, чтобы добиться результатов для всех, прежде всего, развивающихся стран. Египет запускает серию диалогов по финансовым проблемам присутствия ООН на местах. Эта инициатива направлена на то, чтобы обсудить то, как будет финансироваться ООН в будущем. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Египта.
2: Послушали синхрон фрагментов второй части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Полностью запись этого заседания можно увидеть и услышать на сайте отдела мультимедиа ООН. Это была специальная передача Всемирной радиосети «ООН. Прямая речь».

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. В Москве час ночи.

0: Повторяем цикл передач.
1: На волнах Всемирной радиосети. Программа о предмете от истории создания до современности. Механизм и его целеполагание. 27. Интернет изменил мир. Интернет оказался революционным. Как и у других изобретений, у интернета нет единого изобретателя. Напротив, он эволюционировал. Он возник примерно в 1950-х годах, одновременно с развитием компьютеров. Первый работоспособный прототип интернета появился в конце 1960-х годов, когда была создана RPINET, или сеть агентства перспективных исследовательских проектов. В 1983 году IRP-INET приняла протоколы TCP-IP, и с этого момента исследователи начали создавать сеть сетей, которая стала современным интернетом. 28. Всемирная паутина – это современный эквивалент печатного станка. Всемирная паутина была великим изобретением. Интернет – это сетевая инфраструктура, в то время как всемирная паутина – это способ доступа к информации через интернет. Отцом всемирной паутины является британский ученый-компьютерщик и легенда Тим Бернерс-Ли. Изначально сеть была задумана и разработана для удовлетворения потребностей в автоматизированном обмене информацией между учеными в университетах и институтах по всему миру. Тим Бернерс-Ли написал первое предложение для всемирной паутины в марте 1989 года, а второе в мае 1990 года. Бернерс-Ли работал с бельгийским системным инженером Робертом Кайо над формализацией предложения, включая описание всемирной сети, в которой браузеры могли бы просматривать гипертекстовые документы. К концу 1990 года Бернерс-Ли запустил первый веб-сервер и браузер в ЦЕРНе. Лишь несколько пользователей имели доступ к компьютерной платформе, на которой работал браузер. Поэтому вскоре началась разработка более простого браузера, который мог бы работать на любой системе. 29. Валюта. Деньги были важным изобретением. Банкноты также были важным изобретением. На протяжении всей истории валюта принимала различные формы, от материалов, таких как домашний скот, до раковин, драгоценных металлов и монет. Из-за частой нехватки монет и проблем с их переносимостью, банки выпускали бумажные банкноты в качестве гарантии оплаты драгоценными металлами в будущем. Использование легкого материала, такого как бумага, в качестве валюты, возможно, зародилась в Китае во время династии Хань в 118 году до нашей эры. Переход на бумажные деньги, а не на деньги, основанные на драгоценных металлах, помог правительствам в кризисный период. Таким образом, это изменило облик мировой экономики, что стало важным шагом в создании новой денежной системы. 30-е. Кредитные карты – это аргумент. Кредитные карты, пожалуй, являются еще одним важным изобретением. Кредитные карты при разумном использовании являются отличным инструментом. На заре 20 века большинство людей платили за все наличными. Идея кредитной карты была предложена примерно в 1950 году Ральфом Шнайдером и Фрэнком Макнамарой, основателями компании Diners Club, которая позволяла посетителям расписываться в получении еды, а затем расплачиваться за нее. С развитием технологий оплата ежедневных покупок кредитной картой стала нормой. Хотя сегодня они являются настоящим бедствием для жизни многих людей, но их разумное использование может быть даже очень полезным. 31. Банкомат позволяет вам получить наличные по первому требованию. Банкоматы – довольно полезная вещь. Изобретение банкомата имеет большое значение для современного банковского дела. По данным Ассоциации индустрии банкоматов, во всем мире установлены миллионы банкоматов. Клиенты могут совершать различные транзакции с помощью банкомата, такие как снятие наличных, проверка баланса или пополнение счета мобильных телефонов. Многие эксперты считают, что первым банкоматом было творение Лютера Синджиана под названием Банкограф. В 1967 году Джон Шепард Бэрон возглавил команду, предложившую лондонскому банку Барклайс блестящую идею автомата по продаже денег. В этих автоматах использовались одноразовые жетоны, пропитанные радиоактивным углеродом-14. Аппарат обнаружил радиоактивный сигнал и сопоставил его с персональным идентификационным номером, введенным на клавиатуре. Вскоре начали появляться конкурирующие системы выдачи наличных, в том числе та, в которой вместо радиоактивного жетона использовалась многоразовая пластиковая карта. Говорят, что инженер из Далласа Дональд Ветцель изобрел первый банковский автомат, используемый в США. 32-е. Телефонная связь и мобильные телефоны уменьшили мир. Телефон изменил способ нашего общения. История телефонной связи, по-видимому, началась с желания людей общаться повсюду. «Мистер Отсон, подойдите сюда, вы мне нужны». Были первые бессмертные слова, произнесенные по телефону. Александр Грэхэм Белл сказал их 10 марта 1876 года своему ассистенту Томасу Уотсону. Этот момент навсегда изменил систему коммуникаций. С появлением мобильных телефонов в 1980-х годах личные средства связи больше не были привязаны к кабелям. Благодаря изобретению сотовой связи произошла революция в телефонной индустрии. Мобильные телефоны прошли долгий путь от громоздких мобильных телефонов до ультратонких аппаратов. Джон Митчелл и Мартин Купер из Моторола продемонстрировали первое портативное устройство в 1973 году, положив начало технологической революции, в эпоху которой мы живем и по сей день. 33. Роботы уже изменили мир. Будут продолжать его изменять. Роботы только начинают развиваться. Роботизированные устройства выполняют сложные, повторяющиеся, а иногда и опасные задачи. Слово «робот» впервые появилось в пьесе «Универсальные роботы Росома», написанной чешским драматургом Карлом Чапеком в 1921 году. Так совпало, что слово «робототехника» было популяризировано писателем-фантастом Айзеком Азимовым в его рассказе «Беглец», опубликованном в 1942 году. Но у роботов очень долгая история. Около 3000 года до нашей эры в египетских водяных часах использовались механические фигурки людей, которые отбивали часы. Это стало первым изобретением механических часов. Со временем появились больше конструкций и устройств. Фундамент для создания современных роботов был заложен в 1950-х годах Джорджем Девелом, который изобрел и запатентовал перепрограммируемый манипулятор под названием Anime. В конце 1960-х годов Джозеф Энгельбергер приобрел патент на анимет и модифицировал их в промышленных роботов. За это его часто называют отцом робототехники. Это действительно изобретения, которые изменили мир, и они только начинают. 34. Оружие было движущей силой добра и зла. Оружие изменило методы ведения войны до неузнаваемости. Оружие использовалось с самого зарождения человечества, но нельзя отрицать, что оружие и порох произвели революцию в мире. Порох был изобретен в Китае примерно в 9 веке, но, возможно, изначально он использовался для фейерверков. Одно из ранних видов огнестрельного оружия состояло из бамбуковой трубки, в которой использовался порох для стрельбы копьем, и использовалась в Китае около 1000 года нашей эры. Другим ранним типом портативного огнестрельного оружия было огненное копье, трубка, наполненная черным порохом, прикрепленная к концу копья и используемая в качестве огнемета. Иногда в ствол помещали шрапнель, чтобы она вылетала вместе с пламенем. Порох стал более мощным за счет увеличения количества селитры. Это, в свою очередь, привело к необходимости в более прочном стволе. Бамбук был заменен на металл, а снаряды на более мелкие кусочки металла, которые более плотно входили в ствол. К середине, к концу 14 века знания о порохе и огнестрельном оружии достигли Европы и были разработаны небольшие портативные ручные пушки, которые стали своего рода личным огнестрельным оружием. Проблема частой перезарядки была решена с изобретением ручного пулемета Гатлинга. Ричард Гатлинг изобрел его во время гражданской войны в США. По мере развития технологий каждая следующая модель становилась все более смертоносной. Фильмы были еще одним важным изобретением. кино было самой настоящей инновацией. Почти все любят смотреть такие фильмы, как любовные истории, комедии, драмы, ужасы, наука, боевики, художественная литература, биографии и так далее. Фильмом также называют фильмы, кинофильмы, театральные фильмы, фотоигра или фликом. Слово «фильм» происходит от того факта, что фотопленка была средством записи и демонстрации движущихся изображений. Ранним источником вдохновения для создания фильмов были пьесы и танцы, которые имели общие для кино элементы – сценарии, декорации, костюмы, постановка, режиссура, актеры, зрители и раскадровка. Позднее, в 17 веке, фонари использовались для создания анимации, создаваемой различными механическими слайдами. В марте 1895 года был выпущен первый кинофильм, снятый на кинематографическую камеру. Вылазка Лейсена Люмьера в Леон. Рабочие покидают фабрику Люмьер в Леоне. Коммерческий публичный показ 10 короткометражных фильмов братьев Люмьер, состоявшийся в Париже 28 декабря 1895 года, часто рассматривается как начало проектирования кинематографических фильмов.
2: Кто придумал пароходы, паровозы и внедрил их? Внедрение. Великолепная семерка изобретателей и изобретения промышленной революции. Представьте себе интерьер фабрики, акварель, перо, серые чернила, графит и белая тушь на тканой бумаге неизвестного художника 1871-1891 года в Йельском центре британского искусства. Промышленная революция в Англии. Йельский центр британского искусства. Коллекция Пола Мелона, 1986. Промышленная революция. 1750-1900. 150 лет. Полтора века навсегда изменили образ жизни и работы людей в Европе и Соединенных Штатах. Эти изобретатели и их творения были в авангарде нового общества. Прядение и ткачество. Текстильная машина для прядения Дженни с недатированной гравюры на меди, шерстяное производство. Прядильная машина Дженни, создание следующих оригинальных машин, сделала возможным массовое производство высококачественных хлопчатобумажных и шерстяных ниток и пряжи и помогло превратить Великобританию во второй половине 18 века ведущего мирового производителя текстиля. Прядильная машина Дженни. Около 1764 года Джеймс Хиртривс, бедный, необразованный прядильщик и ткач, живший в Линкашере, Англии, изобрел новый вид прядильной машины, которая могла бы вытягивать нить из 8 веретен одновременно, а не только из одного, как в традиционной прядке. Сообщается, что идея пришла ему в голову после того, как его дочь Дженни случайно опрокинула семейную прядку. Веретено продолжило вращаться, даже когда станок лежал на полу, что навело Хиртривза на мысль о том, что одно колесо может вращать несколько шпинделей одновременно. В 1770 году он получил патент на прядильную машину Дженни. Водяная прядильная машина названа так из-за того, что производилось движение водяным колесом. Водяная прядильная машина Water Prime, запатентованная Ричардом Аркрайтом в 1769 году, была первой полностью автоматической прядильной машиной непрерывной действия. Она производила более прочную нить в большом количестве, чем прядильная машина Дженни. Из-за своих размеров и источников питания водяная рамка не могла быть размещена в домах прядильщиков, как это было раньше. Вместо этого ее требовалось разместить в большом здании рядом с быстрым потоком воды. Аркрайт и его партнеры построили несколько таких заводов в горных районах Британии. Прядильщики включая работников детей, впоследствии работали на все более крупных фабриках, а не дома. Вращающийся мул примерно в 1879 году Сэмюэл Кромптон изобрел вращающийся мул, в конструкции которого он объединил элементы вращающейся дженни и водяной рамы. Его станок был способен производить как тонкую, так и грубую пряжу и позволил одному оператору обрабатывать более 1000 веретен одновременно. К сожалению, Кромптон, будучи бедным человеком, не имел денег, чтобы запатентовать свою идею. Сэмюэл Кромптон. Он был обманут в своем изобретении группой производителей, которые заплатили ему гораздо меньше, чем обещали за разработку. Предельный мул со временем стал использоваться на сотнях фабрик по всей британской текстильной промышленности. Паровой двигатель, вращающаяся паровая машина Джеймса Уатта, мы говорили об этом, с солнечным планетарным механизмом, оригинальный рисунок 1788 год в Музее науки Лондон. Вращающаяся паровая машина и двигатель Джеймса Уатта с солнечным планетарным механизмом, авторское право британской короны, Музей науки Лондон. Благодаря своему применению в промышленности и в качестве источника энергии на судах и в железнодорожных локомотивах, паровой двигатель увеличил производительность заводов и привел к значительному расширению национальных и международных транспортных сетей в 19 веке. Паровой двигатель Уатта. В Великобритании в 17 веке примитивные паровые двигатели использовались для откачки воды из шахт. В 1765 году шотландский изобретатель Джеймс Уатт, опираясь на более раннее усовершенствование, повысил эффективность паровых насосных машин, добавив отдельный конденсатор, и в 1781 году он сконструировал машину, которая вращала вал, а не приводила насос в движение вверх-вниз. Дальнейшими усовершенствованиями в 1780-х годах двигатель Уатта стал основным источником энергии на бумажных фабриках, мукомольных заводах, хлопчатобумажных фабриках, чугунолитейных заводах, винокурнях, каналах и гидротехнических сооружениях, что сделало Уатта богатым человеком. Паровоз. Британский инженер Ричард Тревиттик, широко известен как изобретатель парового железнодорожного локомотива 1803 год, который сам Уатт когда-то отвергал как непрактичный. Тревиттик также приспособил свой двигатель для приведения в движение баржи за счет вращения гребных колес и для управления земснарядом. Двигатель Тревиттика, который вырабатывал большую мощность, чем двигатель Уатта, за счет работы при работе насосном давлении, вскоре стал широко использоваться в промышленности Великобритании, вытеснил менее эффективную конструкцию Уатта. Первым паровым локомотивом, перевозящим платных пассажиров, был «Актив», позже переименованный в «Локомотион», разработанный английским инженером Джорджем Стивенсоном и впервые запущенный в эксплуатацию в 1825 году. Для новой пассажирской железнодорожной линии между Ливерпулем и Манчестером, построенной в 1830 году, Стивенсон и его сын сконструировали ракету, которая развила скорость 36 миль 58 километров в час. Два важных изобретения, сделанные в конце 19 века, повысили безопасность и эффективность паровозов и железных дорог. В 1897 году американский изобретатель Эндрю Джордж Бирд запатентовал автосцепку Дженни, устройство, которое автоматически соединило железнодорожные вагоны. Это произвело революцию в железнодорожной отрасли, избавив тормозников от необходимости вручную соединять вагоны опасной работой, которая часто приводила к серьезным травмам. Примерно в то же время канадско-американский изобретатель Эдайджа Макхой запатентовал смазочное устройство для подшипников паровых двигателей. Его портативный стаканчик для смазки или лубрикатор Макхоя автоматически капал маслом на подшипники двигателя во время движения поезда, обеспечивая надлежащую смазку двигателя. Это устройство стало чрезвычайно популярным, поскольку позволило поездам двигаться непрерывно, без частых остановок для смазки. Пароходы и пароходоперегрузочные суда. Пароходы и пароходоперегрузочные суда были впервые изобретены во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах, Штатах в конце 18 и начале 19 веков. Первый коммерчески успешный колесный пароход North River Steamboat, проектированный американским инженером Робертом Фултоном в 1800 году, поднялся по реке Гудзон из Нью-Йорка, Олбани, штат Нью-Йорк, со скоростью около 5 миль 8 км в час. Со временем все более крупные пароходы доставляли грузы и пассажиров на сотни миль по внутренним водным путям в восточной и центральной части Соединенных Штатов, особенно по реке Миссисипи. Первое трансокеанское плавание с использованием энергии пара было совершено в 1819 году американским парусным судном «Саванна», оснащенный вспомогательным паровым двигателем. Он отплыл из Саванны, штат Джорджия, в Ливерпуль, Англия, чуть более чем за 20 дней, хотя его весло работало всего 85 часов плавания. Во второй половине 19 века все более крупные и быстрые пароходы регулярно перевозили пассажиров, грузы и почту через Северную Атлантику, и эта услуга получила название «Атлантический паром». Использование электроэнергии. Что мы знали об этом? Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? Изобретение Томасом Альва Эдисоном электрической лампочки в 1879 году фактически стало последним шагом в процессе, который длился почти столетие и в значительной степени опирался на работу предыдущих изобретателей, таких как Хамфри Дэви, Оуэн Делерю, Уильям Страйс и Джозеф Свон. Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? В начале 19 века ученые Европы и Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между электричеством и магнетизмом, и вскоре их исследования привели к практическому применению электромагнитных явлений. Электрические генераторы и электродвигатели. В 1820-х и 30-х годах британский ученый Майкл Фарадей экспериментально продемонстрировал, что пропускание электрического тока через катушку провода между двумя полюсами магнита приводит к вращению катушки, в то время как вращение катушки и провода между двумя полюсами магнита генерирует электрический ток катушки. Так была найдена электромагнитная индукция. Первое явление в конечном итоге легло в основу электродвигателя, который преобразует электрическую энергию в механическую, в то время как второе в конечном итоге стало основой электрогенератора или динамомашины, которая преобразует механическую энергию в электрическую. Хотя в середине 19 века и двигатели, и генераторы претерпели существенное усовершенствование, их практическое применение в больших масштабах зависело от более позднего изобретения других машин, а именно поездов с электрическим приводом и электрического освещения. Электрические железные дороги и трамваи. Первая электрическая железная дорога, предназначенная для использования в городском общественном транспорте, была продемонстрирована немецким инженером Вернером фон Сименсом в Берлине в 1879 году. К началу 20 века электрические железные дороги действовали в пределах нескольких крупных городов Европы и Соединенных Штатов и между ними. Первый электрифицированный участок лондонской подземки, получивший название «Лондонский метрополитен», начал функционировать в 1890 году. Лампа накаливания. В 1878-79 годах Джозеф Свон в Англии, а затем Томас Эдисон в Соединенных Штатах, независимо друг от друга, изобрели практичную электрическую лампу накаливания, которая обеспечивает непрерывное свечение за счет нагрева нити накаливания электрическим током в вакууме или почти в вакууме, близком к вакууму. Оба изобретателя подали заявки на получение патентов, и их юридические споры закончились после того, как они договорились о создании совместной компании в 1883 году. С тех пор большая заслуга в изобретении принадлежит Эдисону, поскольку он также разработал линии электропередачи и другое оборудование, необходимое для практической системы освещения. В течение следующих 50 лет электрические лампы накаливания постепенно вытеснили газовые и керосиновые лампы в качестве основной формы искусственного освещения в городских районах, хотя уличные фонари с газовым освещением сохранялись в Великобритании до середины 20 века. Льюис Литтимер, американский изобретатель, в 1881 году запатентовал углеродную нить накаливания, которая горела намного дольше, чем предыдущие образцы. Инновация позволила производить более эффективные электрические лампочки, что сделало электрическое освещение более доступным и ускорило ее внедрение в телеграф и телефон. Говорили об этом, не грех повторить. Оборудование для телеграфа Морзе 1840-х годов, передатчик типа Смитсоновский институт. Два изобретения 19 века, электрический телеграф и электрический телефон, впервые сделали возможной надежную мгновенную связь на больших расстояниях. Их влияние на торговлю, дипломатию, военные операции, журналистику и множество аспектов повседневной жизни было практически мгновенным и оказалось долговременным. Телеграф. Первые практические системы электрического телеграфа были созданы почти одновременно в Великобритании и Соединенных Штатах в 1837 году. В устройстве, разработанном британским изобретателем Уильямом Футергиллом Куком и Чарльзом Уитстоуном, стрелки на монтажной пластине приемника указывали на определенные буквы или цифры, когда электрический ток проходил по подключным проводам. Изобретатели Соломон Браун, Джозеф Генри, Сэмюэл Морзе и Альфред Вейл создали свой собственный электрический телеграф. Браун был одним из главных техников телеграфа. Генри разработал необходимый магнит высокой интенсивности, а Морзе разработал конструкцию телеграфа, значительно усовершенствованную Вейлу. Морзе создал свой собственный электрический телеграф, что более известно, универсальный код, с тех пор известный как азбука Морзе, который можно было использовать в любой телеграфной системе. Этот код, состоящий из набора символических точек, тире и пробелов, вскоре был принят в измененном виде для учета диакритических знаков во всем мире. В 1844 году была построена демонстрационная телеграфная линия между Вашингтоном, округ Колумбия, и Балтимором, штат Мэриленд. Первое сообщение, отправленное по ней, было, что сотворил Бог. Телеграфные кабели были впервые проложены через Ла-Манш в 1851 году и через Атлантический океан в 1858 году. В Соединенных Штатах распространение телеграфной связи благодаря росту частных телеграфных компаний, таких как Western Union, способствовало поддержанию правопорядка на западных территориях и контролю за движением на железных дорогах. Более того, это позволило передавать национальные и международные новости через телеграфные службы, такие как Associated Press. В 1896 году итальянский физик и изобретатель Гульельмо Маркони усовершенствовал систему беспроводного телеграфа, радиотелеграфии, которая в 20 веке нашла важное военное применение. Телефон. В 1876 году американский ученый шотландского происхождения Александр Грэм Белл успешно продемонстрировал телефон, который передавал звук, в том числе человеческий голос, с помощью электрического тока. Хотя Белл считался первым изобретателем телефона, Льюис Латимер, американский изобретатель и чертежник, внес свой вклад в его разработку, работая над патентными чертежами. Патентные юристы Белл наняли Латимера для подготовки высококачественных патентных чертежей для заявок на патентование телефона. Устройство Белла состояло из двух наборов металлических язычков, мембран и электромагнитных катушек. Звуковые волны, возникающие вблизи одной мембраны, заставляют ее вибрировать на определенных частотах, что индуцирует соответствующие токи в подключенной к ней электромагнитной катушке, и эти токи затем передаются на другую катушку, которая в свою очередь заставляет другую мембрану вибрировать на тех же частотах, воспроизводя исходные звуковые волны. Первый телефонный звонок. Успешная электрическая передача понятной человеческой речи состоялся между двумя помещенными в Бостонской лаборатории Белла 10 марта 1876 года, когда Белл вызвал своего ассистента Томаса Отсона знаменитыми словами, которые Белл расшифровал в своих заметках, как «Мистер Отсон, подойдите сюда, я хочу вас видеть».
3: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. В Москве 16:30 утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня? Мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровнако, как на зачатку.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах кволи иллегальной русской агрессии против Украины.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в том-то свете Европейская Уния может прожить лен тем, что си припомене...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надалее сотрудничать экономически,
1: пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения.
3: Словакия — 5-миллионная страна.
1: Словакия — страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 миллиардов человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза, и благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
3: Я
1: хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, же могло номиновать так шпичкового человека, как Марош Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович. Шефчович, который очень долго работает в Европейской комиссии и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 лет, что не делаем в медиа, или в словенском рассказе.
1: Прошло почти 20 лет.

0: Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
1: Потом zase пришла понука з Брюсселя робить говорцу про высокого представителя Европейской унии.
0: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радио Словакия International.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота, откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Новобаня, Златой Моравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Новобаня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальном

0: Не школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мама купила классическое гудобное взялание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки. И с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов. И тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке. И к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Святозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на средних волнах 738 кГц. В Москве 5 часов утра.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать, в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. Первый сюжет сегодня, подготовленный в Сеуле, рассказывает об истории развития образования в Республике Корея.
2: Согласно переписи населения, проведенной Национальным статистическим управлением, в 1945 году уровень неграмотности среди жителей Республики Корея старше 12 лет составлял 77,8%. Другими словами, 8 из 10 человек не умели читать и писать на хангыле. В период японской оккупации родители, лишенные возможности выучить родной язык и письменность, не хотели, чтобы их дети пережили ту же участь. Правительство Республики Корея сделало образование высшим приоритетом. Конституция, принятая в 1948 году, подчеркивала его назначение и гарантировала каждому гражданину право на образование. В декабре 1949 года был принят закон об образовании, впервые закрепивший принцип обязательного начального обучения, а 1 июня 1950 года по всей стране стартовало шестилетнее обязательное образование. Какие перемены это принесло корейскому обществу? Об этом рассказывает почетный профессор Ли Гиль-сан из Университета кореевидения при Академии корейских исследований.
3: 공부를 하면 언젠가 기회를 얻을 수 있다는 이런 것들이 한국 사회의 전체를 지배하는 정신이었던 거예요. 처음 나라를
4: В корейском обществе укоренилось убеждение, если учиться, обязательно представится шанс. Мы только начинали строить новое государство, и потому все с большим интересом читали Конституцию и закон об образовании. Люди понимали, теперь двери образования открыты для каждого. После долгих лет колониального гнета, наконец, появилась надежды и возможность. По всей стране начали открываться школы, родители охотно отправляли туда своих детей, а сами дети стали воспринимать обучение не как выбор, а как нечто само собой разумеющееся. Школа стала нормой, почти не осталось тех, кто не ходил бы на занятия. Тогда около 70-80% всех детей начали регулярно учиться. Это, безусловно, был переломный момент.
2: Однако прошло лишь 25 дней с тех пор, как было введено обязательное начальное образование, и началась Корейская война. Не было ни пищи, ни крова. Под угрозой была сама жизнь. И все же даже тогда стремление к знаниям не угасло. В местах эвакуации начали появляться школы под открытым небом. Большинство из них – это импровизированные классы с крышей из брезента и стенами, наспех сбитыми из деревянных досок. А там, где не было и этого, дети собирались на спортивных площадках или склонах холмов перед одним единственным черным щитом и учились прямо под открытым небом. Все жили в бедности и лишениях, но стремление учить и учиться горело с неослабевающей силой. Разгар Корейской войны. В том же году, в самом сердце сражений в уезде Кёпёнгун провинции Кёнгидо, началось по-настоящему особенное строительство. Солдаты 40-й дивизии армии США, принимавшие участие в Корейской войне, увидели, как дети учатся в палатках, и, глубоко тронутые этим, решили построить для них настоящую школу. Так появилась старшая школа в уезде Кёпёнгун. С тех пор на ее выпускные церемонии приглашаются ветераны, а они, в свою очередь, продолжают поддерживать учеников, вручают стипендии и бережно хранят эту трогательную связь. Правительство также прилагало усилия для того, чтобы даже в условиях эвакуации обучение не прекращалось. Распространялись временные учебники, а образовательный процесс поддерживался всеми доступными средствами. С момента принятия закона об образовании велись оживленные споры о стандартах среднего звена. Именно тогда была заложена основа нынешней системы. 6 лет начальной школы, 3 года средней, 3 года старшей и 4 года университета. Так появилась структура 6-3-3-4, определившая облик современного образования. Какие идеи, какие споры стояли за этой моделью, объясняет почетный профессор Ли Гильсан.
3: 중등교육 기간을 어떻게 설정할지가
4: Одним из главных предметов споров при обсуждении закона об образовании было определение продолжительности среднего образования. Руководство страны тогда стремилось как можно скорее распространить обязательное обучение до уровня нынешней младшей средней школы. Даже в разгар войны не прекращались жаркие дебаты, каким должен быть закон об образовании, как выстроить систему среднего звена. В результате в 1952 году система 6-3-3 была окончательно принята. Такое рвение, такая вера в силу образования. Трудно найти другой народ, столь преданный этой идее.
2: А что происходило с высшим образованием в разгар войны? Из-за начала войны 25 июня проведение полноценного университетского обучения оказалось невозможным. В ноябре правительство приняло решение учредить единый объединенный университет, а в феврале следующего, 1951 года, в Пусане начал работу объединенный университет, созданный в условиях войны. Это было учебное заведение с функциями классического университета. Даже в тех условиях оно обеспечивало преемственность высшего образования. Веха, отражающая неугасимую веру корейцев в силу образования. Снова у нашего микрофона почетный профессор Ли Гильсан.
4: Объединенный университет стал тем пространством, где объединились преподаватели, интеллектуалы из разных регионов, а студенты могли продолжать обучение независимо от места своего происхождения. Когда временной столицей был Тэджон, стало ясно, придется долго ждать освобождения, а учебу нужно продолжать прямо там. Но когда возникло угроза падения Тэджона, подготовка к открытию университета началась уже в других городах – в Кванджу, Тэгу и Пусане. Полноценная работа объединенного университета началась после его переезда в Пусан. Однако без неустанной подготовки, которая велась с осени 1950 года, наладить обучение так быстро и эффективно просто не удалось бы. С 1951 года, особенно в 1952-м, огромное количество студентов продолжали учебу в рамках этой системы. Даже в условиях войны правительство поддерживало их академический статус, а множество преподавателей и деятелей науки активно участвовали в этом процессе. Это была по-настоящему вдохновляющая глава в истории корейского образования.
2: Именно отсюда началась история государственной высшей школы в провинциях. Этот объединенный университет впоследствии стал основой для создания государственных вузов в провинциях. Седьмого июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии. С 1954 года для всех новых учеников вводилось обязательное 6-летнее начальное образование. Чтобы реализовать эту программу, Министерство образования того времени увеличило бюджет более чем на 80%. Началось масштабное строительство школ, и уже к 1959 году в начальные классы поступали 95,3% всех детей школьного возраста по всей стране. Разумеется, возникли серьезные трудности. Классы стали чрезмерно переполненными. В одном классе нередко обучались 80 или более учеников. Занятия приходилось проводить в 2, а порой и в 3 смены. Давайте послушаем воспоминания профессора Шин Бён-джу с исторического факультета университета Конгук, который в 1970-х годах был учеником начальной школы.
4: Когда я перевелся из школы в Андоне в школу в Тэгу, в списке учеников я значился под номером 72, то есть в классе было как минимум 72 ученика. Сейчас в это трудно поверить, но тогда в некоторых классах насчитывалось и по 80, и по 90 человек. Вот в таких переполненных классах мы и учились. Я сам был частью того поколения.
2: После начальной школы начали активно искать пути расширения доступа к среднему образованию. В 1971 году была введена система перевода в среднюю школу без экзаменов. С этого момента число выпускников начальной школы, продолжающих обучение, стало стремительно расти. Если в 1968 году этот показатель составлял 56%, то к 1979 году достиг 96%. Фактически это стало шагом к обязательному среднему образованию, которое было введено в 2004 году. С 2021 года введено полностью бесплатное обучение в старшей школе. Уже в 1965 году охват начальным образованием составлял 97,7%. Фактически это означало полное вовлечение всех детей в учебу. А к 1985 году почти 100% выпускников начальной школы поступали в среднюю. Хотя Корея начала развивать образование почти на столетие позже ведущих стран, она быстро их догнала. За беспрецедентно короткое время Корея достигла всеобщего охвата не только начальным и средним, но и высшим образованием. Говоря о стремительном экономическом подъеме Кореи, образование неизменно называют его ключевым источником. Чудо на реке Ханган – это результат высокого уровня образования корейцев, говорит почетный профессор Ли Гиль Сан.
4: На начальном этапе экономического развития ключевыми были базовые навыки, умение читать, писать, считать, а также трудолюбие, пунктуальность и способность к рациональному потреблению. Школа сыграла важнейшую роль в формировании этих ценностей. В Корее обязательное образование быстро расширилось. С развитием промышленности требовались дисциплинированные, обученные рабочие, способные точно и своевременно выполнять задания. Государство активно развивало систему профессионального образования, поддерживая промышленность, сельскохозяйственные и коммерческие школы. Именно благодаря этому в 60-е годы Корея смогла подготовить высококвалифицированные кадры, которые стали основой экономического роста.
2: Сила, лежащая в основе сегодняшней Республики Корея, это прежде всего неугасающая страсть корейского народа к образованию. Государственные инвестиции и всесторонняя поддержка системы образования – все это обеспечило не только количественный, но и качественный рост образовательного уровня. Именно он стал прочным фундаментом стремительного развития страны.

0: Материал Международного радио Кореи. Новые сюжеты из Сеула на волнах Всемирной радиосети ежедневно в 23 часа по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети. На прошлой неделе одной из тем программы Международного радио Испании был шум. Приглашаю послушать этот разговор.
1: Отчеты Европейского агентства по окружающей среде, обновленные в середине 2025 года, связывают шумовое загрязнение, в основном вызванное транспортом, строительными работами, промышленностью, железными дорогами, а также музыкой и развлечениями, примерно с 70 тысячами преждевременных смертей ежегодно в Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Испания возглавляет список европейских стран, наиболее затронутых этой проблемой, а на мировом уровне занимает второе место после Японии. Согласно анализу туристического оператора Altesa Travel, охватившему 30 крупнейших городов мира, Нью-Йорк является самым шумным городом с показателем 134 из 150, однако Барселона занимает второе место со 112 баллами из-за своего человеческого шума, который включает туристов, уличную музыку, вечеринки, бары, открытые до поздней ночи. Сегодня мы поговорим об этой проблеме, которая невидима, но очень ощутима, о шуме. И делаем это вместе с теми, кто в Испании уже 25 лет борется с ним в судах. С нами Йомара Гарсия из организации Juristas contra el Ruido, юристы против шума. И первый вопрос, который я задаю Йомаре, звучит так. Когда иностранец впервые приезжает в Испанию, у него буквально закладывают уши. Шум идет не только от автомобилей. Сами испанцы разговаривают громко и создается ощущение высокой шумности окружающей среды. Возникает вопрос, заложена ли в геноме испанцев более высокая терпимость к шуму по сравнению с другими народами. Является ли Испания особым случаем?
2: España no es un caso particular. Realmente el problema de la contaminación acústica se ha extendido a muchísimos países.
1: Испания не является особым случаем, хотя верно, что в странах с благоприятным теплым климатом, где много открытых пространств, много солнца и тепла, люди гораздо чаще проводят время на улице, и манера общения становится более разговорчивой, более оживленной и, если можно так сказать, более шумной. И в этом заключается проблема нормализации шумового загрязнения. Необходимо начинать с базового воспитания. Но происходит и другое. Если на улице и без того высокий шум из-за строительных работ, автомобилей и прочего, мы начинаем говорить еще громче. Эту ситуацию необходимо корректировать, потому что то, что кажется чем-то нормальным и даже частью испанской культуры, на самом деле серьезно вредит здоровью. Ассоциация юристы против шума была создана 25 лет назад. Мы собрались из разных городов. Мадрида, Барселоны, Валенсии, Гранады. И мы тогда уже осознавали серьезность проблемы. Некоторые из нас к тому времени уже занимались делами, связанными с защитой от шума. Мы создали ассоциацию еще до того, как в 2003 году европейская директива создала свой закон о шуме, то есть мы стали первопроходцами в этой области. Ситуация с шумом тогда и сейчас остается серьезной, потому что при всех видах деятельности, которые сегодня осуществляются, в том числе на открытом воздухе, даже при наличии корректирующих мер внутри помещений, таких как звукоизоляция стен и другие технические решения, уровень терпимости населения к шумовому загрязнению остается очень высоким. Шум часто превращается в что-то привычное и социально допускается. Шум продолжают терпеть, потому что у тех, кто отвечает за шумовую чистоту публичных пространств, нет интереса к реальному решению. Во многих случаях приоритет отдается предпринимательской деятельности и бизнесу, а не здоровью людей и окружающей среде. Но речь-то идет о фундаментальных правах человека, базовых правах, праве на жизнь и праве на здоровье.
2: Las administraciones públicas muchas veces miran hacia otro lado o no tienen medios. La policía local no tiene medios humanos.
1: Государственные администрации или закрывают на шумовое загрязнение глаза, или не располагают достаточными ресурсами. Полиция, которую вызывают пострадавшие от шума, скажем, от строительных работ, или потому что внутри, начиная дискотека, не дают спать, не имеют достаточно ни человеческих, ни технических средств. Они не проводят замеры уровня децибелов. Часто у них нет даже шумомеров. Часто сама местная администрация города становится инициатором загрязняющей деятельности. А то, что требует законодательство Европейского Союза по борьбе с шумом, спустя опускается на тормозах. Не проводятся контрольные проверки уровня шумового загрязнения. Не санкционируются нарушители. Не организуются необеспечительные, непрофилактические меры. В результате шумовое загрязнение становится хронической и глубоко укоренившейся традицией. По данным Национального института статистики Испании, число людей с глухотой или нарушением слуха в период с 2008 по 2022 год увеличилось на 19%.
2: El ruido es una amenaza ambiental silenciosa y que no es una mera molestia, sino que actúa sobre todo el organismo.
1: Шум – это настоящая и завуалированная экологическая угроза. Действует непосредственно на организм человека. Причем его воздействие проявляется не сразу, а накапливается со временем. Как, скажем, солнечными ожогами. Если ты сгоришь на солнце, кожа будет помнить это повреждение. И при повторных ожогах ущерб и уровень солнечной радиации в коже накопится и возрастет. Шумовое загрязнение работает похожим образом. Оно имеет аккумулятивный эффект и постепенно разрушает нашу физиологию, повышает частоту сердечных сокращений, вызывает выброс кортизола, гормонов стресса, провоцирует хронические воспалительные процессы, снижает качество сна, вызывает тревожность, депрессию и даже может вызвать деменцию. Это вовсе не второстепенная проблема. И помимо Испании, в ряде стран уже люди стали сами организовываться в ассоциации. Ну, не столько юридического характера, как у нас, сколько это пока соседские инициативы. Но они все чаще апеллируют и обращаются в европейские суды. Обращаются, кстати, и за помощью к нам. Находят у нас информацию и связываются с нами за советами и опытом. Вот совсем недавно я работала с такими представителями, как из Румынии или из стран Латинской Америки. Существует множество направлений, в которых можно и нужно действовать, борясь с шумовым загрязнением.
2: No tenemos empatía, no somos conscientes de este problema hasta que lo sufrimos y lo padecemos.
1: Есть еще один очень важный фактор человеческий. У нас нет эмпатии к тем, кто страдает от шумового загрязнения. Мы считаем, что в городах шум неизбежен, и если тебе это не нравится, уезжай жить в деревню. Мы осознаем эту проблему только тогда, когда сами столкнемся с ней. Это очень важно понимать. В любой момент любой из нас может оказаться в центре Дианы. Под нашей квартирой могут открыть террасу, бар или спортзал без звукоизоляции, либо организовать масштабный концерт на расстоянии 300 метров от нашего дома на пустыре рядом.
2: Como no lo vemos, pensamos que no nos hace daño. Pero realmente afecta a nuestra salud. Y hay muchísimas medidas correctoras.
1: А ведь существует множество способов достичь снизить шум. Они эффективны, тем более, что технологии с каждым днем все больше развиваются. Многие проблемы, связанные с шумом, реально можно решить или значительно их уменьшить. Суть же в том, что государственные органы не берутся за это. На уровне местных администраций, особенно муниципальных, нет интереса и политической воли. Часто они закрывают на это глаза, и многие пострадавшие чувствуют себя беззащитными из-за отсутствия помощи со стороны чиновников, которые должны на самом деле их защищать. В итоге люди решают игнорировать такие органы, не идут к чиновникам в госучреждения, а обращаются напрямую в суды, чтобы отстаивать свои права.
2: Juristas contra el ruido tenemos muchísimas sentencias, como digo, en muchísimos ámbitos, tanto en el civil como en el penal.
1: Наша ассоциация имеет огромное количество выигранных дел в различных областях. В гражданском, уголовном, административном судопроизводстве. Мы работаем со всеми возможными источниками шума, которые только можно представить. От транспорта, автомобильного, железнодорожного, авиационного, до сфер досуга, концерты, дискотеки. Также мы занимаемся делами, связанными с соседскими отношениями. Например, установкой лифта, создающего сильный шум, шумом из гаражей, гидрокомпрессоров. Спектр дел, которые мы ведем, чрезвычайно чайно широк.
2: Tenemos múltiples casos. Hemos trabajado durante 25 años defendiendo a los vecinos y vecinas frente.
1: За эти 25 лет я считаю наиболее важными те дела, в которых мы защищаем от шумового воздействия так называемых лицензируемых видов деятельности. Например, бары и рестораны без должной звукоизоляции, где жильцы сверху слышат даже, как посетители передвигают стулья, не говоря уже о шуме барной кухонной вытяжки. А что говорить о террасах, барах с постоянным шумом и гулом до глубокой ночи прямо под окнами, или когда утром вытаскиваются на эти террасы стулья и столы, а ночью убираются, или о погрузке и разгрузке товаров в супермаркете, расположенном на первом этаже дома. А как насчет шума от спортзалов, их оглушительной музыкой и падающими на пол тяжелыми гантелями, или воздействия концертов и дискотек? Все эти неиндустриальные виды деятельности на практике создают ужасающий шум, сопоставимый по уровню с промышленным.
2: Conciertos, ahora por ejemplo, ha sido reciente.
1: Масштабные концерты – это уже отдельная история. Совсем недавно мы выиграли дела, связанные с проведением таких мероприятий на Plaza de Toros в Майорке и в Ciudad de las Artes y Ciencias в Валенсии. Жители ближайших домов подверглись недопустимому уровню шума. Страдали не только от децибелов, но и от вибраций в окнах и мебели. По моему опыту, любой крупный концерт на открытом воздухе, который превышает 100 децибел и проводится на расстоянии 200 метров от ближайших жилых домов, просто невозможно выдержать. Единственное реальное решение – это расстояние, причем значительное. Какие бы ограничители звука не устанавливали, полностью решить проблему шума таким образом невозможно. Для подобных культурных мероприятий нужно находить изолированные, очень удаленные от жилых зон участки. Также вспоминаю супермаркеты с неправильно установленными холодильными установками или удары при разделке мяса промышленными резаками. Их слышат даже на 10 этаже под супермаркетом. Все эти проблемы имеют решение. Нужно лишь взяться за дело.
2: En Canarias, por supuesto, que es un paraíso. Hay emisores acústicos. Yo, a lo mejor, más sencilla, como un ruido.
1: Я живу и работаю на Канарских островах. Да, Канары – рай. Но даже в раю есть конфликтные соседи, которые в своем коттедже врубают музыку на 100 децибел или занимаются ремонтом в ночное время. И в то же время и на Канарах есть культурные мероприятия, как знаменитый карнавал на Тенерифе. Туристы и гости острова в восхищении, но он длится больше недели, и его шум не помогает жителям острова заснуть и проспать 8 часов перед работой. К тому же в его программе иногда организовываются концерты, скажем прямо, не в самых подходящих местах. Так что и в раю, как видишь, есть проблемы и рекламация соседей от шумового загрязнения.
2: Las personas que reclaman al final, como la ley les ampara y si acuden con la prueba suficiente y con juristas especializados, van a obtener sentencias favorables.
1: Наша практика говорит сама за себя. Обращение в суды по поводу шумового загрязнения практически всегда заканчивается успехом. Во-первых, люди, подающие жалобы, опираются на государственное законодательство и нормы ЕС их защищают. Во-вторых, когда мы беремся за дело, мы тщательно изучаем все детали и проводим достоверные замеры уровня шума. Наши технические заключения, подтверждающие превышение допустимых норм в каждом конкретном случае, отличаются безупречностью и профессионализмом. Суть проста. Нельзя молчать. Нужно обращаться в суд. Да. Это занимает время. Да, для победы нужны еще два фактора – настойчивость и терпение, но нужно обращаться в суд.
2: Yo haría un llamamiento urgente a las instituciones públicas para que adopten políticas preventivas eficaces.
1: Я делаю срочный призыв государственным институтам власти усилить защиту граждан от шумового загрязнения. Внедряйте эффективные профилактические меры, развивайте более тихое городское планирование, относитесь к этой проблеме серьезно, проявляйте реальную политическую волю, обеспечьте администрацию, отвечающую за инспекцию, контроль и санкции, необходимо необходимыми техническими и кадровыми ресурсами. Я обращаюсь к личной ответственности каждого из нас за преобразование нашей звуковой среды. В конечном итоге это приведет к уменьшению числа преждевременных смертей ежегодно, снижению нагрузки на систему здравоохранения, а также к значительному улучшению существования и общего благополучия. Два ключевых приоритета – применять закон всем нам и обеспечивать необходимые ресурсы для его реализации. Это уже для государственной администрации. Спасибо, Радио Экстерьор де Испания, что вы вынесли эту тему на обсуждение. Su labor es muy importante. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes también por concienciar e informar sobre este contaminante invisible y darle visibilidad.
0: Материал Международного радио Испании. Новые сюжеты из Мадрида в эфире Всемирной радиосети каждую субботу в 19 часов по всемирному времени. Полностью расписание на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием Shoebox в исполнении Тони Артур, которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу «Формула Инди». Новые выпуски на наших волнах ежедневно в 21 час по всемирному времени. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо! The leather of this old settee is cracked apart and broken.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости.
0: Всемирная радиосеть продолжает свое вещание повтором вечерних передач KBS World Radio из Сеула. Половина шестого утра в Москве. Radio.
2: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: в вопросе охраны труда нельзя идти на уступки, заявляет президент Ли Джэ Мён. Южнокорейский экспорт увеличился в апреле на 48%. Сеул и Вашингтон не обсуждают сокращение американских войск в Корее. А сейчас эти и другие новости более подробно. В вопросе охраны труда нельзя идти на компромиссы и уступки, заявил президент Республики Корея Ли Джэ Мён, выступая 1 мая на церемонии по случаю Дня труда. Она состоялась в резиденции президента Чон Ва-де. Глава государства пообещал построить страну, где ни одному работнику никогда не придется рисковать жизнью на работе. Защита трудящихся – основная обязанность любой нации, любого бизнеса, подчеркнул он. «Мы можем двигаться вперед, только освободившись от устаревшего мышления, согласно которому быть растущим бизнесом означает быть против трудящихся. У роста есть будущее только тогда, когда его поддерживают трудящиеся», — добавил Ли Джэ Мён. Официальное мероприятие по случаю Дня труда в резиденции президента Чон Ва-де состоялось впервые. В нем приняли участие около 130 человек, включая руководителей профсоюзных объединений, членов правительства, а также трудящихся, представляющих различные профессии. С этого года День труда стал государственным праздником и выходным днем. С момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна в прошлом году Республика Корея последовательно придерживается политики мира на Корейском полуострове, построенной на примирении и сотрудничестве, а не на вражде и конфронтации. Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Ча Джи Хун, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. «Мы по-прежнему привержены уважению системы КНДР, не стремясь ни к вражде, ни к объединению путем поглощения», — добавил он. Ча Джи Хун особо отметил, что отказ от цели денуклеаризации Корейского полуострова будет иметь негативные последствия как для региональных, так и для глобальных усилий по нераспространению. Москва призывает к кардинальному пересмотру подходов к решению проблемы безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Смягчение санкций по гуманитарным основаниям в качестве первого шага позволило бы создать благоприятную атмосферу для поиска дипломатических развязок с учетом законных интересов всех стран региона, включая КНДР, — заявил Небензя. Он призвал честно признать сложившееся положение, в котором нет других вариантов, кроме переговоров. «Бессрочный характер санкций против Северной Кореи является серьезной ошибкой, так как не позволяет задействовать потенциал урегулирования в соответствии с уставом ООН», — подчеркнул российский дипломат. Согласно данным Министерства промышленности и торговли, опубликованным 1 мая, южнокорейский экспорт составил в апреле 85 миллиардов 890 миллионов долларов. Это на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впервые в экономической истории страны экспорт превышает 80 миллиардов долларов два месяца подряд. Зарубежные поставки полупроводников составили 31 миллиард 900 миллионов долларов, увеличившись на 173,5% в годовом исчислении. Экспорт в Китай увеличился на 62,5%, в США на 54%. Одновременно экспорт на Ближний Восток уменьшился на 25,1%. Импорт составил 62 миллиарда 110 миллионов долларов на 16,7%.
0,7% больше, чем годом ранее. Профицит торгового баланса – 23 миллиарда 780 миллионов долларов. Сеул направит бывшего временного поверенного в делах посольства Республики Корея в Саудовской Аравии Мун Бёнджуна в качестве специального посланника в Кувейт, Ирак и Бахрейн. Как сообщили 30 апреля в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе поездки, которая продлится с 4 по 9 мая, спецпредставитель приложит усилия для укрепления сотрудничества со странами Ближнего Востока в поставках энергоносителей. Ожидается, что Мун Бёнджун встретится с должностными лицами в каждой из трех стран, обменяется с ними мнениями о последних региональных событиях и обсудит практические шаги сотрудничества в различных областях. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Юн Чоль примет участие в ряде международных мероприятий и ежегодном заседании Азиатского банка развития, которые пройдут в Самарканде, Узбекистан. 3 мая он будет председательствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков Республики Корея, Китая и Японии. Участники обсудят экономическую ситуацию в регионе и меры реагирования на конфликт на Ближнем Востоке. В тот же день Ку Юн Чоль примет участие во встрече представителей финансовых ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН и ее партнеров по диалогу Республики Корея, Японии и Китая. 4-5 мая Ку Юн Чоль будет участвовать в 59-м ежегодном заседании Азиатского банка развития. Республика Корея и США не обсуждают вопрос о сокращении численности американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом заявил 30 апреля представитель Минобороны Республики Корея в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его администрация рассматривает возможность сокращения американских войск в Германии. Основная миссия американских войск в Корее – это поддержание надежной совместной обороны с южнокорейскими вооруженными силами для противодействия агрессии и провокациям со стороны Северной Кореи, отметил представитель Минобороны. Наша приверженность обороне Республики Кореи непоколебима, и двусторонний альянс продолжает поддерживать стабильность на Корейском полуострове, заявил представитель военного министерства США агентству Йонхап. В посольство Республики Корея в России будет направлен атташе по делам воссоединения, которому поручено продвигать политику Сеула в области межкорейских отношений. В настоящее время проводится отбор кандидата, который приступит к исполнению обязанностей в августе, сообщили 30 апреля в Министерстве по делам воссоединения. Данная должность остается вакантной с февраля прошлого года в соответствии с планом бывшего президента Юн Су Гёля по сокращению количества сотрудников диппредставительств. В настоящее время атташе по вопросам воссоединения работают в посольствах Республики Корея в США, Китае, Японии и Германии. Руководство и профсоюз крупнейшей южнокорейской судоходной компании HMM договорились о переносе ее штаб-квартиры из Сеула в Пусан. В конце прошлого года Министерство морского и рыбного хозяйства также переехало в Пусан из Сэджона. Другие судоходные компании также решили перенести свои штаб-квартиры в город Пусан. О погоде. В пятницу в Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 12, днем до плюс 23 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее повышение температуры. Это были новости из Сеула.

0: стал для фанатов корейской кей-поп группы BTS историческим моментом, так как ее участники после почти 4-летнего перерыва начали масштабный мировой тур «Ариран», вернувшись на сцену в полном составе после службы в армии. Перед началом мирового тура 21 марта этого года BTS провели бесплатный камбэк-концерт на площади Кванхамун в Сеуле, ознаменовав его выходу нового 5-го полноформатного альбома «Ариран». Что касается начала мирового тура, то он начался с корейского города Куян, провинции Кёнгидо. В спортивном комплексе Куян было проведено 3 концерта – 9, 11 и 12 апреля, на которые приехали многочисленные фанаты со всего мира, в том числе из России. И сегодня в нашей студии две поклонницы не только группы BTS, но и в целом кей-поп направления, которым посчастливилось побывать на концерте группы BTS в Куяне, и они готовы сейчас поделиться своими впечатлениями. Это Яна Фелтон и Карина Медведева из Москвы. Здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Всем привет.
0: Перед началом нашей беседы я бы хотела напомнить, что интервью с вами, Яна, уже выходило на нашем радио в январе этого года, но в то время вы находились в Москве, поэтому мы записали дистанционное интервью. И очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии вживую. Представьтесь, пожалуйста, напомните немного о себе, чем вы занимаетесь.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Яна Фелтон. Я блогер, кей-инфлюенсер, также автор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру и Sleep and K-Drama. Рассказываю про кей-поп, про дораму и про популяризацию в целом корейской поп-культуры в России. И очень рада видеть вас сейчас воочию. Спасибо большое за приглашение.
0: Карина, а мы с вами сегодня будем общаться впервые. И вот расскажите также вкратце о себе.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Карина Медведева. Я работаю в корейском тревел-агентстве Korean Simple Travel. Занимаюсь тем, что привлекаю людей к тому, чтобы приезжать в Южную Корею и путешествовать по ней.
0: Ваш нынешний визит связан именно с концертом, да, группы BTS?
1: Mm-hmm.
0: Вот расскажите, когда вы впервые познакомились с творчеством этой группы и поняли, что хотите стать ARMY?
1: Со мной это случилось в 2022 году. На самом деле, я просто увидела какой-то рандомный ТикТок с нарезкой из их шоу Run BTS. Мне стало интересно, что это за смешные мальчишки. И я начала гуглить, и дальше все, я провалилась в это все. Мне кажется, я за месяц узнала информацию о BTS больше, чем за все годы вообще своего обучения где-либо.
2: Да, у меня тоже связано с ТикТоком. Это было были ковидные времена. Все сидели в дома, все сидели в ТикТоке, и мне попался какое-то видео, где я увидела просто какого-то нереального, реально красивого, харизматичного мужчину. У меня первая мысль была тогда, что да я не верю, что можно быть настолько красивым. И я решила погуглить, кто это. Это оказался Намджун из BTS, и все, и меня тоже засосало.
0: Да. Ну, у вас, то есть, есть определенные, да, именно любимчики, то есть...
1: Конечно. У меня Намджун. Намджун.
0: Тоже Намджун.
2: Но я начинала с Намджуна, но когда я начала погружаться еще больше в BTS, все-таки мой BS — это Чимин.
0: Понятно. А сколько всего концертов вам удалось посетить и где они проходили?
2: 2, получается, потому что мы с Кариной были в Бангкоке на J-Hope в прошлом году.
1: Да, в прошлом году.
2: И в этом вот на BTS на полноценном концерте.
0: Вот что касается этого концерта, как долго вы его ждали? Легко ли вам было приобрести билет?
1: Мне кажется, я вот с 22 года его примерно ждала, потому что когда я попала в фандом, это как раз был момент, когда BTS объявили, что они уходят на перерыв. И у меня, конечно, была такая досада, что я чуть-чуть не вовремя залетела в эту историю, но я все 4 года говорила себе, что как только будет анонс тура, я еду туда, чего бы мне это ни стоило, ну и в итоге так и вышло.
2: Да, ну у меня то же самое в 2020 году, когда я начала их стейнить. Я тогда еще вообще не понимала, как покупать билеты на кей-поп-концерт. На самом деле, меня Карина научила, как покупать билеты на кей-поп-концерт. Но тогда, да, у них был последний концерт в Пусане, вот этот вот бесплатный, куда можно было выиграть билеты. И там они объявили, что все, ребят, мы уходим как бы в армию. И тоже я ждала, надеялась, что все-таки получится. Очень были различные переживания. Вообще неизвестно, типа, будет мировой тур или нет. Но мы с Кариной верили
1: мы
2: до конца.
1: Мы верили больше всех. Угу. Слава богу, так оказалось.
0: То есть в этот раз вы приобрели билеты сразу на 2 концерта, это 11 и 12 апреля.
2: Угу. Ну, так это случайно на самом деле получилось, потому что первый билет, который я купила, он был как раз на 12 апреля, я его выкупила сама на предпродажах из Москвы, и это было безумно тяжело, потому что в целом из России сложно купить на Интерпарке билет, потому что нужно использовать VPN. И нужно еще найти такой VPN, чтобы Интерпарк тебя не выкинул, чтобы он, ну, не осознал, что ты используешь какую-то непонятную соцсеть. И вот я была 155-тысячная в очереди, выловила вот свой первый билет, но, знаете, он на трибунах, на крыше, очень

0: далеко. И вот это был мой первый билет, да, на который я подумала, что все, я точно иду. И потом вот у нас есть друзья, которые вылавливают, скажем так, билеты, когда кто-то сдает. Из Азии проще купить билеты, поэтому мы их попросили, что если будет возможность, попробуйте нам тоже VIP выловить. Вот. Ну, если выловят VIP, то пойду на 2 концерта. Если нет, то у меня в любом случае есть уже 1 билет.
1: И как второй билет, он там места были намного лучше?
0: А второй билет, это был как раз, да, это был VIP с саундчеком, это было ближе, и ощущения вообще абсолютно разные от трибуны и от VIP-а.
2: Я вообще считаю, что у меня как будто был самый лучший день, потому что мне больше всего нравится сет-лист в мой день, поэтому я считаю, что это судьба, что я попала на 12 число.
0: На самом деле 12 даже по погоде было хорошее, потому что 11 мы прям очень замерзли. Я сидела в куртке, несмотря на то, что не было дождя, но было безумно холодно, а 12-го прям вообще хорошая погода была, еще лучше.
1: Ну, вот расскажите об общих впечатлениях.
2: Мне кажется, вообще весь этот альбом — это одновременно самый BTS-ный альбом в их вообще дискографии, но при этом он абсолютно не похож на все, что было до этого. Мне кажется, в этом вообще прикол весь этой группы. То есть там нет ни одного трека, который напоминает что-то, что уже было, но при этом, когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что это только BTS могли выпустить. Концерт абсолютно феерически, я бы сказала. Ну, наверное, это был лучший концерт в моей жизни, хотя я очень много хожу на концерты, и на кей-поп-концертах я очень много раз была, но лучше этого я пока что ничего не видела, потому что и шоу, и сет-лист, и взаимодействие с аудиторией, и тот факт, что, ну, практически с любого места видно абсолютно все. То есть даже если ты сидишь на галерке, ты видишь, что происходит на сцене. Ну,
1: 360.
2: Да. Просто я была на других концертах на том же стадионе в Гаяне, и там было обычное расположение сцены. Ну, видно было что-то только людям, которые там в первые 15 рядах, может быть, все остальные просто смотрят на экран и делают вид, что им весело. Здесь же такого не было. То есть я была не очень близко к сцене, но когда они проходили по сценам, которые были по бокам, это было очень близко. То есть я прям их лица видела. Конечно, удивительно.
0: Да, я согласна, и даже я, когда сидела там на крыше, на трибунах, когда они пробегали вот по этим языкам, если увеличить телефон, это вообще, ну, как будто ты вот рядом здесь сидишь, потому что если бы это было где-то вдалеке, это было бы вообще не видно. И по поводу альбома я тоже согласна с Кариной, что да, это что-то другое, но они уже выросли до таких масштабов, что они имеют право экспериментировать с музыкой и со своим стилем, и у них это очень круто удается. Ну и сам концерт, конечно, как по мне, очень запоминающийся. Ну, как я везде писала, для меня это вообще самый лучший день в моей жизни. Но есть отличие вот между VIP-а и трибуной, даже не в том формате, что на VIP-е ты можешь видеть их вот так вот поближе. На VIP-секторе ты мог станцевать, стоять, кричать, в общем, делать все, что хочешь, отдавать всю энергию концерту. На трибуне же такого нельзя было делать, потому что когда мы вставали, нас сразу став сажал, говорил, что нельзя стоять, и, соответственно, знаете, был какой-то такой небольшой зажим, потому что люди практически не пели, не кричали, не дрыгались, не танцевали. И было классно в любом случае, да, если выбирать отсутствие концерта и трибуну, конечно, трибуна. Но от VIP-а все-таки немножечко по энергетике отличается.
1: Да, вот также было очень много фанатов, да, на концерте. И друг другу дарили подарки, то есть такая атмосфера, все как свои, с разных стран. Вы, наверное, тоже со многими, да, познакомились?
2: Ну, кстати, да, я пошла одна изначально, мы с Яной потом попозже встретились, и у меня вообще не было ощущения, что мне как-то одиноко там, потому что я шла, и я понимала, что вокруг меня идет 55 тысяч человек, которые абсолютно со мной на одной волне. Они понимают каждую мысль в моей голове, как никто другой в мире. И да, все друг другу дарили подарки, как-то помогали. Все время спрашивают, а кто у тебя BIS, а сколько ты армии уже лет. Короче, это, ну, ощущение, как будто ты в какой-то огромной семье находишься. Все девчонки, которые рядом со мной сидели уже на самом концерте, весь концерт мы с ними обсуждали все, что происходит, хотя мы все из разных стран, у нас единственный общий язык — это английский, но мы находили эти точки соприкосновения.
1: Скажите, вот как вы считаете, в чем такая большая солидарность у армии группе BTS?
2: Мне кажется, самый большой фактор — это тот факт, что BTS транслирует настолько правильные ценности, просто общечеловеческие. И поэтому каждый раз, когда я вообще, ну, слышу, о чем они говорят, как они рассуждают о мире, какие посылы они несут в своих текстах, и не только в каком-то entertainment-контенте, который они делают, а просто вот по жизни, там, в своих социальных сетях, ты к этому подключаешься вне зависимости от того, какой ты национальности, сколько тебе лет, откуда ты. То есть, ну, я прям девочка из России, и я сижу, слушаю какого-то 30-летнего мужчину из Кореи и думаю, вау, он думает о жизни точно так же, как и я, и это те добрые ценности, которые я бы хотела, чтобы больше людей разделяли. И, наверное, поэтому фанаты так яростно их защищают, потому что когда кто-то говорит, ну, какие-то странные вещи о BTS, не знаю, что это за люди, ну, тебе как бы инстинктивно хочется их защитить, потому что ты их знаешь как будто бы лучше. Каждый раз, когда я кому-то говорю, там, своим друзьям, что я реально знаю их лучше, вы просто не понимаете. Я понимаю, что со стороны это может странно звучать, потому что это все еще знаменитости, которые где-то там, а я где-то здесь, и мы знаем только то, что они нам позволяют знать. Но даже это дает тебе понимание, что это люди, которые разделяют просто правильные ценности. Наверное, так.
0: Да, я соглашусь, и когда они что-то говорят, взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с нами, во многом в голове возникает мысль, да это же я, это про меня. И действительно, когда ты думаешь, что человек мыслит так же, как и ты, ну, иногда кажется, что мы с кем-то из них похожи, чем-то характером, мыслями, и когда мы разделяем ценности друг друга, это очень сильно объединяет, и хочется их защищать, хочется их продвигать, чтобы это еще больше продвигалось в массы, но именно в положительном ключе.
1: А планируете ли вы посетить другие концерты в других странах этого международного тура?
0: Ну, у нас с Кариной были уже планы насчет Бангкока. Mm-hmm. Мы думали, Бангкок, либо Энкор в Сеуле, который пройдет в следующем году. Мы надеемся, что он пройдет, но он наверняка должен быть.
2: 100%.
0: Да, поэтому, да, мы хотим, и у нас цель быть еще ближе к сцене.
1: Я вам от души желаю. Спасибо. Так вот, расскажите, а какие места и мероприятия вы посетили в Корее в этот раз, помимо концерта?
2: Я, кстати, за неделю до концерта BTS была на Anchor-концерте Seventeen. У меня такой концертный тур в этот раз случился. Да, но там, конечно, было все не так для меня спокойно, как на BTS, потому что я ехала туда из аэропорта, пошел дождь, было очень холодно. Я была тоже очень далеко на трибунах, но я все равно в любом случае была супер счастлива, потому что я Seventeen тоже очень люблю. Вот. А так я две недели ходила по музеям, по Сеулу, потому что я здесь в четвертый раз, и поэтому я все, что можно было уже увидеть, мне кажется, я увидела. Поэтому теперь я пытаюсь по каким-то именно вот культурным событиям тут ходить.
0: Да, я тоже больше по таким местам, где я еще не была. Хотя сложно, конечно, сейчас уже такие найти. Но вот я ходила по местам Дорам сейчас ходила. Это по слабому герою вот по второму сезону. Плюс я ходила на интерактив, который был на площади. Он был связан с Дорамой. Каждый борется со своей никчемностью сам. Ну, по крайней мере, это у нас так ее перевели. Там сейчас снимается Ку Гё Хван и Го Юн Джон. Там был и один из актеров, которого я тоже поснимала, было очень круто увидеть вот так вот воочию. А так в планах, я думаю, да, больше посетить, наверное, таких дорамных мест и посмотреть места, где я еще не была, чтобы открыть какой-то, знаете, такой новый Сеул для себя.
2: Ну и плюс мы обошли все места из BTS Ariran Map.
0: Были в поп-апе, были вот это swim локация возле музея.
2: На ручье, где Keep Swimming надпись. Короче, у нас был тур по местам BTS в Сеуле.
1: Насыщенная поездка.
2: Да, да.
1: А чем вы планируете заниматься в ближайшее время?
2: Ох, ну если очень в ближайшее время, то я планирую на Чеджу полететь, а если чуть подальше смотреть, то я сейчас готовлюсь к поступлению в Корейский университет, вот, и в сентябре, надеюсь, уже жить тут. Таган, я на курс корейского языка хочу пойти, потому что я учила корейский с перерывами, получается, с 2023 года, и вот такими набегами, и подумала, что, наверное, уже надо просто пойти в универ и нормально выучить язык.
1: А после обучения корейскому языку вы планируете уже какую-то профессию здесь получать, то есть идти в университет?
2: Я пока так далеко не загадываю, но в идеальном мире, конечно, да. Потому что я бы очень хотела работать в интертейменте, мне очень нравится и телевидение, и медиа, и вся вот эта история. Я думаю, что я буду куда-то туда двигаться, но для начала, конечно, язык все равно нужен, потому что в Корее без корейского тяжко.
1: В начале нашей беседы, Карина, вы сказали, что сотрудничаете с Korean Simple Travel. Uh-huh. Вот расскажите, пожалуйста, об этой организации более подробно.
2: Это travel-компания. Мы на протяжении последних 2,5 лет организовываем туры в Корею. Это языковые лагеря для подростков, для взрослых на основании разных университетов. И это просто туристические треки, где мы ездим там по Сеулу, по Пусану, Чеджу, в Канын, в какие только города не ездим. Это корейская компания, но у нас часть сотрудников в России, часть сотрудников в Корее. Я занимаюсь социальными сетями, то есть, по сути, я своей работой рассказываю людям в интернете о том, как круто путешествовать по Корее. Ну, для меня это как бы работа мечты, потому что я еще до того, как стала работать в этом месте, сподвигла 10 своих друзей сюда приехать, хотя они вообще ничего о Корее не знали, но я всех убедила, что тут круто и всем нужно в Сеул. Вот, и потом так вышло, что это стало еще и моей работой.
1: Яна, вы как дальше планируете развивать свою деятельность, связанную с Кореей?
0: Мы вот тоже с Кариной, когда вышли после концерта, обсуждали следующие 2 дня, что мы просто сидели и смотрели в стену и думали, и что мы делаем дальше. Я думаю, что я продолжу заниматься тем, чем я занималась, то есть, да, ведением социальных сетей, буду рассказывать еще больше про Корею, плюс у нас сейчас в России еще больше стало привозов корейских фильмов, корейских концертов, и я думаю, что их будет еще больше, поэтому, да, в любом случае буду рассказывать и как-то популяризировать Корею еще больше в России.
1: Какая последняя драма корейская вам запомнилась больше всего, вот какую вы посмотрели?
0: Из последнего я посмотрела, вот если прямо из новинок, это «Охотничьи псы» 2-й сезон с Удохваном и Лисани. Ну, это прям бомба. Мне понравилось в том плане, что Netflix не слил. Обычно же, как, не всегда хорошо относятся ко 2-м сезонам, потому что, ну, бывает, сливают, но здесь прям вообще очень хорошо. Сейчас смотрю «Жена принца 21 века» с Пёна Соком и Аю. Но я очень жду что-то такое масштабное, потому что планочку они задали.
1: К сожалению, наше время уже подошло к концу. Благодарим вас за участие в программе, за то, что поделились своими впечатлениями о группе BTS, которого ждали много лет миллионы поклонников со всего мира. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Вы сможете снова прослушать этот выпуск, а также посмотреть фотографии на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение KBS World Radio. У микрофона была Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.

0: почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio. Почта недели.
0: Евгений Корныхин из Москвы пишет: «Спасибо за интересную передачу об истории KBS». Оказывается, в Корее, как и в России, есть телепередача, в которой разделенные семьи соединяются снова. Это очень трогательная передача.
1: Евгений, спасибо вам за письмо, за отзыв. Мы очень рады, что передача вам понравилась. А я поясню для тех, кто не понял, речь идет о специальной передаче под названием «Привет, Моника». Она посвящена Дню вещания, который отмечается 3 сентября. А мы эту передачу повторили в прошлую пятницу, 24 апреля.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет: «Мне нравится спортивная передача, которая выходит в эфир по вторникам. Я, честно говоря, не особый любитель и знаток спорта, но рубрика с рассказом о знаменитых корейских спортсменах очень интересная. Спасибо вам!»
1: Михаил, а вам спасибо за письмо. Обязательно передадим ваш отзыв ведущему спортивной передачи Джонни. Ваша оценка его труда ему непременно понравится.
0: Александр Сычев из Кунгура Пермского края пишет: «Очень рад, что вы возобновили всеми любимую рубрику. Честно говоря, я не думал, что она вновь вернется в эфир, но, к счастью, ошибся. И, конечно же, я планирую активно в ней участвовать до тех пор, пока она будет продолжаться».
1: Александр, спасибо вам за письмо. В нем имеется в виду розыгрыш дисков в музыкальном марафоне.
0: Александр Сычев далее пишет: «Давно не писал вам. Порой бывает проблематично зайти на ваш сайт. Он просто не загружается. Но я все-таки нашел решение этой задачи, вернувшись к приему на коротких волнах. Разумеется, в рамках интернета. В сети полно SDR-приемников, причем совершенно бесплатно и без помех от бытовых приборов. Но там есть свои особенности. Этот приемник надо обновлять каждые полчаса, что не очень удобно. Недавно вспомнил еще об одном варианте – Всемирная радиосеть. Там ничего не прерывается, поэтому предпочитаю слушать пока таким образом».
1: Александр, еще раз спасибо за ваше письмо и, конечно же, за информацию о способах приема наших передач.
0: Денис Савков из Москвы пишет: «22 апреля мы с супругой Екатериной отметили 10-летие нашего бракосочетания. По этому поводу хочу заказать для нее песню группы Everglow под названием Don't Speak. Спасибо заранее».
1: Денис, от всей души поздравляем вас и вашу супругу с юбилейной датой, с первым серьезным рубежом в вашей совместной жизни. И, конечно же, желаем прожить вместе в любви и согласии еще много раз по 10 лет. Ну а песню вы сейчас услышите.

0: По заявке Дениса Савкова из Москвы прозвучала песня под названием «Don't Speak» в исполнении группы «Everglow». Вопросы
1: и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпуске «Почтового ящика» 17 апреля прозвучал очень интересный рассказ об истории радиовещания в Корее. Я узнал для себя много нового. Хотелось бы услышать об истории телевидения, желательно с техническими подробностями.
2: Спасибо за вопрос. Попробуем ответить. О том, когда началось телевещание в Корее, известно абсолютно точно. В конце 1955 года в Сеул из Соединенных Штатов прибыло необходимое для начала вещания телевизионное оборудование, а первая экспериментальная передача вышла в эфир 12 мая 1956 года. Уже через месяц первая южнокорейская телекомпания начала регулярное вещание. Ее официальным названием было сочетание английских букв HLKZTV. В те времена телекомпании, подобно радиостанциям, имели свои позывные. Вот я, кстати, об этом тоже не знал. В том же году состоялась премьера первой корейской телевизионной драмы под названием «Врата небес» Чонгуги Мун. Ее длительность была всего лишь 15 минут. На первых порах телевизоров в Корее было очень мало, так в 1956 году на всю страну насчитывалось всего лишь 300 телевизионных приемников. В 1962 году уже порядка 8000, ну, конечно, это тоже капля в море. Малочисленность телевизоров объяснить очень легко. В то время Корея была довольно бедной страной, а самый маленький, самый дешевый телевизор с размером экрана по диагонали всего лишь 8 дюймов стоил в конце 50-х годов 200 тысяч хван, в то время как средняя зарплата составляла всего лишь 5-6 тысяч хван в месяц. Вот и подумайте, многие ли могли себе позволить такую роскошь, как телевизор? Ответ очевиден. Практически одновременно с первой южнокорейской телекомпанией появилась станция, которая принадлежала американской армии, и ее передачи на английском языке предназначались для американских военных, которые находились на юге Корейского полуострова. Кстати, эта станция ведет передачи и сегодня. В начале 60-х годов наблюдался феноменальный рост телевизионного вещания. Так, 1 октября 1961 года была образована первая полномасштабная телевизионная станция в Корее. Ее позывные HLKA-TV. Ныне это телерадиокомпания KBS, которая начала работу под эгидой Министерства культуры и информации. Первая передача вышла в эфир на тогда единственном телевизионном канале 31 декабря 1961 года. За KBS последовала еще одна телестанция TBC-TV, основанная в 1964 году. И, кстати, она работала довольно долго, до 1980 года. Это была первая частная телекомпания в Южной Корее. Еще одна коммерческая телестанция MBC-TV дебютировала в 1969 году. Появление MBC-TV способствовало развитию телеиндустрии в Корее, и после 1969 года телеиндустрия охарактеризовалась уже конкуренцией между этими тремя сетями. В середине 60-х корейская экономика стала расти поистине рекордными темпами, и телевизоры становились все более доступными для корейцев. Так, в 1963 году в стране уже было 35 тысяч телевизоров, в 70-м почти 400 тысяч, ну а к 80-му году телевизоры имели уже более 80% корейских семей. Спутниковая связь появилась в июне 1970 года, и, к сожалению, именно 70-е годы были отмечены вмешательством правительства в систему СМИ. В 1972 году правительство тогдашнего президента Пак Чон Хи ввело цензуру, пересмотрев закон о телерадиовещании под предлогом повышения качества телепрограмм. Хотя правительство и утверждало, что его действия предприняты по просьбе общественности, очень многие обвиняли его в стремлении установить монополию на телевизионное вещание. А вот 80-е годы стали поистине золотым веком для южнокорейской телеиндустрии. Рост был феноменальным во всех отношениях. Количество телевизионных станций увеличилось с 12 в 79-м году до 78 в 89-м. А количество телевизоров с 4 миллионов в 79-м до почти 6 миллионов. Несмотря на активное производство цветных телевизоров на экспорт, цветное телевидение было официально введено в Корее только в конце 1980 года. Но, к сожалению, южнокорейская телеиндустрия понесла потери. Во время правления Чондухвана ряд газет, телерадиокомпаний и других изданий были принудительно закрыты или объединены. В частности, канал TBC TV был передан под управление KBS, став базой для канала KBS 2 TV. И вот наступили 90-е годы. Это уже была эра кабельного телевидения. Кроме того, в 95-м году Южная Корея запустила свой первый коммуникационный спутник Мугунхва-1. И это десятилетие стало периодом больших технологических изменений в вещательной индустрии. Она расширила свои услуги за счет новых технологий, таких как спутники и интерактивные кабельные системы. В 2005 году Республика Корея начала подготовку к переходу на цифровой формат телевещания, и с 2008 года вещание основных телеканалов, в том числе KBS-1, KBS-2, телекомпании MBC, SBS, ряда кабельных каналов, велось параллельно в аналоговом и цифровом форматах на всей территории страны. 29 июня 2012 года самая южная провинция страны Чеджудо стала первым регионом Кореи, где цифровое вещание полностью заменило аналоговое. Последняя телепередача в аналоговом формате вышла в эфир 31 декабря 2012 года, и в первый день 2013 все телекомпании начали вещание исключительно в цифровом формате. Проблем с переходом на цифровое вещание, в общем-то, и не было, так как закон о переходе на телевидение в цифровом формате, принятый Национальным собранием, предусматривал льготы для жителей страны с небольшими доходами на приобретение преобразователей цифрового сигнала в аналоговый. Эти приборы давали возможность принимать передачи в цифровом формате владельцам обычных аналоговых телевизоров. Современная Корея – это страна кабельного и спутникового телевещания, в которой давно нормой жизни стало наличие нескольких сотен кабельных, спутниковых и интернет-каналов. В Южной Корее сегодня 4 общенациональных вещательных станции. Это уже упоминавшиеся KBS, MBC, SBS и EBS. Их передачи доступны на всей территории страны и условно бесплатны. Почему условно? Потому что за них все же взимается фиксированная абонентская плата. Кроме общенациональных, есть в Корее частные и региональные каналы. Большинство операторов кабельного телевидения объединены в три крупнейшие телекоммуникационные компании. Это KTS, KTelecom и LG U+. Они также предоставляют услуги интернет-телевидения. В стране насчитывается сегодня около 14 миллионов абонентов кабельного телевидения. Теперь некоторые технические детали, как и просил наш слушатель. Формат наземного цифрового вещания в Корее ATSC/8VSB. Кроме Кореи, такой формат принят в Канаде и США. Формат сжатия, принятый в Корее для видео, MPEG-2, а для аудио Dolby AC-3. Кстати, и с самого начала на южнокорейском телевидении использовали американский стандарт NTSC. Что касается соотношения сторон экрана, то до 2009 года стандартное изображение телепередач составляло 4 к 3, то есть 4 единицы в ширину и 3 в высоту. Это стандартное соотношение для алгоритма сжатия MPEG-2 и телевидения стандартного разрешения. В последние годы произошел повсеместный переход на широкий формат видеоизображения 16 к 9. Он используется в телевидении высокой четкости, известном всем HDTV, и при цифровом вещании ряда телекомпаний стандартной четкости. Все корейские телекомпании сегодня вещают в формате 16 к 9. Это стандартное соотношение сторон экрана не только в современных телевизорах, но и в компьютерных мониторах.

0: Спасибо за ваши рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
2: Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 25 апреля, частота 15 265 кГц, средний прием, 20 и 27 апреля приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 20 и 22 апреля, тоже 15 265 кГц, хороший прием, с 14 по 16 апреля приема не было. 17 апреля частота 9645 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 13, 15, 19, 24 по 26 апреля. Частота 15 265 кГц, хороший прием. 22 апреля средний прием. 14, 16, 18, 20 и 23 апреля. Частота 9645 кГц, средний прием во все дни. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая. 17, 18, с 20 по 25, 27. И 28 апреля частота 15 265 кГц, хороший прием. Евгений Корныхин, Москва, 17, 19, 27 и 28 апреля 15 265 кГц, хороший прием. С 21 по 24 и 29 апреля прием средний, 20 апреля приема нет. Иван Лебедев, Санкт-Петербург, 29 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 17, 21, 25 и 27 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. 20, 22, 24, 28 и 29 апреля прием средний, 19 апреля плохой. Дмитрий Медведев, Волгоград, 18 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 24 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 25 апреля, средний. Александр Пруцков, Рязань, 13, с 15 по 21, с 23 по 26 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 14 апреля, приема нет. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 28 апреля, 9645 кГц, хороший прием, 14 и 21 апреля, прием средний. Денис Савков, Москва, 17 и 18 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 27 апреля, средний, 28 приема не было. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 17 с 24 по 28 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, с 18 по 22 и 29 апреля приема не было.

В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия. Как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней. В качестве музыкального подарка прозвучит песня под названием «Твой образ» в исполнении мужской группы «Brown Eyed Soul».

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, мы продолжаем наши передачи. И сейчас 3 часа 30 минут, всемирное время, UTC.

0: Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей ВОН и мире за четверг, 30 апреля.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Экспресс новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Несмотря на прекращение огня, ситуация в зоне Ормузского пролива остается критической. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Он представил три сценария развития событий, и даже при самом лучшем раскладе, если ограничения снимут сегодня, рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы. Генсек ООН призвал открыть пролив. КНДР в этом году начинает реализацию нового пятилетнего плана развития вооруженных сил. Замгенсек ООН Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал. Она подчеркнула, что эти действия нарушают резолюции Совбеза и подрывают глобальный режим нераспространения. Ди Карло призвала Пхеньян выполнять международные обязательства и возобновить диалог для снижения напряженности на полуострове. Число обращений в полицию в связи с онлайн-насилием в отношении женщин, работающих в СМИ, удвоилось в период с 2020 года. Об этом говорится в новом докладе структуры ООН «Женщины», опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Согласно исследованию, 12% опрошенных женщин, включая журналисток, сообщили о несанкционированном распространении личных изображений, включая интимные. 6% стали жертвами дипфейков, а почти каждая третья получала нежелательные предложения сексуального характера в цифровых сообщениях. Синдикат суданских журналистов стал лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кана 2026 года. Награду этой организации присудили в знак признания ее роли в защите свободы слова в ходе вооруженного конфликта в Судане. С момента начала боевых действий в 2023 году синдикат зафиксировал гибель 32 журналистов, 556 нарушений в отношении работников СМИ, а также закрытие многих газет и радиостанций. Судан сегодня одна из самых опасных стран для сотрудников средств массовой информации. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: В Африке уже 8-й год подряд увеличивается уровень голода, и без срочных и скоординированных финансовых мер ситуация будет только ухудшаться. Об этом говорится в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, Экономической комиссии ООН для Африки ЭКО, Всемирной продовольственной программы ФПП и Комиссии Африканского союза. По оценкам авторов, в Африке насчитывается около 306 миллионов недоедающих, это более 45% от общего числа в мире. Еще 892 миллиона человек сталкиваются с умеренной или острой нехваткой продовольствия. Основные причины – конфликты, климатические потрясения, экономические спады и растущее неравенство. Средняя стоимость здорового рациона в Африке достигла 4,41 доллара в день по паритету покупательной способности, что на 5,5% выше уровня 2023 года. Это значительно превышает международный порог крайней бедности в 2,15 доллара на человека в день. В результате 67% населения континента не могли позволить себе полноценное питание в 2024 году, более чем вдвое выше глобального показателя – около 32%. Более 30% детей в возрасте до 5 лет в Африке страдают от задержки роста, что свидетельствует о хроническом недоедании. Хотя этот показатель постепенно снижается, он остается высоким. Доклад подчеркивает значительный разрыв между текущими инвестициями и реальными потребностями для трансформации агропродовольственных систем. Хотя государственные расходы на сельское хозяйство в Африке растут с 2018 года, этого недостаточно для достижения целей по искоренению голода. Международная помощь увеличивается лишь незначительно, при этом менее 27% таких средств направляется на продовольственную безопасность и питание. Частные инвестиции остаются крайне низкими. Банковское кредитование сельского хозяйства составляет менее 4% от общего объема, а прямые иностранные инвестиции в сектор часто не превышают 2 миллиардов долларов в год. Особенно остро нехватку финансирования ощущают малые и средние предприятия. Они слишком крупные для микрофинансирования, но недостаточно значимые для получения банковских кредитов. Авторы доклада призывают создать более благоприятную политику и институциональную среду для привлечения инвестиций, в том числе через партнерство государственного и частного секторов. В отчете также подчеркивается важность инклюзивных решений с особым вниманием к интересам женщин, молодежи и мелких фермеров. Отдельно отмечается потенциал смешанного финансирования. В 2020-2023 годах в Африке было реализовано 99 таких сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Однако большинство из них ориентированы на крупные компании, тогда как малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку капитала. Африка также получает недостаточно климатического финансирования. В 2021-2022 годах его объем составил 44 миллиарда долларов, рост на 48% по сравнению с предыдущими годами, но значительно ниже необходимого уровня в 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты подчеркивают, что увязка климатического финансирования с развитием продовольственных систем станет ключом к повышению устойчивости. Правительствам и партнерам по развитию рекомендуется координировать инвестиции, продвигать устойчивые и инклюзивные политики и рассматривать агропродовольственные системы как основу экономического роста, здоровья и устойчивости.
2: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
3: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях являются потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша основанная на физических принципах объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для микроэнергии. механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце LIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гомологии PG, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические

область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния LDOS играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOM. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэй Тана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией SION. Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния LDOS. Отслеживая эти изменения, SION создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики SION, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию The Wheel Walkers под названием Fine Time. Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.

волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, Айсра, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббас Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нет целесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estlauder
Force планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%, курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее

0: Часа вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня, мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровнако, как на зачатку.
0: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах кволи иллегальной русской агрессии против Украины.
0: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в томто свете Европейская уния может прожить лен тим, же си припомене некоторые...
0: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии, и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем, и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надеяться сполупрацовать экономически,
0: пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения.
3: Словенская 5 миллионов окраина.
0: Словакия – страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в полмиллиарда.

0: 1 мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
0: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
2: Члены
1: ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза, должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
0: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
2: А Словенско, ано, ма то счастье, же могло номиновать так шпичкового человека, как и Марош Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает за Европейской комиссией и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
0: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
2: Уже это скоро 20 роков, что не робим в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
2: Потом zase пришла понука z Bruselu robiť hovorcu pre vysokého predstaviteľa Európskej únie.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
0: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед, все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота, откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам акубито классическое гудобное взялание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки. И с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов. И тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке. И к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лешчак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И, как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Далее на наших волнах повтор еженедельного выпуска программ Русского радио Австралии.

А сейчас предлагаем послушать немного музыки. Классическая музыка 18 век. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония номер 29. Ля мажор. Играет камерный оркестр Венского университета музыки и исполнительского искусства. Дирижер Андреас Штер.

0: В эфире Всемирной радиосети звучал повтор передачи Русского радио Австралии. Мы продолжаем наше вещание на частоте 738 кГц.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world.
0: 8 утра в Москве, и сейчас в эфире Всемирной радиосети современная инди-музыка.

The Well Workers, Fin Time, Live.

Solo noi, you can make the river go back.

0: Billy Ray Rock, I am happy.
1: Yeah.

0: Повторяем цикл передач.
1: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составил.

всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял. Если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок, три вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль, заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов, и уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами. Чай-массала – этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами, есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля, холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде, в туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя, рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

0: У одной из лавок я буквально остановился как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи.
1: Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи, а с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах, и когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие, и настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей. К нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас. Никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы, одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны, было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова, худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66 в лавке писателей, на Тверской 17 магазин «Фаланстер», в интернете на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирное время 7 часов 30 минут, и мы продолжаем наши передачи на волнах Всемирной радиосети.

0: Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей в ООН и мире за четверг, 30 апреля.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Несмотря на прекращение огня, ситуация в зоне Ормузского пролива остается критической. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Он представил три сценария развития событий, и даже при самом лучшем раскладе, если ограничения снимут сегодня, рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы. Генсек ООН призвал открыть пролив. КНДР в этом году начинает реализацию нового пятилетнего плана развития вооруженных сил. Замгенсек ООН Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал. Она подчеркнула, что эти действия нарушают резолюции Совбеза и подрывают глобальный режим нераспространения. Ди Карло призвала Пхеньян выполнять международные обязательства и возобновить диалог для снижения напряженности на полуострове. Число обращений в полицию в связи с онлайн-насилием в отношении женщин, работающих в СМИ, удвоилось в период с 2020 года. Об этом говорится в новом докладе структуры ООН «Женщины», опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Согласно исследованию, 12% опрошенных женщин, включая журналисток, сообщили о несанкционированном распространении личных изображений, включая интимные. 6% стали жертвами дипфейков, а почти каждая третья получала нежелательные предложения сексуального характера в цифровых сообщениях. Синдикат суданских журналистов стал лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кана 2026 года. Награду этой организации присудили в знак признания ее роли в защите свободы слова в ходе вооруженного конфликта в Судане. С момента начала боевых действий в 2023 году синдикат зафиксировал гибель 32 журналистов, 556 нарушений в отношении работников СМИ, а также закрытие многих газет и радиостанций. Судан сегодня одна из самых опасных стран для сотрудников средств массовой информации. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: В Африке уже восьмой год подряд увеличивается уровень голода, и без срочных и скоординированных финансовых мер ситуация будет только ухудшаться. Об этом говорится в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, Экономической комиссии ООН для Африки ЭКО, Всемирной продовольственной программы ФПП и Комиссии Африканского союза. По оценкам авторов, в Африке насчитывается около 306 миллионов недоедающих, это более 45% от общего числа в мире. Еще 892 миллиона человек сталкиваются с умеренной или острой нехваткой продовольствия. Основные причины – конфликты, климатические потрясения, экономические спады и растущее неравенство. Средняя стоимость здорового рациона в Африке достигла 4,41 доллара в день по паритету покупательной способности, что на 5,5% выше уровня 2023 года. Это значительно превышает международный порог крайней бедности в 2,15 доллара на человека в день. В результате 67% населения континента не могли позволить себе полноценное питание в 2024 году, более чем вдвое выше глобального показателя, около 32%. Более 30% детей в возрасте до 5 лет в Африке страдают от задержки роста, что свидетельствует о хроническом недоедании. Хотя этот показатель постепенно снижается, он остается высоким. Доклад подчеркивает значительный разрыв между текущими инвестициями и реальными потребностями для трансформации агропродовольственных систем. Хотя государственные расходы на сельское хозяйство в Африке растут с 2018 года, этого недостаточно для достижения целей по искоренению голода. Международная помощь увеличивается лишь незначительно, при этом менее 27% таких средств направляется на продовольственную безопасность и питание. Частные инвестиции остаются крайне низкими. Банковское кредитование сельского хозяйства составляет менее 4% от общего объема, а прямые иностранные инвестиции в сектор часто не превышают 2 миллиардов долларов в год. Особенно острую нехватку финансирования ощущают малые и средние предприятия. Они слишком крупные для микрофинансирования, но недостаточно значимые для получения банковских кредитов. Авторы доклада призывают создать более благоприятную политику и институциональную среду для привлечения инвестиций, в том числе через партнерство государственного и частного секторов. В отчете также подчеркивается важность инклюзивных решений с особым вниманием к интересам женщин, молодежи и мелких фермеров. Отдельно отмечается потенциал смешанного финансирования. В 2020-2023 годах в Африке было реализовано 99 таких сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Однако большинство из них ориентированы на крупные компании, тогда как малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку капитала. Африка также получает недостаточно климатического финансирования. В 2021-2022 годах его объем составил 44 миллиарда долларов, рост на 48% по сравнению с предыдущими годами, но значительно ниже необходимого уровня в 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты подчеркивают, что увязка климатического финансирования с развитием продовольственных систем станет ключом к повышению устойчивости. Правительствам и партнерам по развитию рекомендуется координировать инвестиции, продвигать устойчивые и инклюзивные политики и рассматривать агропродовольственные системы как основу экономического роста, здоровья и устойчивости.
2: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
3: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях являются потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша основанная на физических принципах объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для микроэнергии. механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце LIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гомологии PG, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния LDOS играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOW. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, которые действуют высокочувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, Сион создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики Сион, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию The Bill Walkers под названием Fine Time. Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.

0: волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нет целесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Фомс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширении использования передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder КОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

0: Всемирная радиосеть продолжает вещание. В ближайший час слушайте повтор передач Международного радио Кореи, вышедших в эфир накануне вечером. 11 утра в Москве. Radio.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска в вопросе охраны труда нельзя идти на уступки, заявляет президент Ли Джэ Мён. Южнокорейский экспорт увеличился в апреле на 48%. Сеул и Вашингтон не обсуждают сокращение американских войск в Корее. А сейчас эти и другие новости более подробно. В вопросе

Мы можем двигаться вперед, только освободившись от устаревшего мышления, согласно которому быть растущим бизнесом означает быть против трудящихся. У роста есть будущее только тогда, когда его поддерживают трудящиеся, добавил Ли Джимилан. Официальное мероприятие по случаю Дня труда в резиденции президента Чон Ваде состоялось впервые. В нем приняли участие около 130 человек, включая руководителей профсоюзных объединений, членов правительства, а также трудящихся, представляющих различные профессии. С этого года День труда стал государственным праздником и выходным днем. С момента инаугурации администрации Ли Джимена в прошлом году Республика Корея последовательно придерживается политики мира на Корейском полуострове, построенной на примирении и сотрудничестве, а не на вражде и конфронтации. Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Ча Джи Хун, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. «Мы по-прежнему привержены уважению системы КНДР, не стремясь ни к вражде, ни к объединению путем поглощения», — добавил он. Ча Джи Хун особо отметил, что отказ от цели денуклеаризации Корейского полуострова будет иметь негативные последствия как для региональных, так и для глобальных усилий по нераспространению. Москва призывает к кардинальному пересмотру подходов к решению проблемы безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Смягчение санкций по гуманитарным основаниям в качестве первого шага позволило бы создать благоприятную атмосферу для поиска дипломатических развязок. С учетом законных интересов всех стран региона, включая КНДР, заявил Небензя. Он призвал честно признать сложившееся положение, в котором нет других вариантов, кроме переговоров. Бессрочный характер санкций против Северной Кореи является серьезной ошибкой, так как не позволяет задействовать потенциал урегулирования в соответствии с уставом ООН, подчеркнул российский дипломат. Согласно данным Министерства промышленности и торговли, опубликованным 1 мая, южнокорейский экспорт составил в апреле 85 миллиардов 890 миллионов долларов. Это на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впервые в экономической истории страны экспорт превышает 80 миллиардов долларов два месяца подряд. Зарубежные поставки полупроводников составили 31 миллиард 900 миллионов долларов, увеличившись на 173,5% в годовом исчислении. Экспорт в Китай увеличился на 62,5%, в США на 54%. Одновременно экспорт на Ближний Восток уменьшился на 25,1%. Импорт составил 62 миллиарда 110 миллионов долларов, на 16,7% больше, чем годом ранее. Профицит торгового баланса 23 миллиарда 780 миллионов долларов. Сеул направит бывшего временного поверенного в делах посольства Республики Корея в Саудовской Аравии Мун Бёньчжуна в качестве специального посланника в Кувейт, Ирак и Бахрейн. Как сообщили 30 апреля в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе поездки, которая продлится с 4 по 9 мая, спецпредставитель приложит усилия для укрепления сотрудничества со странами Ближнего Востока в поставках энергоносителей. Ожидается, что Мун Бёньчжун встретится с должностными лицами в каждой из трех стран, обменяется с ними мнениями о последних региональных событиях и обсудит практические шаги сотрудничества в различных областях. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Юн Чоль примет участие в ряде международных мероприятий и ежегодном заседании Азиатского банка развития, которые пройдут в Самарканде, Узбекистан. 3 мая он будет председательствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков.

банков Республики Корея, Китая и Японии. Участники обсудят экономическую ситуацию в регионе и меры реагирования на конфликт на Ближнем Востоке. В тот же день Куюнчоль примет участие во встрече представителей финансовых ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН и ее партнеров по диалогу Республики Корея, Японии и Китая. 4-5 мая Куюнчоль будет участвовать в 59-м ежегодном заседании Азиатского банка развития. Республика Корея и США не обсуждают вопрос о сокращении численности американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом заявил 30 апреля представитель Минобороны Республики Корея в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его администрация рассматривает возможность сокращения американских войск в Германии. Основная миссия американских войск в Корее – это поддержание надежной совместной обороны с южнокорейскими вооруженными силами для противодействия агрессии и провокациям со стороны Северной Кореи, отметил представитель Минобороны. Наша приверженность обороне Республики Кореи непоколебима, и двусторонний альянс продолжает поддерживать стабильность на Корейском полуострове, заявил представитель военного министерства США агентству Йонхап. В посольство Республики Корея в России будет направлен атташе по делам воссоединения, которому поручено продвигать политику Сеула в области межкорейских отношений. В настоящее время проводится отбор кандидата, который приступит к исполнению обязанностей в августе, сообщили 30 апреля в Министерстве по делам воссоединения. Данная должность остается вакантной с февраля прошлого года в соответствии с планом бывшего президента Юн Су Гёля по сокращению количества сотрудников диппредставительств. В настоящее время атташе по вопросам воссоединения работают в посольствах Республики Корея в США, Китае, Японии и Германии. Руководство и профсоюз крупнейшей южнокорейской судоходной компании HMM договорились о переносе ее штаб-квартиры из Сеула в Пусан. В конце прошлого года Министерство морского и рыбного хозяйства также переехало в Пусан из Сэджона. Другие судоходные компании также решили перенести свои штаб-квартиры в город Пусан. О погоде. В пятницу в Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 12, днем до плюс 23 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее повышение температуры. Это были новости из Сеула.

0: Корея и я. Яна Фелтон и Карина Медведева из России. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире русская служба Всемирного радио КБС и наша еженедельная рубрика «Корея и я», которая выходит каждую пятницу и знакомит вас с людьми из России и стран СНГ, вносящими вклад в укрепление отношений своих стран с Республикой Корея. У микрофона Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Апрель 2026 года стал для фанатов корейской кей-поп-группы BTS историческим моментом, так как ее участники после почти 4-летнего перерыва начали масштабный мировой тур «Ариран», вернувшись на сцену в полном составе после службы в армии. Перед началом мирового тура 21 марта этого года BTS провели бесплатный камбэк-концерт на площади Кванхамун в Сеуле, ознаменовав его выходу нового 5-го полноформатного альбома «Ариран». Что касается начала мирового тура, то он начался с корейского города Куян, провинции Кёнгидо. В спортивном комплексе Куян было проведено 3 концерта – 9, 11 и 12 апреля, на которые приехали многочисленные фанаты со всего мира, в том числе из России. И сегодня в нашей студии две поклонницы не только группы BTS, но и в целом кей-поп направления, которым посчастливилось побывать на концерте группы BTS в Куяне, и они готовы сейчас поделиться своими впечатлениями. Это Яна Фелтон и Карина Медведева из Москвы. Здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Всем привет.
0: Перед началом нашей беседы я бы хотела напомнить, что интервью с вами, Яна, уже выходило на нашем радио в январе этого года, но в то время вы находились в Москве, поэтому мы записали дистанционное интервью. И очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии вживую. Представьтесь, пожалуйста, напомните немного о себе, чем вы занимаетесь.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Яна Фелтон. Я блогер, кей-инфлюенсер, также автор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру Eat, Sleep and K-Drama. Рассказываю про кей-поп, про дораму и про популяризацию в целом корейской поп-культуры в России. И очень рада видеть вас сейчас воочию. Спасибо большое за приглашение.
0: Карина, а мы с вами сегодня будем общаться впервые. И вот расскажите также вкратце о себе.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Карина Медведева. Я работаю в корейском travel-агентстве Korean Simple Travel. Занимаюсь тем, что привлекаю людей к тому, чтобы приезжать в Южную Корею и путешествовать по ней.
0: Ваш нынешний визит связан именно с концертом, да, группы BTS?
1: Mm-hmm.
0: Вот расскажите, когда вы впервые познакомились с творчеством этой группы и поняли, что хотите стать армией?
1: Со мной это случилось в 2022 году. На самом деле, я просто увидела какой-то рандомный ТикТок с нарезкой из их шоу Run BTS. Мне стало интересно, что это за смешные мальчишки. И я начала гуглить, и дальше все, я провалилась в это все. Мне кажется, я за месяц узнала информацию о BTS больше, чем за все годы вообще своего обучения где-либо.
2: Да, у меня тоже связано с ТикТоком. Это было были ковидные времена. Все сидели в дома, все сидели в ТикТоке, и мне попался какое-то видео, где я увидела просто какого-то нереально красивого, его харизматичного мужчину. У меня первая мысль была тогда, что да я не верю, что можно быть настолько красивым. И я решила погуглить, кто это. Это оказался Намджун из BTS, и все. И меня тоже засосало.
0: Да. Ну, у вас, то есть, есть определенные, да, именно любимчики, то есть...
1: Конечно. У меня Намджун. Намджун.
0: Тоже Намджун.
2: Но я начинала с Намджуна, но когда я начала погружаться еще больше в BTS, все-таки мой BTS — это Чимин.
0: Понятно. А сколько всего концертов вам удалось посетить и где они проходили?
2: 2, получается, потому что мы с Кариной были в Бангкоке на J-Hope в прошлом году.
1: Да, в прошлом году.
2: И в этом вот на BTS на полноценном концерте.
0: Вот что касается этого концерта, как долго вы его ждали? Легко ли вам было приобрести билет?
1: Мне кажется, я вот с 22 года его примерно ждала, потому что когда я попала в фандом, это как раз был момент, когда BTS объявили, что они уходят на перерыв. И у меня, конечно, была такая досада, что я чуть-чуть не вовремя залетела в эту историю, но я все 4 года говорила себе, что как только будет анонс тура, я еду туда, чего бы мне это ни стоило. Ну и в итоге так и вышло.
2: Да, ну у меня то же самое в 2020 году, когда я начала их стейнить. Я тогда еще вообще не понимала, как покупать билеты на кей-поп-концерт. На самом деле, меня Карина научила, как покупать билеты на кей-поп-концерт. Но тогда, да, у них был последний концерт в Пусане, вот этот вот бесплатный, куда можно было выиграть билеты. И там они объявили, что все, ребят, мы уходим как бы в армию. И тоже я ждала, надеялась, что все-таки получится. Очень были различные переживания. Вообще неизвестно, типа, будет мировой тур или нет. Но мы с Кариной верили
1: мы
2: до конца.
1: Мы верили больше всех. Mm-hmm. Слава богу, так оказалось.
0: То есть в этот раз вы приобрели билеты сразу на два концерта. Это 11 и 12 апреля.
2: Mm-hmm. Ну, это случайно на самом деле получилось, потому что первый билет, который я купила, он был как раз на 12 апреля. И я его выкупила сама на предпродажах из Москвы. И это было безумно тяжело, потому что в целом из России сложно купить на Интерпарке билет, потому что нужно использовать VPN. И нужно еще найти такой VPN, чтобы Интерпарк тебя не выкинул, чтобы он, ну, не осознал, что ты используешь какую-то непонятную соцсеть. И вот я была 155-тысячная в очереди, выловила вот свой первый билет, но, знаете, он на трибунах, на крыше, очень далеко. И вот это был мой первый билет, да, на который я подумала, что все, я точно иду. И потом вот у нас есть друзья, которые вылавливают, скажем так, билеты, когда кто-то сдает из Азии проще купить билеты, поэтому мы их попросили, что если будет возможность, попробуйте нам тоже VIP выловить. Вот. Ну, если выловят VIP, то пойду на два концерта. Если нет, то у меня в любом случае есть уже один билет.
0: И как второй билет, он там, места были намного лучше?
2: А второй билет, это был как раз, да, это был VIP с саундчеком, это было ближе, и ощущения вообще абсолютно разные от трибуны и от VIP.
1: Я вообще считаю, что у меня как будто был самый лучший день, потому что мне больше всего нравится сет-лист в мой день, поэтому я считаю, что это судьба, что я попала на 12 число.
2: На самом деле, 12 даже по погоде было хорошее, mm-hmm. потому что 11 мы прям очень замерзли. Я сидела в куртке, несмотря на то, что не было дождя, но было безумно холодно, а 12 прям вообще хорошая погода была, еще лучше.
0: Ну, вот расскажите об общих впечатлениях.
1: Мне кажется, вообще весь этот альбом — это одновременно самый BTS-ный альбом в их вообще дискографии, но при этом он абсолютно не похож на все, что было до этого. Мне кажется, в этом вообще прикол весь этой группы. То есть там нет ни одного трека, который напоминает что-то, что уже было, но при этом, когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что это только BTS могли выпустить. Концерт абсолютно феерический, я бы сказала. Ну, наверное, это был лучший концерт в моей жизни, хотя я очень много хожу на концерты, и на кей-поп-концертах я очень много раз была, но лучше этого я пока что ничего не видела. Потому что и шоу, и сет-лист, и взаимодействие с аудиторией, и тот факт, что ну, практически с любого места видно абсолютно все. То есть даже если ты сидишь на галерке, ты видишь, что происходит на сцене.
0: Ну, 360.
1: Да. Просто я была на других концертах на том же стадионе в Гаяне, и там было обычное расположение сцены. Ну, видно было что-то только людям, которые там в первые 15 рядах, может быть, все остальные просто смотрят на экран и делают вид, что им весело. Здесь же такого не было. То есть я была не очень близко к сцене, но когда они проходили по сценам, которые были по бокам, это было очень близко. То есть я прям их лица видела. Конечно, удивительно.
2: Да, я согласна, и даже я, когда сидела там на крыше, на трибунах, когда они пробегали вот по этим языкам, если увеличить телефон, это вообще, ну, как будто ты вот рядом здесь сидишь, потому что если бы это было где-то вдалеке, это было бы вообще не видно. И по поводу альбома я тоже согласна с Кариной, что да, это что-то другое, но они уже выросли до таких масштабов, что они имеют право экспериментировать с музыкой и со своим стилем, и у них это очень круто удается. Ну и сам концерт, конечно, как по мне, очень запоминающийся. Ну, как я везде писала, для меня это вообще самый лучший день в моей жизни, но есть отличие вот между VIP-а и трибуной, даже не в том формате, что на VIP-е ты можешь видеть их вот так вот поближе, на VIP-секторе ты мог станцевать, стоять, кричать, в общем, делать все, что хочешь, отдавать всю энергию концерту. На трибуне же такого нельзя было делать, потому что когда мы вставали, нас сразу став сажал, говорил, что нельзя стоять, и, соответственно, знаете, был какой-то такой небольшой зажим, потому что люди практически не пели, не кричали, не дрыгались, не танцевали. И было классно в любом случае, да, если выбирать отсутствие концерта и трибуну, конечно, трибуна. Но от VIP-а все-таки немножечко по энергетике отличается.
0: Да, вот также было очень много фанатов, да, на концерте. И друг другу дарили подарки, то есть такая атмосфера, все как свои, с разных стран. Вы, наверное, тоже со многими, да, познакомились?
1: Ну, кстати, да, я пошла одна изначально, мы с Яной потом попозже встретились, и у меня вообще не было ощущения, что мне как-то одиноко там, потому что я шла, и я понимала, что вокруг меня идет 55 тысяч человек, которые абсолютно со мной на одной волне. Они понимают каждую мысль в моей голове, как никто другой в мире. И да, все друг другу дарили подарки, как-то помогали. Все время спрашивают, а кто у тебя бис, а сколько ты армии уже лет. Короче, это ощущение, как будто ты в какой-то огромной семье находишься. Все девчонки, которые рядом со мной сидели уже на самом концерте, весь концерт мы с ними обсуждали все, что происходит, хотя мы все из разных стран, у нас единственный общий язык — это английский, но мы находили эти точки соприкосновения.
0: Скажите, вот как вы считаете, в чем такая большая солидарность у армии к группе BTS?
1: Мне кажется, самый большой фактор — это тот факт, что BTS транслирует настолько правильные ценности, просто общечеловеческие. И поэтому каждый раз, когда я вообще слышу, о чем они говорят, как они рассуждают о мире, какие посылы они несут в своих текстах, и не только в каком-то интертеймент-контенте, который они делают, а просто вот по жизни, там, в своих социальных сетях, ты к этому подключаешься вне зависимости от того, какой ты национальности, сколько тебе лет, откуда ты. То есть, я прям девочка из России, и я сижу, слушаю какого-то 30-летнего мужчину из Кореи и думаю, вау, он думает о жизни точно так же, как и я, и это те добрые ценности, которые я бы хотела, чтобы больше людей разделяли. И, наверное, поэтому фанаты так яростно их защищают, потому что когда кто-то говорит, какие-то странные вещи о BTS, не зная, что это за люди, тебе как бы инстинктивно хочется их защитить, потому что ты их знаешь как будто бы лучше. Каждый раз, когда я кому-то говорю, своим друзьям, что я реально знаю их лучше, вы просто не понимаете. Я понимаю, что со стороны это может странно звучать, потому что это все еще знаменитости, которые где-то там, и я где-то здесь, и мы знаем только то, что они нам позволяют знать. Но даже это дает тебе понимание, что это люди, которые разделяют просто правильные ценности. Наверное, так.
2: Да, я соглашусь, и когда они что-то говорят, взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с нами, во многом в голове возникает мысль, да это же я, это про меня. И действительно, когда ты думаешь, что человек мыслит так же, как и ты, иногда кажется, что мы с кем-то из них похожи чем-то характером, мыслями, и когда мы разделяем ценности друг друга, это очень сильно объединяет, и хочется их защищать, хочется их продвигать, чтобы это еще больше продвигалось в массы, но именно в положительном ключе.
0: А планируете ли вы посетить другие концерты в других странах этого международного тура?
2: У нас с Кариной были уже планы насчет Бангкока. Mm-hmm. Мы думали Бангкок, либо Энкор в Сеуле, который пройдет в следующем году. Мы надеемся, что он пройдет, но он наверняка должен быть.
1: 100%.
2: Да, поэтому, да, мы хотим, и у нас цель быть еще ближе к сцене.
0: Я вам от души желаю. Спасибо. Так вот, расскажите, а какие места и мероприятия вы посетили в Корее в этот раз, помимо концерта?
1: Я, кстати, за неделю до концерта BTS была на Anchor-концерте Seventeen. У меня такой концертный тур в этот раз случился. Да, но там, конечно, было все не так для меня спокойно, как на BTS, потому что я ехала туда из аэропорта, пошел дождь, было очень холодно. Я была тоже очень далеко на трибунах, но я все равно в любом случае была супер счастлива, потому что я Seventeen тоже очень люблю. Вот, а так я 2 недели ходила по музеям, по Сеулу, потому что я здесь 4-й раз, поэтому я все, что можно было уже увидеть, мне кажется, я увидела. Поэтому теперь я пытаюсь по каким-то именно вот культурным событиям тут ходить.
2: Да, я тоже больше по таким местам, где я еще не была, хотя сложно, конечно, сейчас уже такие найти, но вот я ходила по местам Дорам сейчас ходила, это по слабому герою вот по второму сезону, плюс я ходила на интерактив, который был на площади, он был связан с Дорамой, каждый борется со своей никчемностью сам, по крайней мере, это у нас так ее перевели, там сейчас снимается Ку Гё Хван и Го Юн Джон, там был один из актеров, которого я тоже поснимала, было очень круто увидеть вот так вот воочию, а так в планах, я думаю, да, больше посетить, наверное, таких дорамных мест и посмотреть места, где я еще не была, чтобы открыть какой-то, знаете, такой новый Сеул для себя.
1: И плюс мы обошли все места из BTS Ariran Map.
2: Были в поп-апе, были вот это swim локация возле музея.
1: На ручье, где Keep Swimming надпись. Короче, у нас был тур по местам BTS в Сеуле.
0: Насыщенная поездка.
1: Да, да.
0: А чем вы планируете заниматься в ближайшее время?
1: Если очень в ближайшее время, то я планирую на Чеджу полететь, а если чуть подальше смотреть, то я сейчас готовлюсь к поступлению в Корейский университет, и в сентябре надеюсь уже жить тут. Таган, я на курс корейского языка хочу пойти, потому что я учила корейский с перерывами, получается, с 2023 года, и вот такими набегами, и подумала, что, наверное, уже надо просто пойти в универ и нормально выучить язык.
0: А после обучения корейскому языку вы планируете уже какую-то профессию здесь получать, то есть идти в университет?
1: Я пока так далеко не загадываю, но в идеальном мире, конечно, да. Потому что я бы очень хотела работать в интертейменте, мне очень нравится и телевидение, и медиа, и вся вот эта история. Я думаю, что я буду куда-то туда двигаться, но для начала, конечно, язык все равно нужен, потому что в Корее без корейского тяжко.
0: В начале нашей беседы, Карина, вы сказали, что сотрудничаете с Korean Simple Travel. Uh-huh. Вот расскажите, пожалуйста, об этой организации более подробно.
1: Это travel-компания. Мы на протяжении последних 2-2.5 лет организовываем туры в Корею. Это языковые лагеря для подростков, для взрослых на основании разных университетов. И это просто туристические треки, где мы ездим там по Сеулу, по Пусану, Чеджу, в Каннын, в какие только города не ездим. Это корейская компания, но у нас часть сотрудников в России, часть сотрудников в Корее. Я занимаюсь социальными сетями, то есть, по сути, я своей работой рассказываю людям в интернете о том, как круто путешествовать по Корее. Ну, для меня это как бы работа мечты, потому что я еще до того, как стала работать в этом месте, сподвигла 10 своих друзей сюда приехать, хотя они вообще ничего о Корее не знали, но я всех убедила, что тут круто и всем нужно в Сеул. Вот, и потом так вышло, что это стало еще и моей работой.
0: Яна, вы как дальше планируете развивать свою деятельность, связанную с Кореей?
2: Мы вот тоже с Кариной, когда вышли после концерта, обсуждали следующие 2 дня, что мы просто сидели и смотрели в стену и думали, и что мы делаем дальше. Я думаю, что я продолжу заниматься тем, чем я занималась, то есть, да, ведением социальных сетей, буду рассказывать еще больше про Корею, плюс у нас сейчас в России еще больше стало привозов корейских фильмов, корейских концертов, и я думаю, что их будет еще больше, поэтому, да, в любом случае буду рассказывать и как-то популяризировать Корею еще больше в России.
0: Какая последняя драма корейская вам запомнилась больше всего, вот какую вы посмотрели?
2: Из последнего я посмотрела, вот если прямо из новинок, это «Охотничьи псы» 2-й сезон с Удохваном и Лисани. Ну, это прям бомба. Мне понравилось в том плане, что Netflix не слил. Обычно же, как, не всегда хорошо относятся ко 2-м сезонам, потому что, ну, бывает, сливают, но здесь прям вообще очень хорошо. Сейчас смотрю «Жена принца 21 века» с Пиону Соком и Аю. Но я очень жду что-то такое масштабное, потому что планочку они задали.
0: К сожалению, наше время уже подошло к концу. Благодарим вас за участие в программе, за то, что поделились своими впечатлениями о группе BTS, которого ждали много лет миллионы поклонников со всего мира. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Вы сможете снова прослушать этот выпуск, а также посмотреть фотографии на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение KBS World Radio. У микрофона была Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.

0: «Почтовый ящик». Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio. Почта недели.
0: Евгений Корныхин из Москвы пишет: «Спасибо за интересную передачу об истории KBS». Оказывается, в Корее, как и в России, есть телепередача, в которой разделенные семьи соединяются снова. Это очень трогательная передача.
1: Евгений, спасибо вам за письмо, за отзыв. Мы очень рады, что передача вам понравилась. А я поясню для тех, кто не понял. Речь идет о специальной передаче под названием «Привет, Моника». Она посвящена Дню Вещания, который отмечается 3 сентября. А мы эту передачу повторили в прошлую пятницу, 24 апреля.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет: «Мне нравится спортивная передача, которая выходит в эфир по вторникам. Я, честно говоря, не особый любитель и знаток спорта, но рубрика с рассказом о знаменитых корейских спортсменах очень интересная. Спасибо вам!»
1: Михаил, а вам спасибо за письмо. Обязательно передадим ваш отзыв ведущему спортивной передачи Джонни. Ваша оценка его труда ему непременно понравится.
0: Александр Сычев из Кунгура Пермского края пишет: «Очень рад, что вы возобновили всеми любимую рубрику. Честно говоря, я не думал, что она вновь вернется в эфир, но, к счастью, ошибся. И, конечно же, я планирую активно в ней участвовать до тех пор, пока она будет продолжаться».
1: Александр, спасибо вам за письмо. В нем имеется в виду розыгрыш дисков в музыкальном марафоне.
0: Александр Сычев далее пишет: «Давно не писал вам. Порой бывает проблематично зайти на ваш сайт. Он просто не загружается. Но я все-таки нашел решение этой задачи, вернувшись к приему на коротких волнах. Разумеется, в рамках интернета. В сети полно SDR-приемников, причем совершенно бесплатно и без помех от бытовых приборов. Но там есть свои особенности. Этот приемник надо обновлять каждые полчаса, что не очень удобно. Недавно вспомнил еще об одном варианте. Всемирная радиосеть. Там ничего не прерывается, поэтому предпочитаю слушать пока таким образом».
1: Александр, еще раз спасибо за ваше письмо и, конечно же, за информацию о способах приема наших передач.
0: Денис Савков из Москвы пишет: 22 апреля мы с супругой Екатериной отметили 10-летие нашего бракосочетания. По этому поводу хочу заказать для нее песню группы Everglow под названием Don't Speak. Спасибо заранее.
1: Денис, от всей души поздравляем вас и вашу супругу с юбилейной даты, с первым серьезным рубежом в вашей совместной жизни. И, конечно же, желаем прожить вместе в любви и согласии еще много раз по 10 лет. Ну а песню вы сейчас услышите.

0: По заявке Дениса Савкова из Москвы прозвучала песня под названием «Don't Speak» в исполнении группы «Everglow». Вопросы
1: и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпуске «Почтового ящика» 17 апреля прозвучал очень интересный рассказ об истории радиовещания в Корее. Я узнал для себя много нового. Хотелось бы услышать об истории телевидения, желательно с техническими подробностями.
2: Спасибо за вопрос. Попробуем ответить. О том, когда началось телевещание в Корее, известно абсолютно точно. В конце 1955 года в Сеул из Соединенных Штатов прибыло необходимое для начала вещания телевизионное оборудование, а первая экспериментальная передача вышла в эфир 12 мая 1956 года. Уже через месяц первая южнокорейская телекомпания начала регулярное вещание. Ее официальным названием было сочетание английских букв HLKZTV. В те времена телекомпании, подобно радиостанциям, имели свои позывные. Вот я, кстати, об этом тоже не знал. В том же году состоялась премьера первой корейской телевизионной драмы под названием «Врата небес» Чонгуги Мун. Ее длительность была всего лишь 15 минут. На первых порах телевизоров в Корее было очень мало. Так, в 1956 году на всю страну насчитывалось всего лишь 300 телевизионных приемников. В 1962 году уже порядка 8000. Ну, конечно, это тоже капля в море. Малочисленность телевизоров объяснить очень легко. В то время Корея была довольно бедной страной, а самый маленький, самый дешевый телевизор с размером экрана по диагонали всего лишь 8 дюймов стоил в конце 50-х годов 200 тысяч хван, в то время как средняя зарплата составляла всего лишь 5-6 тысяч хван в месяц. Вот и подумайте, многие ли могли себе позволить такую роскошь, как телевизор? Ответ очевиден. Практически одновременно с первой южнокорейской телекомпанией появилась станция, которая принадлежала американской армии, и ее передачи на английском языке предназначались для американских военных, которые находились на юге Корейского полуострова. Кстати, эта станция ведет передачи и сегодня. В начале 60-х годов наблюдался феноменальный рост телевизионного вещания. Так, 1 октября 1961 года была образована первая полномасштабная телевизионная станция в Корее, ее позывные HLKA-TV. Ныне это телерадиокомпания KBS, которая начала работу под эгидой Министерства культуры и информации. Первая передача вышла в эфир на тогда единственном телевизионном канале 31 декабря 1961 года. За KBS последовала еще одна телестанция TBC-TV, основанная в 1964 году. И, кстати, она работала довольно долго, до 1980 года. Это была первая частная телекомпания в Южной Корее. Еще одна коммерческая телестанция MBC-TV дебютировала в 1969 году. Появление MBC-TV способствовало развитию телеиндустрии в Корее, и после 1969 года телеиндустрия охарактеризовалась уже конкуренцией между этими тремя сетями. В середине 60-х корейская экономика стала расти поистине рекордными темпами, и телевизоры становились все более доступными для корейцев. Так, в 1963 году в стране уже было 35 тысяч телевизоров, в 70-м почти 400 тысяч, ну а к 80-му году телевизоры имели уже более 80% корейских семей. Спутниковая связь появилась в июне 1970 года, и, к сожалению, именно 70-е годы были отмечены вмешательством правительства в систему СМИ. В 1972 году правительство тогдашнего президента Пак Чон Хи ввело цензуру, пересмотрев закон о телерадиовещании под предлогом повышения качества телепрограмм. Хотя правительство и утверждало, что его действия предприняты по просьбе общественности, очень многие обвиняли его в стремлении установить монополию на телевизионное вещание. А вот 80-е годы стали поистине золотым веком для южнокорейской телеиндустрии. Рост был феноменальным во всех отношениях. Количество телевизионных станций увеличилось с 12 в 79-м году до 78 в 89-м. А количество телевизоров с 4 миллионов в 79-м до почти 6 миллионов. Несмотря на активное производство цветных телевизоров на экспорт, цветное телевидение было официально введено в Корее только в конце 1980 года. Но, к сожалению, южнокорейская телеиндустрия понесла потери. Во время правления Чон Духвана ряд газет, телерадиокомпаний и других изданий были принудительно закрыты или объединены. В частности, канал TBC TV был передан под управление KBS, став базой для канала KBS 2 TV. И вот наступили 90-е годы. Это уже была эра кабельного телевидения. Кроме того, в 95-м году Южная Корея запустила свой первый коммуникационный спутник Мугунхва-1. И это десятилетие стало периодом больших технологических изменений в вещательной индустрии. Она расширила свои услуги за счет новых технологий, таких как спутники и интерактивные кабельные системы. В 2005 году Республика Корея начала подготовку к переходу на цифровой формат телевещания, и с 2008 года вещание основных телеканалов, в том числе KBS-1, KBS-2, телекомпании MBC, SBS, ряда кабельных каналов, велось параллельно в аналоговом и цифровом форматах на всей территории страны. 29 июня 2012 года самая южная провинция страны Чеджудо стала первым регионом Кореи, где цифровое вещание полностью заменило аналоговое. Последняя телепередача в аналоговом формате вышла в эфир 31 декабря 2012 года, и в первый день 2013 все телекомпании начали вещание исключительно в цифровом формате. Проблем с переходом на цифровое вещание, в общем-то, и не было, так как закон о переходе на телевидение в цифровом формате, принятый Национальным собранием, предусматривал льготы для жителей страны с небольшими доходами на приобретение преобразователей цифрового сигнала в аналоговый. Эти приборы давали возможность принимать передачи в цифровом формате владельцам обычных аналоговых телевизоров. Современная Корея – это страна кабельного и спутникового телевещания, в которой давно нормой жизни стало наличие нескольких сотен кабельных, спутниковых и интернет-каналов. В Южной Корее сегодня 4 общенациональных вещательных станции. Это уже упоминавшиеся KBS, MBC, SBS и EBS. Их передачи доступны на всей территории страны и условно бесплатны. Почему условно? Потому что за них все же взимается фиксированная абонентская плата. Кроме общенациональных, есть в Корее частные и региональные каналы. Большинство операторов кабельного телевидения объединены в три крупнейшие телекоммуникационные компании. Это KTS, KTelecom и LG U+. Они также предоставляют услуги интернет-телевидения. В стране насчитывается сегодня около 14 миллионов абонентов кабельного телевидения. Теперь некоторые технические детали, как и просил наш слушатель. Формат наземного цифрового вещания в Корее ATSC/8VSB. Кроме Кореи, такой формат принят в Канаде и США. Формат сжатия, принятый в Корее для видео, MPEG-2, а для аудио Dolby AC-3. Кстати, с самого начала на южнокорейском телевидении использовали американский стандарт NTSC. Что касается соотношения сторон экрана, то до 2009 года стандартное изображение телепередач составляло 4 к 3, то есть 4 единицы в ширину и 3 в высоту. Это стандартное соотношение для алгоритма сжатия MPEG-2 и телевидения стандартного разрешения. В последние годы произошел повсеместный переход на широкий формат видеоизображения 16 к 9. Он используется в телевидении высокой четкости, известном всем HDTV, и при цифровом вещании ряда телекомпаний стандартной четкости. Все корейские телекомпании сегодня вещают в формате 16 к 9. Это стандартное соотношение сторон экрана не только в современных телевизорах, но и в компьютерных мониторах.

0: Спасибо за ваши рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
2: Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 25 апреля, частота 15 265 кГц, средний прием, 20 и 27 апреля приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 20 и 22 апреля, тоже 15 265 кГц, хороший прием, с 14 по 16 апреля приема не было. 17 апреля частота 9645 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 13, 15, 19, с 24 по 26 апреля. Частота 15 265 кГц, хороший прием. 22 апреля средний прием. 14, 16, 18, 20 и 23 апреля. Частота 9645 кГц, средний прием во все дни. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая. 17, 18, с 20 по 25, 27 и 28 апреля, частота 15 265 кГц, хороший прием. Евгений Корныхин, Москва, 17, 19, 27 и 28 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, с 21 по 24 и 29 апреля прием средний, 20 апреля приема нет. Иван Лебедев, Санкт-Петербург, 29 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 17, 21, 25 и 27 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. 20, 22, 24, 28 и 29 апреля прием средний, 19 апреля плохой. Дмитрий Медведев, Волгоград, 18 апреля, 15 265 кГц, хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 24 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 25 апреля, средний. Александр Пруцков, Рязань, 13, с 15 по 21, с 23 по 26 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 14 апреля, приема нет. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 28 апреля, 9645 кГц, хороший прием, 14 и 21 апреля, прием средний. Денис Совков, Москва, 17 и 18 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 27 апреля, средний, 28 приема не было. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 17 с 24 по 28 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, с 18 по 22 и 29 апреля приема не было.

заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия. Как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней. В качестве музыкального подарка прозвучит песня под названием «Твой образ» в исполнении мужской группы «Brown Eyed Soul».

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на частоте 738 кГц. Мы ведем трансляции для Москвы и Московской области. В Москве полдень.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать, в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ, опубликовало историю одной беженки из Бейрута. Из-за хронометража она не попала в наш еженедельный обзор, в котором мы говорим о правах человека, поэтому предлагаю этот рассказ сейчас. 14-летняя Майя Сакр сидела на тонком матрасе в переполненном классе государственной школы Джамиль-эль-Равас в Бейруте, Ливан, который переоборудован в пункт размещения для семей, перемещенных на фоне недавней эскалации боевых действий. Вокруг шла повседневная жизнь. Дети играли, матери их звали, постоянный гул неопределенности. В руках она аккуратно держала маленькую косметичку. «Это единственное, что я взяла с собой», — сказала Майя. «Когда мы бежали, не было времени. Я просто схватила ее и побежала». Майя Сакр из южных пригородов Бейрута. Как и тысячи других, ее семья бежала под сильным обстрелом, когда начались удары. «Слышались громкие взрывы один за другим», — рассказала она. «Мой младший брат плакал, мама кричала, чтобы мы торопились. Я ни о чем не думала, я просто схватила свою косметичку и побежала». Для Майи в этой маленькой косметичке не только кисти и палетки. В ней хранится мечта. «Я хочу стать визажистом», — говорит она. «Я смотрю видео и практикуюсь, когда есть возможность. Тогда я чувствую, что могу создать что-то прекрасное, даже когда все вокруг меня не так». Теперь ее семья живет в одном классе с несколькими перемещенными семьями. Неподалеку на матрасе лежит ее отец, который борется с раком, заметно ослабевший. С тех пор, как они бежали из дома, доступ к постоянной медицинской помощи затруднен. «Ему необходимо лечение, регулярные осмотры», — объясняет Майя. «Теперь это сложно. Мы не знаем, куда идти и как дальше жить». Ее мать ухаживает за ним и смотрит за ее 4-летним братом, который постоянно цепляется за нее. «Он не понимает, что происходит», — говорит Майя. «Он просто знает, что мы не дома и что ему страшно». Ее старшая сестра Мариам взяла на себя

0: истории, добавляет 14-летняя Майя Сакр из Бейрута, Ливан. Истории, подобные истории Сакр, не являются единичными. С начала марта эскалация боевых действий по всему Ливану вынудила более миллиона человек покинуть свои дома. Многим из них пришлось переезжать по нескольку раз в поисках безопасного места. Дома, школы и объекты критической инфраструктуры были повреждены или разрушены. По словам Мазены Шакуры, регионального представителя Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки, многие семьи столкнулись с трудностями при обеспечении базовых потребностей. Управление ООН по правам человека внимательно следит за ситуацией и документирует последствия боевых действий для гражданского населения. Такая работа предусматривает регистрацию инцидентов, затрагивающих жилые районы, маршрутов перемещения, проблем с доступом к медицинскому обслуживанию и другим жизненно важным услугам. Управление выразило серьезную озабоченность по поводу защиты гражданского населения, подчеркнув, что международное гуманитарное право требует от всех сторон всегда различать гражданских лиц и комбатантов, а также принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения вреда гражданскому населению и гражданским объектам. «Истории, которые мы слышим здесь, это не просто истории, это доказательства», говорит Мазен Шакура, региональный представитель Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки. «Они показывают, каким человеческим потерям приводит этот конфликт и служат источником информации для нашего мониторинга и подготовки отчетов о возможных нарушениях», сказал Шакура, посещая семью Сакр. Но для Сакр язык международного права кажется далеким от ее повседневной реальности. «Я просто хочу домой», — сказала она. «Я хочу, чтобы мой отец поправился. Я хочу, чтобы мой брат снова почувствовал себя в безопасности». Она остановилась, а затем посмотрела на свою косметичку. «И я хочу продолжать мечтать», — сказала она. Это была история одной беженки из Бейрута, опубликованная УВКПЧ. Напомню, что каждую среду в 3:50 по всемирному времени вы можете слушать новые материалы, которые публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные организации. Полностью наше расписание на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп всемирной радиосети. Стать актрисой не самая простая для исполнения мечта, а если играть еще и не на родном языке, скажем прямо, немногие не сдадутся на пути к ее исполнению. Поступив в актерскую школу в Праге, Яна Шевченко пообещала, что избавится от русского акцента, чтобы играть чешские роли. Свое обещание она не только сдержала и играет в чешском кино и театре, но еще и помогает минимизировать акцент студентам своего авторского курса чисто по-чешски. Об этом в интервью Radio Prague International, фрагмент которого прозвучал в нашем эфире на прошлой неделе.
1: Яна, очень интересно встретить такого человека, как вы, потому что вы актриса Чешской Республики, что, в общем-то, для многих может показаться не только необычным, но и сложным. Как возможно русскому человеку стать актером в Чехии?
2: Я долгое время думала, что это невозможно. Это была моя первая мечта — стать актрисой. Но я, когда приехала в Чехию, мне сказали, что с акцентом это сделать не получится, или я всю жизнь буду играть только русские роли. Поэтому первое образование я получала вообще в Злине. У меня была специальность мультипликатор. И уже там, когда я заканчивала изучать мультипликационное мастерство, я начала играть во множестве студенческих фильмов, потому что это был киношный факультет, и у нас много с нами было режиссеров, сценаристов, операторов, и они все меня начали снимать, так как я была такая экстраверт, яркая, артистичная. И я поняла, что для меня важнее было играть, чем создавать свои мультики. И потом я плюнула на предубеждение по поводу акцента и пошла поступать в школу актерскую в Праге. Причем тогда это был день открытых дверей. Я даже не знала, что параллельно с днем открытых дверей проходят вступительные экзамены. И я сразу поступила, не готовясь вообще ни дня, со своим акцентом на тот момент, и пообещала всем, что я от него избавлюсь. И так вот начался мой актерский путь.
1: Интересно. И в итоге, как же вам удалось избавиться от акцента? Потому что чешский, как мы знаем, все живущие здесь, очень сложный язык с множеством всяких нюансов. Возможно ли это?
2: Я думаю, что возможно, потому что у меня есть много сейчас чешских ролей в моем портфолио. Это сериалы «Улица», «Анатомия живота», «Первни миссе», «Специалисты», «Зоо», разные, конечно, международные проекты и роли в чешских театрах: «Ставовское дивадло», «Пидивадло», «Дивадло на Прадле», «Дивадло Д21». И как это удалось? На самом

0: Деле годами работы потом, нервами, потому что я изучала и логопедию, клиническую логопедию, орфоэпию, это наука о произношении, все предметы ораторского мастерства, сценической речи, которые у нас были. У меня также была практика на радио. Дальше я стала телеведущей, и несмотря на то, что я уже работала телеведущей тогда на канале ТВ Барандов, я все еще занималась с акцентом, и до сих пор я периодически хожу к клиническим логопедам перепроверять, как бы удостоверяться, что все хорошо, потому что язык, он очень такой гибкий, и всегда нужно им заниматься, никогда невозможно прийти к 100%. Акцентом всегда будет что-то, что можно улучшить, подправить. Просто у меня на это ушли годы, но сейчас, например, я когда начала преподавать избавление от акцента для русскоязычных, украиноязычных, я сформировала такую систему, которая уже не занимает годы у моих студентов, а занимает пару месяцев.
1: Это очень интересно. Об этом я вас спрошу немножко позже. А сейчас хотелось бы уточнить. Вам пророчили, что вы будете играть только русские роли. Ну а как сейчас? Вы играете роли, которые не связаны с русскими?
0: Сначала я играла на чешском языке все-таки русские и украинские роли. И это было буквально там пару фраз каких-то. Сейчас уже нет такой ниши, к счастью. То есть я, например, сыграла в сериале «Улица». У меня была роль на полгода съемок, и там уже это была обычная чешка, которая просто работает в команде с одной там главной актрисой в этом сериале. И вот я ничем не была примечательна, не была никакая иностранка, просто была стандартная чешка, и для меня это была очередная победа вот именно в чешском языке. И таких ролей появляется все больше и больше, вот благодаря тому, что, да, нет акцента.
1: Прямо сейчас вы работаете над чем-нибудь?
0: Прямо сейчас у меня появилась агентка, она международная, то есть я хотела в этом году выйти за пределы чешских проектов, чешских сериалов и фильмов, потому что здесь, к сожалению, нет какой-то унии или организации, которая заботится об актерах внутри Чехии и помогает в плане каких-то норм, оплат, стандартов, и в международном рынке гораздо все лучше для актеров работает, поэтому сейчас я сконцентрируюсь больше на международные проекты и, например, играла в немецком полном метре, во французском, в русском сериале, в американском сериале. То есть на данный момент я нацелена больше на международный рынок, но все еще ко мне приходят кастинги на чешские проекты. Я снимаюсь, репетирую, пробуюсь, так что это тоже.
1: А есть у вас какая-то роль мечты, как у любой актрисы? Конечно же, она должна быть.
0: Наверное, да. Я, кстати, своей агентке отправляла три таких роли мечты. Первая — это была что-то как Галадриэль в «Властелине колец». То есть какая-то эльфийка, воинственная главная героиня. Второе, мне хотелось сыграть какую-нибудь феминистку, лесбиянку. Просто что-то, что, например, сложно себе представить, скажем, в российском кино в данный момент. И третье, наверное, что-то просто драматическое, какой-то путь героини, преодоление чего-то, может, что-то нестандартное, что вот может быть таким челленджем для меня.
1: А нравится вам в театре играть?
0: Да, мне нравится играть в театре. Я с детства играла в театре оперы и балета в Магнитогорске, откуда я родом. Я играла роль птицы Феникса в «Багдадском воре». Мне было, наверное, лет 12, когда я вышла на сцену, и с того момента я обожала играть в театре. И, например, в Ставовском театре, здесь это часть Национального театра Чехии, я играла как актриса, у меня была роль одной из певиц Моцарта в пьесе «Амадей». Про Моцарта, собственно, есть фильм Милоша Формана об этом. И потом я стала ассистенткой и переводчицей Дмитрия Крымова. В Национальном театре я уже выходила на поклон на сцену, как его переводчица-ассистентка, в другой немножко роли, но это было потрясающе. Так что в чешском самом таком большом старинном театре это было волшебно.
1: А вот вы упомянули свое сотрудничество с Крымовым режиссером в роли переводчика. Расскажите, пожалуйста, об этой ипостаси своей подробнее.
0: Да, это на самом деле немножко шире даже, чем переводчик. Изначально работа была в рамках, например, 10 дней на одном воркшопе, когда Крымов приезжал и обучал студентов, и обучал там актеров свои методики, и с ними работал. И далее мы продлили этот процесс на пьесу, которую он поставил. Сейчас она идет в Национальном театре, в Ставовском театре. Она называется «Три мушкетера и я». И там я была его переводчица, но, чтобы вы понимали, получается, через меня проходили все процессы репетиции. То есть Дмитрий говорил что-то для актеров мне, а я это говорила, собственно, актерам. И наоборот, актеры что-то спрашиваю Дмитрия через меня, а также любые все ассистенты, художественные руководители, драматурги, все-все-все проходило через меня, то есть я была такой его личный ассистент и переводчик одновременно. Это был безумно интересный процесс. Сам Дмитрий Крымов для меня был огромным вдохновением. У меня день рождения было в день премьеры, и я себе пожелала просто быть хорошим человеком, потому что Дмитрий настолько меня вдохновил. Я до этого, например, желала себе, не знаю, главных ролей, каких-то вот таких вот целей, а тут настолько под его влиянием хотелось вот просто быть хорошим человеком, настолько он удивительный, и вся его семья, и весь его талант, все вот это наследие, а что вот просто быть рядом с ним потрясающе меняет жизнь.
1: кстати, вам довелось когда-нибудь сниматься в российском кино?
0: Я как-то получала роль в одном фильме студенческом в начале своей карьеры, когда я еще довольно много летала домой и думала сняться. Так не получилось, но потом меня знакомый продюсер позвал на кастинг веб-сериала «Космополитен» в Москву. Я прилетела в Москву на этот кастинг. Мне предложили какую-то маленькую роль, я от нее отказалась в итоге. Потому что я поняла, что летать из Праги для маленькой роли мне не очень интересно. Но на обратном пути в аэропорту я встретила своего будущего мужа. И сейчас мы уже женаты. И, собственно, благодаря такому кастингу в России я роль не получила своей мечты, но мужчину получила свои мечты.
1: Я думаю, что функция выполнена. Ну, а теперь мне хотелось бы потихоньку перейти к моменту, который, конечно же, беспокоит всех нас, живущих здесь, русско-украиноязычных, белорусскоговорящих, всех-всех, кому не удается долгие годы, как бы мы ни старались, избавиться от акцента. Вы упомянули, что для вас это были годы усилий, стараний, которые увенчались успехом. Расскажите, пожалуйста, о том добром деле, которое вы делаете все для всех нас.
0: Да, для меня это был такой субпродукт, хороший побочный продукт моего пути. Когда я хотела стать актрисой, я хотела играть без акцента, я понимала, что мне нужно от него избавиться, и набралась такой суперсилы, и потом стала помогать другим. Но изначально я не думала, что я буду преподавать избавление от акцента. Мне потребовались действительно годы, потому что тогда, когда я начинала этим заниматься, не существовало никаких инструкций по избавлению от акцента, никаких видео, никаких книг, никаких вообще материалов, и я просто по крупицам собирала, откуда вы возможно, невозможно, любую информацию о том, чем мы отличаемся. Очень сложно выйти как бы за пределы своего мозга и услышать что-то вне того, как мы привыкли слышать язык и разговаривать на нем. Поэтому это заняло столько времени. То есть я вот собирала, складывала в систему, работала, и обратную связь, например, я иногда, не знаю, полгода ждала, чтобы какой-то еще один звук я поняла, чем отличается. Ну и, собственно, я, да, годы занималась, и сначала какие-то мои знакомые начали меня просить с ними позаниматься. То есть они слышали мой прогресс, удивлялись, как я так говорю, без акцента, и просили с ними позаниматься. Потом я помню, что я организовала воркшоп офлайн, просто люди приходили, и мы с ними занимались. И потом, когда пришел ковид, моя подруга Дарья Мацако, которая языковая школа сленг, предложила мне сделать онлайн-курс. Тогда еще это было неизвестно, необычно, потому что буквально до того, как пришел ковид, это стало популярным. И я все свои знания собрала в систему, так как я продавала уже, например, индивидуально для своих учеников, просто сделала это в онлайн-курс. Назвали мы его чисто по-чешски. И к нам сразу пришло 54 человека без какой-либо рекламы. Они не знали вообще, что там будет. Это был для моих студентов первых, получается, кот в мешке. И вот мы ввели в Телеграме тогда этот курс. И потом сейчас, собственно, сколько лет уже? Лет 5 прошло, и каждый месяц у нас потоки за потоками, люди приходят, рекомендуют. У нас уже появилась вторая ступень, которая называется «Еще чище по-чешски», то есть курс сейчас уже длится 2 месяца. И мы вот успешно людей избавляем от акцента шаг за шагом, день за днем, отрабатываем и согласные звуки, и гласные, ударения, интонации, убираем редукцию, в общем, все это делаем. Это, собственно, делаю я с помощью школы сленг как организатора, я там главный эксперт, авторка курса, и все обучение проходит индивидуально со мной, то есть я всех веду от точки А в точку Б.
1: Это очно или онлайн?
0: Это все онлайн. У нас, получается, каждый день по будням выходит видеоурок на какую-то определенную тему, на какой-то определенный звук или группу звуков. Это видео, там инфографика, все подробно объясняется. Плюс текстовое сопровождение для тех, кто любит еще все прочитать. Плюс картинка, которую я сама рисую. Благо, мне первое художественное образование позволяет. Я рисую, где язык, где зубы, куда что поставить, такие логопедические картинки. И, конечно, там есть домашнее задание. И студенты отрабатывают домашнее задание и отправляют мне его в виде аудиосообщения в Телеграме. Я это аудио прослушиваю 10 раз, выписываю все-все мельчайшие ошибки. Где-то, например, этот звук звучит правильно, а где-то более мягко, где-то более твердо. Даю обратную связь, возвращаю студентов на правильное чешское звучание, что это, конечно, для них очень необычно. Им кажется, что они говорят коряво, как-то странно. Им это делать неловко, потому что они выходят за пределы своего речевого аппарата. Но вот так день за днем, шаг за шагом мы вместе работаем. И, например, мое аудио, скажем, если аудио с домашней работой длится минуту, то моя обратная связь может длиться там до 7 минут, пока я все еще раз объясню, проверю. Но мы доходим всегда до победного конца. Мало кто сливается, прекращает обучение, потому что этот курс можно смотреть любое время дня, выполнять хоть в 2 часа ночи эти задания, хоть рано утром, как удобно. Нет привязки ко времени, просто открывается каждый раз урок, и на 24 часа можно спокойно выполнять в любой момент задания. Поэтому это подходит и для занятых людей, для тех, кто занят своими заботами, так как обычно все мои клиенты — это те, кто уже владеет чешским, то есть не приехали просто, чтобы целый год посвятить только чешскому. Они уже, да, работают или интегрированы в общество и могут спокойно это совмещать с обычной жизнью.
1: Звучит фантастически. Но на деле ваш опыт. Какова действительно вероятность, что человек избавится от акцента?
0: Я бы сказала, что есть всегда большой шанс. Скорость этого процесса зависит от индивидуальных каких-то тоже особенностей. Да? То есть любые репетиторы, они не могут, например, да, если мы готовим ребенка даже к каким-то экзаменам, мы не можем за ребенка, скажем, это все сдать. Да? Или как любой репетитор в любом языке, мы не можем за человека поставить рот правильно. Но мы можем дать все инструменты, объяснить все нюансы, все разжевать разными способами, так, чтобы у человека точно был результат. Не нужен никакой специальный музыкальный слух, точно. Достаточно обычного слуха. Я думаю, что нужна всегда хорошая обратная связь. Нужно, чтобы студент занимался, чтобы выполнял домашние задания, и тогда все получится. У кого-то быстрее, кто-то быстрее схватывает, как любой новый навык. Скажем, как, например, родной язык, да, по родному языку у кого-то там пятерка стоит, да, у кого-то двойка. Кто-то хорошо знает все падежи, окончания, кто-то нет. И кто-то пишет на родном хорошо, кто-то нет. То есть есть какие-то индивидуальные предрасположенности вот в этой языковой сфере, но в целом абсолютно достаточно быть просто человеком, чтобы, занимаясь, достичь прогресса. Если это будет прогресс в 90% чистого произношения и 10% акцента, или, скажем, там 80%, это уже индивидуальные моменты. Но вот мы туда приближаемся всегда. Прям 100% гарантировать мне сложно, так как всегда зависит от точки А у человека. Плюс, кроме акцента и фонетики и звучания, могут быть какие-то ошибки, скажем, в грамматике, да, которые я напрямую не исправляю. То есть если они возникают, я, конечно, человеку исправлю, объясню, но напрямую у меня не курс про грамматику все-таки. Поэтому за этими ошибочками я не могу следить. Так что это зависит и от человека, и от меня, но не было никогда такого, чтобы не было прогресса. То есть с первого уже урока, с первого дня всегда сразу прогресс есть. Он не приходит там через месяц, через два, он приходит сразу вот в первый день обучения.
1: Сейчас я вас спрошу, наверное, о том, о чем обычно спрашивают в начале, но у вас такая захватывающая карьера, что невозможно было сразу не броситься на нее. Почему вы вообще оказались в Чехии? Почему вы решили сюда приехать?
0: На самом деле, я не выбирала Чехию осознанно. Я скорее не знала, что есть другие варианты. То есть, когда мне было лет 17, 16-17, я думала, куда же поехать поступать. И в нашем городе очень много людей мне начали рассказывать про женщину, которая отправила свою дочку в Прагу, и рассказали, что это бесплатное государственное образование, что можно выучить чешский, изучать в Европе, собственно, какую-то специальность мечты в университете. И все. Для меня это было достаточно. Я как только узнала, что есть такая возможность, я ей воспользовалась сама, пришла к преподавательнице в наш вуз, вот, которая отправила дочку, собственно, в Прагу, поговорила с ней, собрала какую-то папочку, и потом уже пришла к своим родителям и рассказала им, что вот я хотела бы с вами поговорить. Давайте-ка я поеду в Прагу. Мама меня поддержала, папа меня поддержал, так что вот я поехала. О том, что есть такие же программы во Франции, в Германии, в Норвегии, в других странах, я узнала уже потом. Так что вот просто первая возможность с Прагой получилась, и все, и я приехала сюда.
1: А учились вы в итоге в Злине?
0: Сначала первый год я училась в Праге. Я была на самом первом наборе курса УЙОП-УК. Это от Карлова университета языковые курсы. Получается, им сейчас будет 15 лет. Это то время, когда я в Праге. И так как я хотела изучать мультипликацию вот на самом, как мне казалось, качественном, хорошем, высоком уровне, я узнала, что первые фильмы в Чехии создавались в Злине, что в Злине есть мастерские мультипликационные, самые тоже замечательные, классные. Мне не принципиально было тогда жить в столице, я поехала поэтому в Злин. Первый год я училась на первом курсе в Злине. На втором году обучения я уехала на целый год по Эрасмусу в Норвегию. И потом я уже вернулась, сделала свой дипломный мультфильм снова на третий курс в Злине, получила бакалавра искусств и потом приехала в Прагу уже на актерское поступать.
1: А какая была тема мультика выпускного?
0: Ой, мультик выпускной. И рассказав тему, я сразу проспойлерю его, но ничего. Мультик документальный. Я, когда училась в Норвегии, ходила на фестивали мультиков и увидела потрясающий фильм документальный про детей, которых родители в тюрьме. Или один из родителей в тюрьме. И так как в Норвегии нельзя было снимать этих детей, они вот эти интервью брали в виде мультиков. И мне показалось, что это потрясающая идея, когда можно детскую фантазию, детские воспоминания оживить как бы в виде мультика. И мне показалось, что именно это потрясающий инструмент вообще мультипликация, как вот передача чего-то, что нельзя снять. И я сделала подобный документальный проект про детей из детских домов. И я, когда приехала в Магнитогорск, я обошла детские дома, взяла интервью у детей про их мечты. И когда они мечтали о чем-то или вспоминали что-то, там меняется кадр с документальной, где мы видим ребенка на мультипликационный, и там, например, исполняются их мечты, вот видим хотя бы мультяшных персонажей с их мультяшными родителями.
1: Потрясающе.
0: Да, он мультик собрал довольно довольно много наград в свое время. То есть я абсолютно довольна своим обучением и вот своим дипломным мультфильмом. Но после меня уже затянуло актерское, так что я к этому не возвращалась. Но довольна, как все вышло. До сих пор мне нравится этот мультик.
1: А, кстати, не мешало ли вам никогда то, что вы русская? Понятно, что у вас прекрасное произношение, и, возможно, часто люди вас не воспринимают как русскую, но сейчас в связи с событиями последних 4 лет, понятно, что отношение к русским часто бывает очень неоднозначным. Вы сталкивались с чем-нибудь таким?
0: От чехов, наверное, сильно меньше, чем могло бы этого быть, потому что, опять же, у меня нет акцента, или он какой-то супер минимальный, который невозможно считать сразу, может, где-то когда-то что-то выстрелит. Я всегда тоже студентам говорю, что все-таки вы прям чехом на 100% никогда не станете. Это невозможно ни для кого просто стать другим человеком. Так что иногда что-то может возникнуть в моменты стресса, когда вы устали, или вы только проснулись. Да, то есть я не могла следить всегда за всей своей речью, чтобы вот делать из себя идеальную такую чешку. Но все равно из того, что у меня очень-очень маленький, практически никакой акцент, собственно, акцент, я бы сказала, что я не встречаю негативной реакции. Я знаю, что мои студенты, которые ко мне приходят, конечно, у них есть много разных историй, и вот мы благодаря, может быть, такому толчку не очень приятному потом работаем, чтобы человеку было далее комфортно жить, и он любил язык, и ему нравилось как бы жить без стыда, да, в Чехии. А от чехов, наверное, нет такого большого негатива, как мог бы быть, если бы я, скажем, говорила с сильным акцентом и этим себя вот так вот выдавала сразу людям, которые имеют разные отношения. В целом чехи немного ксенофобны, они не привыкли к иностранцам, для них это все пугающее, новое, в отличие, например, от тех же англоязычных иностранцев. В целом это, наверное, проблема старого мира и нового мира, когда в новом мире, да, то есть Америка, Австралия, там все привыкли к акцентам, все иностранцы и все на равных. В старом мире даже если француз приехал с севера Франции на юг Франции, он будет чужаком и будет страдать от этого. Вот у нас то же самое здесь, в Европе.
1: Ну а в целом, подытоживая, вам нравится в Чехии, комфортно или все-таки хотите куда-нибудь переехать?
0: В целом мне комфортно. Я очень благодарна Чехии за многие моменты, опять же, личных границ, какого-то равенства, того, что я могу положиться на медицину, на полицию, да, на суд. Как-то вот у меня есть доверие многим структурам, которым я не могла доверять в своей стране. Мне нравится, как здесь все работает для людей, и в целом без криков, без скандалов и без связей, и без взяток можно добиться человеческого отношения, просто будучи обычным человеком. Это мне очень нравится. А захочу ли я переехать? Возможно, если захочу, скажем, жить в какой-то экзотической стране, где есть море, морепродукты, или захочется каких-то новых высот. Посмотрим. Я точно уже, наверное, не в том возрасте, чтобы, скажем, уезжать в Голливуд, спать на диване где-то в студенческих общежитиях за там $1000 диван и жить в бедности где-то, надеясь, что выстрелит какая-то роль. Наверное, уже нет. Я все-таки люблю комфорт, который есть в Чехии, где можно комфортно жить. Да, результаты не такие на весь мир, как в Америке, но и при этом жизнь комфортная. Так что, может, пока я буду в этой позиции.

Материал Radio Prague International. Новые сюжеты из Чехии в эфире Всемирной радиосети каждую среду в 17 часов по всемирному времени. А наше расписание на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием Factory Flowers в исполнении Lakeside Ducks, которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу «Формула Инди». Новые выпуски ежедневно в 21 час по всемирному времени. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Московское время 12 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает вещание по вторым передач Международного радио Словакии, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня? Мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне равнако, как на зачатку.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии против Украины.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в том-то свете Европейская Уния может прожить лен тем, что си припомене некоторые...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии, и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем, и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надалее сотрудничать экономически,
1: пока Пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения. Словакия – страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 000 человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии – это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует обеспечивает то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, же могло номиновать так шпичкового человека, как и Маро Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает в Европейской комиссии и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 роков, что не робим в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука z Bruselu robiť hovorcu pre vysokého predstaviteľa Európskej únie.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота? Откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златом Аравце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет да аккордеон. Я мам, как бы, то классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая вызова, которая пришла померно, как бы, спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе, поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Далее на наших волнах повтор еженедельного выпуска программ Русского радио Австралии.

А сейчас предлагаем послушать немного музыки. Классическая музыка 18 век. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония номер 29. Ля мажор. Играет камерный оркестр Венского университета музыки и исполнительского искусства. Дирижер Андреас Штер.

0: В эфире Всемирной радиосети звучал повтор передачи Русского радио Австралии. Мы продолжаем наше вещание на частоте 738 кГц.
1: Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости.
0: В Москве 13 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание на средних волнах 738 кГц.

0: Повторяем цикл передач.
1: На волнах Всемирной радиосети. Программа о предмете от истории создания до современности. Механизм и его целеполагание.
2: 27. Интернет изменил мир. Интернет оказался революционным. Как и у других изобретений, у интернета нет единого изобретателя. Напротив, он эволюционировал. Он возник примерно в 1950-х годах, одновременно с развитием компьютеров. Первый работоспособный прототип интернета появился в конце 1960-х годов, когда была создана RPINET, или сеть агентства перспективных исследовательских проектов. В 1983 году IRP-INET приняла протоколы TCP-IP, и с этого момента исследователи начали создавать сеть сетей, которая стала современным интернетом.
1: 28. Всемирная паутина – это современный эквивалент печатного станка. Всемирная паутина была великим изобретением. Интернет – это сетевая инфраструктура, в то время как всемирная паутина – это способ доступа к информации через интернет. Отцом всемирной паутины является британский ученый-компьютерщик и легенда Тим Бернерс-Ли. Изначально сеть была задумана и разработана для удовлетворения потребностей в автоматизированном обмене информацией между учеными в университетах и институтах по всему миру. Тим Бернерс-Ли написал первое предложение для всемирной паутины в марте 1989 года, а второе в мае 1990 года. Бернерс-Ли работал с бельгийским системным инженером Робертом Кайо над формализацией предложения, включая описание всемирной сети, в которой браузеры могли бы просматривать гипертекстовые документы. К концу 1990 года Бернерс-Ли запустил первый веб-сервер и браузер в ЦЕРНе. Лишь несколько пользователей имели доступ к компьютерной платформе, на которой работал браузер. Поэтому вскоре началась разработка более простого браузера, который мог бы работать на любой системе. 29. Валюта. Деньги были важным изобретением. Банкноты также были важным изобретением. На протяжении всей истории валюта принимала различные формы, от материалов, таких как домашний скот, до раковин, драгоценных металлов и монет. Из-за частой нехватки монет и проблем с их переносимостью, банки выпускали бумажные банкноты в качестве гарантии оплаты драгоценными металлами в будущем. Использование легкого материала, такого как бумага, в качестве валюты, возможно, зародилась в Китае во время династии Хань в 118 году до нашей эры. Переход на бумажные деньги, а не на деньги, основанные на драгоценных металлах, помог правительствам в кризисный период. Таким образом, это изменило облик мировой экономики, что стало важным шагом в создании новой денежной системы. 30-е. Кредитные карты – это аргумент. Кредитные карты, пожалуй, являются еще одним важным изобретением. Кредитные карты при разумном использовании являются отличным инструментом. На заре 20 века большинство людей платили за все наличными. Идея кредитной карты была предложена примерно в 1950 году Ральфом Шнайдером и Фрэнком Макнамарой, основателями компании Diners Club, которая позволяла посетителям расписываться в получении еды, а затем расплачиваться за нее. С развитием технологий оплата ежедневных покупок кредитной картой стала нормой. Хотя сегодня они являются настоящим бедствием для жизни многих людей, но их разумное использование может быть даже очень полезным. 31. Банкомат позволяет вам получить наличные по первому требованию. Банкоматы – довольно полезная вещь. Изобретение банкомата имеет большое значение для современного банковского дела. По данным Ассоциации индустрии банкоматов, во всем мире установлены миллионы банкоматов. Клиенты могут совершать различные транзакции с помощью банкомата, такие как снятие наличных, проверка баланса или пополнение счета мобильных телефонов. Многие эксперты считают, что первым банкоматом было творение Лютера Синджиана под названием Банкограф. В 1967 году Джон Шепард Бэрон возглавил команду, предложившую лондонскому банку Барклайс блестящую идею автомата по продаже денег. В этих автоматах использовались одноразовые жетоны, пропитанные радиоактивным углеродом-14. аппарат обнаружил радиоактивный сигнал и сопоставил его с персональным идентификационным номером, введенным на клавиатуре. Вскоре начали появляться конкурирующие системы выдачи наличных, в том числе та, в которой вместо радиоактивного жетона использовалась многоразовая пластиковая карта. Говорят, что инженер из Далласа Дональд Ветцель изобрел первый банковский автомат, используемый в США. 32-е. Телефонная связь и мобильные телефоны уменьшили мир. Телефон изменил способ нашего общения. История телефонной связи, по-видимому, началась с желания людей общаться повсюду. «Мистер Отсон, подойдите сюда, вы мне нужны». Были первые бессмертные слова, произнесенные по телефону. Александр Грэхэм Белл сказал их 10 марта 1876 года своему ассистенту Томасу Уотсону. Этот момент навсегда изменил систему коммуникаций. С появлением мобильных телефонов в 1980-х годах личные средства связи больше не были привязаны к кабелям. Благодаря изобретению сотовой связи произошла революция в телефонной индустрии. Мобильные телефоны прошли долгий путь от громоздких мобильных телефонов до ультратонких аппаратов. Джон Митчелл и Мартин Купер из Моторола продемонстрировали первое портативное устройство в 1973 году, положив начало технологической революции, в эпоху которой мы живем и по сей день. 33. Роботы уже изменили мир. Будут продолжать его изменять. Роботы только начинают развиваться. Роботизированные устройства выполняют сложные, повторяющиеся, а иногда и опасные задачи. Слово «робот» впервые появилось в пьесе «Универсальные роботы Росума», написанной чешским драматургом Карлом Чапеком в 1921 году. Так совпало, что слово «робототехника» было популяризировано писателем-фантастом Айзеком Азимовым в его рассказе «Беглец», опубликованном в 1942 году. Но у роботов очень долгая история. Около 3000 года до нашей эры в египетских водяных часах использовались механические фигурки людей, которые отбивали часы. Это стало первым изобретением механических часов. Со временем появились больше конструкций и устройств. Фундамент для создания современных роботов был заложен в 1950-х годах Джорджем Деволом, который изобрел и запатентовал перепрограммируемый манипулятор под названием Anime. В конце 1960-х годов Джозеф Энгельбергер приобрел патент на анимет и модифицировал их в промышленных роботов. За это его часто называют отцом робототехники. Это действительно изобретения, которые изменили мир, и они только начинают. 34. Оружие было движущей силой добра и зла. Оружие изменило методы ведения войны до неузнаваемости. Оружие использовалось с самого зарождения человечества, но нельзя отрицать, что оружие и порох произвели революцию в мире. Порох был изобретен в Китае примерно в 9 веке, но, возможно, изначально он использовался для фейерверков. Одно из ранних видов огнестрельного оружия состояло из бамбуковой трубки, в которой использовался порох для стрельбы копьем, и использовалась в Китае около 1000 года нашей эры. Другим ранним типом портативного огнестрельного оружия было огненное копье, трубка, наполненная черным порохом, прикрепленная к концу копья и используемая в качестве огнемета. Иногда в ствол помещали шрапнель, чтобы она вылетала вместе с пламенем. Порох стал более мощным за счет увеличения количества селитры. Это, в свою очередь, привело к необходимости в более прочном стволе. Бамбук был заменен на металл, а снаряды на более мелкие кусочки металла, которые более плотно входили в ствол. К середине, к концу 14 века знания о порохе и огнестрельном оружии достигли Европы, и были разработаны небольшие портативные ручные пушки, которые стали своего рода личным огнестрельным оружием. Проблема частой перезарядки была решена с изобретением ручного пулемета Гатлинга. Ричард Гатлинг изобрел его во время гражданской войны в США. По мере развития технологий, каждая следующая модель становилась более смертоносной. Фильмы были еще одним важным изобретением. кино было самой настоящей инновацией. Почти все любят смотреть такие фильмы, как любовные истории, комедии, драмы, ужасы, наука, боевики, художественная литература, биография и так далее. Фильмом также называют фильмы, кинофильмы, театральные фильмы, фотоигра или фликом. Слово «фильм» происходит от того факта, что фотопленка была средством записи и демонстрации движущихся изображений. Ранним источником вдохновения для создания фильмов были пьесы и танцы, которые имели общие для кино элементы – сценарии, декорации, костюмы, постановка, режиссура, актеры, зрители и раскадровка. Позднее, в 17 веке, фонари использовались для создания анимации, создаваемой различными механическими слайдами. В марте 1895 года был выпущен первый кинофильм, снятый на кинематографическую камеру. Вылазка Лейсена Люмьера в Леон. Рабочие покидают фабрику Люмьер в Леоне. Коммерческий публичный показ 10 короткометражных фильмов братьев Люмьер, состоявшийся в Париже 28 декабря 1895 года, часто рассматривается как начало проектирования кинематографических фильмов.
2: Кто придумал пароходы, паровозы и внедрил их? Внедрение. Великолепная семерка изобретателей и изобретения промышленной революции. Представьте себе интерьер фабрики, акварель, перо, серые чернила, графит и белая тушь на тканой бумаге неизвестного художника 1871-1891 года в Ельском центре британского искусства. Промышленная революция в Англии. Ельский центр британского искусства. Коллекция Пола Мелона 1986. Промышленная революция 1750-1900. 150 лет. Полтора века навсегда изменили образ жизни и работы людей в Европе и Соединенных Штатах. Эти изобретатели и их творения были в авангарде нового общества. Прядение и ткачество. Текстильная машина для прядения Дженни с недатированной гравюры на меди, шерстяное производство. Прядильная машина Дженни, создание следующих оригинальных машин, сделала возможным массовое производство высококачественных хлопчатобумажных и шерстяных ниток и пряжи и помогло превратить Великобританию во второй половине 18 века ведущего мирового производителя текстиля. Прядильная машина Дженни. Около 1764 года Джеймс Хиртривс, бедный, необразованный прядильщик и ткач, живший в Линкашере, изобрел новый вид прядильной машины, которая могла бы вытягивать нить из 8 веретен одновременно, а не только из одного, как в традиционной прядке. Сообщается, что идея пришла ему в голову после того, как его дочь Дженни случайно опрокинула семейную прядку. Веретено продолжило вращаться, даже когда станок лежал на полу, что навело Хиртривза на мысль о том, что одно колесо может вращать несколько шпинделей одновременно. В 1770 году он получил патент на прядильную машину Дженни. Водяная прядильная машина названа так из-за того, что производилось движение водяным колесом. Водяная прядильная машина Water Prime, запатентованная Ричардом Аркрайтом в 1769 году, была первой полностью автоматической прядильной машиной непрерывно действия. Она производила более прочную нить в большом количестве, чем прядильная машина Дженни. Из-за своих размеров и источников питания водяная рамка не могла быть размещена в домах прядильщиков, как это было раньше. Вместо этого ее требовалось разместить в большом здании рядом с быстрым потоком воды. Аркрайт и его партнеры построили несколько таких заводов в горных районах Британии. Прядильщики включая работников детей, впоследствии работали на все более крупных фабриках, а не дома. Вращающийся мул. Примерно в 1879 году Сэмюэл Кромптон изобрел вращающийся мул, в конструкции которого он объединил элементы вращающейся дженни и водяной рамы. Его станок был способен производить как тонкую, так и грубую пряжу и позволил одному оператору обрабатывать более 1000 веретен одновременно. К сожалению, Кромптон, будучи бедным человеком, не имел денег, чтобы запатентовать свою идею. Сэмюэл Кромптон. Он был обманут в своем изобретении группой производителей, которые заплатили ему гораздо меньше, чем обещали за разработку. Предельный мул со временем стал использоваться на сотнях фабрик по всей британской текстильной промышленности. Паровой двигатель. Вращающаяся паровая машина Джеймса Уатта, мы говорили об этом, с солнечным планетарным механизмом. Оригинальный рисунок 1788 год в Музее науки Лондон. Вращающаяся паровая машина и двигатель Джеймса Уатта с солнечным планетарным механизмом. Авторское право британской короны, Музей науки Лондон. Благодаря своему применению в промышленности и в качестве источника энергии на судах и в железнодорожных локомотивах, паровой двигатель увеличил производительность заводов и привел к значительному расширению национальных и международных транспортных сетей в 19 веке. Паровой двигатель Уатта. В Великобритании в 17 веке примитивные паровые двигатели использовались для откачки воды из шахт. В 1765 году шотландский изобретатель Джеймс Уатт, опираясь на более раннее усовершенствование, повысил эффективность паровых насосных машин, добавив отдельный конденсатор, и в 1781 году он сконструировал машину, которая вращала вал, а не приводила насос в движение вверх-вниз. Дальнейшими усовершенствованиями в 1780-х годах двигатель Уатта стал основным источником энергии на бумажных фабриках, мукомольных заводах, хлопчатобумажных фабриках, чугунолитейных заводах, винокурнях, каналах и гидротехнических сооружениях, что сделало Уатта богатым человеком. Паровоз. Британский инженер Ричард Тревиттик, широко известен как изобретатель парового железнодорожного локомотива 1803 год, который сам Уатт когда-то отвергал как непрактичный. Тревиттик также приспособил свой двигатель для приведения в движение баржи за счет вращения гребных колес и для управления земснарядом. Двигатель Тревиттика, который вырабатывал большую мощность, чем двигатель Уатта, за счет работы при работе насосном давлении, вскоре стал широко использоваться в промышленности Великобритании, вытеснил менее эффективную конструкцию Уатта. Первым паровым локомотивом, перевозящим платных пассажиров, был Актив, позже переименованный в Локомотион, разработанный английским инженером Джорджем Стивенсоном и впервые запущенный в эксплуатацию в 1825 году. Для новой пассажирской железнодорожной линии между Ливерпулем и Манчестером, построенной в 1830 году, Стивенсон и его сын сконструировали ракету, которая развила скорость 36 миль 58 километров в час. Два важных изобретения, сделанные в конце 19 века, повысили безопасность и эффективность паровозов и железных дорог. В 1897 году американский изобретатель Эндрю Джордж Бирд запатентовал автосцепку Дженни, устройство, которое автоматически соединило железнодорожные вагоны. Это произвело революцию в железнодорожной отрасли, избавив тормозников от необходимости вручную соединять вагоны, опасной работой, которая часто приводила к серьезным травмам. Примерно в то же время канадско-американский изобретатель Эдайджа Маккой запатентовал смазочное устройство для подшипников паровых двигателей. Его портативный стаканчик для смазки или лубрикатор Маккоя автоматически капал маслом на подшипники двигателя во время движения поезда, обеспечивая надлежащую смазку двигателя. Это устройство стало чрезвычайно популярным, поскольку позволило поездам двигаться непрерывно без частых остановок для смазки. Пароходы и пароходоперегрузочные суда. Пароходы и пароходоперегрузочные суда были впервые изобретены во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах, Штатах в конце 18 и начале 19 веков. Первый коммерчески успешный колесный пароход North River Steamboat, проектированный американским инженером Робертом Фултоном в 1800 году, поднялся по реке Гудзон из Нью-Йорка, Олбани, штат Нью-Йорк, со скоростью около 5 миль 8 км в час. Со временем все более крупные пароходы доставляли грузы и пассажиров на сотни миль по внутренним водным путям в восточной и центральной части Соединенных Штатов, особенно по реке Миссисипи. Первое трансокеанское плавание с использованием энергии пара было совершено в 1819 году американским парусным судном «Саванна», оснащенный вспомогательным паровым двигателем. Он отплыл из Саванны, штат Джорджия, в Ливерпуль, Англия, чуть более чем за 20 дней, хотя его весло работало всего 85 часов плавания. Во второй половине 19 века все более крупные и быстрые пароходы регулярно перевозили пассажиров, грузы и почту через Северную Атлантику, и эта услуга получила название «Атлантический паром». Использование электроэнергии. Что мы знали об этом? Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? Изобретение Томасом Альвой Эдисоном электрической лампочки в 1879 году фактически стало последним шагом в процессе, который длился почти столетие и в значительной степени опирался на работу предыдущих изобретателей, таких как Хамфри Дэви, Оуэн Делерю, Уильям Страйс и Джозеф Свон. Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? В начале 19 века ученые Европы и Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между электричеством и магнетизмом, и вскоре их исследования привели к практическому применению электромагнитных явлений. Электрические генераторы и электродвигатели. В 1820-х и 30-х годах британский ученый Майкл Фарадей экспериментально продемонстрировал, что пропускание электрического тока через катушку провода между двумя полюсами магнита приводит к вращению катушки, в то время как вращение катушки и провода между двумя полюсами магнита генерирует электрический ток катушки. Так была найдена электромагнитная индукция. Первое явление в конечном итоге легло в основу электродвигателя, который преобразует электрическую энергию в механическую, в то время как второе в конечном итоге стало основой электрогенератора или динамомашины, которая преобразует механическую энергию в электрическую. Хотя в середине 19 века и двигатели, и генераторы претерпели существенное усовершенствование, их практическое применение в больших масштабах зависело от более позднего изобретения других машин, а именно поездов с электрическим приводом и электрического освещения. Электрические железные дороги и трамваи. Первая электрическая железная дорога, предназначенная для использования в городском общественном транспорте, была продемонстрирована немецким инженером Вернером фон Сименсом в Берлине в 1879 году. К началу 20 века электрические железные дороги действовали в пределах нескольких крупных городов Европы и Соединенных Штатов и между ними. Первый электрифицированный участок лондонской подземки, получивший название «Лондонский метрополитен», начал функционировать в 1890 году. Лампа накаливания. В 1878-79 годах Джозеф Свон в Англии, а затем Томас Эдисон в Соединенных Штатах, независимо друг от друга, изобрели практичную электрическую лампу накаливания, которая обеспечивала непрерывное свечение за счет нагрева нити накаливания электрическим током в вакууме или почти в вакууме, близком к вакууму. Оба изобретателя подали заявки на получение патентов, и их юридические споры закончились после того, как они договорились о создании совместной компании в 1883 году. С тех пор большая заслуга в изобретении принадлежит Эдисону, поскольку он также разработал линии электропередачи и другое оборудование, необходимое для практической системы освещения. В течение следующих 50 лет электрические лампы накаливания постепенно вытеснили газовые и керосиновые лампы в качестве основной формы искусственного освещения в городских районах, хотя уличные фонари с газовым освещением сохранялись в Великобритании до середины 20 века. Льюис Литтимер, американский изобретатель, в 1881 году за запатентовал углеродную нить накаливания, которая горела намного дольше, чем предыдущие образцы. Инновация позволила производить более эффективные электрические лампочки, что сделало электрическое освещение более доступным и ускорило ее внедрение в телеграф и телефон. Говорили об этом, не грех повторить. Оборудование для телеграфа Морзе 1840-х годов, передатчик типа Смитсоновский институт. Два изобретения 19 века, электрический телеграф и электрический телефон, впервые сделали возможной надежную мгновенную связь на больших расстояниях. Их влияние на торговлю, дипломатию, военные операции, журналистику и множество аспектов повседневной жизни было практически мгновенным и оказалось долговременным. Телеграф. Первые практические системы электрического телеграфа были созданы почти одновременно в Великобритании и Соединенных Штатах в 1837 году. В устройстве, разработанном британским изобретателем Уильямом Футергиллом Куком и Чарльзом Уитстоуном, стрелки на монтажной пластине приемника указывали на определенные буквы или цифры, когда электрический ток проходил по подключным проводам. Изобретатели Соломон Браун, Джозеф Генри, Сэмюэл Морзе и Альфред Вейл создали свой собственный электрический телеграф. Браун был одним из главных техников телеграфа. Генри разработал необходимый магнит высокой интенсивности, а Морзе разработал конструкцию телеграфа, значительно усовершенствованную Вейлу. Морзе создал свой собственный электрический телеграф, что более известно, универсальный код, с тех пор известный как азбука Морзе, который можно было использовать в любой телеграфной системе. Этот код, состоящий из набора символических точек, тире и пробелов, вскоре был принят в измененном виде для учета диакритических знаков во всем мире. В 1844 году была построена демонстрационная телеграфная линия между Вашингтоном, округ Колумбия, и Балтимором, штат Мэриленд. Первое сообщение, отправленное по ней, было, что сотворил Бог. Телеграфные кабели были впервые проложены через Ла-Манш в 1851 году и через Атлантический океан в 1858 году. В Соединенных Штатах распространение телеграфной связи благодаря росту частных телеграфных компаний, таких как Western Union, способствовало поддержанию правопорядка на западных территориях и контролю за движением на железных дорогах. Более того, это позволило передавать национальные и международные новости через телеграфные службы, такие как Associated Press. В 1896 году итальянский физик и изобретатель Гульельмо Маркони усовершенствовал систему беспроводного телеграфа, радиотелеграфии, которая в 20 веке нашла важное военное применение. Телефон. В 1876 году американский ученый шотландского происхождения Александр Грэм Белл успешно продемонстрировал телефон, который передавал звук, в том числе человеческий голос, с помощью электрического тока. Хотя Белл считался первым изобретателем телефона, Льюис Латимер, американский изобретатель и чертежник, внес свой вклад в его разработку, работая над патентными чертежами. Патентные юристы Белл наняли Латимера для подготовки высококачественных патентных чертежей для заявок на патентование телефона. Устройство Белла состояло из двух наборов металлических язычков, мембран и электромагнитных катушек. Звуковые волны, возникающие вблизи одной мембраны, заставляют ее вибрировать на определенных частотах, что индуцирует соответствующие токи в подключенной к ней электромагнитной катушке, и эти токи затем передаются на другую катушку, которая в свою очередь заставляет другую мембрану вибрировать на тех же частотах, воспроизводя исходные звуковые волны. Первый телефонный звонок. Успешная электрическая передача понятной человеческой речи состоялся между двумя помещенными в бостонской лаборатории Белла 10 марта 1876 года, когда Белл вызвал своего ассистента Томаса Отсона знаменитыми словами, которые Белл расшифровал в своих заметках, как «Мистер Отсон, подойдите сюда, я хочу вас видеть».
3: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 11:00 UTC.

0: Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей в ООН и мире за четверг, 30 апреля.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Экспресс новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Несмотря на прекращение огня, ситуация в зоне Ормузского пролива остается критической. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Он представил три сценария развития событий, и даже при самом лучшем раскладе, если ограничения снимут сегодня, рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы. Генсек ООН призвал открыть пролив. КНДР в этом году начинает реализацию нового пятилетнего плана развития вооруженных сил. Замгенсек ООН Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал. Она подчеркнула, что эти действия нарушают резолюции Совбеза и подрывают глобальный режим нераспространения. Ди Карло призвала Пхеньян выполнять международные обязательства и возобновить диалог для снижения напряженности на полуострове. Число обращений в полицию в связи с онлайн-насилием в отношении женщин, работающих в СМИ, удвоилось в период с 2020 года. Об этом говорится в новом докладе структуры ООН «Женщины», опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Согласно исследованию, 12% опрошенных женщин, включая журналисток, сообщили о несанкционированном распространении личных изображений, включая интимные. 6% стали жертвами дипфейков, а почти каждая третья получала нежелательные предложения сексуального характера в цифровых сообщениях. Синдикат суданских журналистов стал лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кана 2026 года. Награду этой организации присудили в знак признания ее роли в защите свободы слова в ходе вооруженного конфликта в Судане. С момента начала боевых действий в 2023 году синдикат зафиксировал гибель 32 журналистов, 556 нарушений в отношении работников СМИ, а также закрытие многих газет и радиостанций. Судан сегодня одна из самых опасных стран для сотрудников средств массовой информации. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: В Африке уже 8-й год подряд увеличивается уровень голода, и без срочных и скоординированных финансовых мер ситуация будет только ухудшаться. Об этом говорится в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, Экономической комиссии ООН для Африки ЭКО, Всемирной продовольственной программы ВПП и Комиссии Африканского союза. По оценкам авторов, в Африке насчитывается около 306 миллионов недоедающих, это более 45% от общего числа в мире. Еще 892 миллиона человек сталкиваются с умеренной или острой нехваткой продовольствия. Основные причины – конфликты, климатические потрясения, экономические спады и растущее неравенство. Средняя стоимость здорового рациона в Африке достигла 4,41 доллара в день по паритету покупательной способности, что на 5,5%

0: Он остается высоким. Доклад подчеркивает значительный разрыв между текущими инвестициями и реальными потребностями для трансформации агропродовольственных систем. Хотя государственные расходы на сельское хозяйство в Африке растут с 2018 года, этого недостаточно для достижения целей по искоренению голода. Международная помощь увеличивается лишь незначительно, при этом менее 27% таких средств направляется на продовольственную безопасность и питание. Частные инвестиции остаются крайне низкими. Банковское кредитование сельского хозяйства составляет менее 4% от общего объема, а прямые иностранные инвестиции в сектор часто не превышают 2 миллиардов долларов в год. Особенно острую нехватку финансирования ощущают малые и средние предприятия. Они слишком крупные для микрофинансирования, но недостаточно значимые для получения банковских кредитов. Авторы доклада призывают создать более благоприятную политику и институциональную среду для привлечения инвестиций, в том числе через партнерство государственного и частного секторов. В отчете также подчеркивается важность инклюзивных решений с особым вниманием к интересам женщин, молодежи и мелких фермеров. Отдельно отмечается потенциал смешанного финансирования. В 2020-2023 годах в Африке было реализовано 99 таких сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Однако большинство из них ориентированы на крупные компании, тогда как малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку капитала. Африка также получает недостаточно климатического финансирования. В 2021-2022 годах его объем составил 44 миллиарда долларов, рост на 48% по сравнению с предыдущими годами, но значительно ниже необходимого уровня в 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты подчеркивают, что увязка климатического финансирования с развитием продовольственных систем станет ключом к повышению устойчивости. Правительствам и партнерам по развитию рекомендуется координировать инвестиции, продвигать устойчивые и инклюзивные политики и рассматривать агропродовольственные системы как основу экономического роста, здоровья и устойчивости.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате АЛ-АЛ-Джи, традиционно

0: Тонные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша основанная на физических принципах объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце LIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гомологии PG, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния LDOS играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван-дер-Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOW. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLIGHT, исследователи под руководством Сюэвэн Чэна и Дзян Вэйтана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь Чжанский университет Китая представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, которые действуют как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния в доз. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн.
1: Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию The Wheel Walkers под названием Fine Time. Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

0: На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается соотношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eswater ФАОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%, курс евро практически не изменился и составил 1.1721 доллара. Британский фунт упал на 0.2% до 1.3573 доллара. Японская иена упала на 0.3% до 157.06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2.5% до 78.355.7 доллара. Цена на эфир выросла на 1.8% до 2330.31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4.38%.
1: Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4.96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2.8% до 102.17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0.2% до 4.609.35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагая гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
2: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 14 часов 30 минут. И мы повторяем передачи из Братиславы, которые впервые прозвучали на наших волнах вчера вечером.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня? Мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне равнако, как на
1: начале. Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии против Украины.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в томто свете Европейская Уния может прожить лен тим, же си припомене некоторые...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надалее сплачивать экономически,
1: пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальностями, национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения.
3: Словакия 5 миллионов окраина.
1: Словакия – страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 миллиардов человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии – это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза, должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны-кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, же могло номиновать так шпичкового человека, как и Марош Шефчович.
1: Словакия России повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает в Европейской комиссии и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 лет, что не работаем в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука z Bruselu robiť hovorcu pre vysokého predstaviteľa Európskej únie.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед, все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке, Велькалегота, откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Новобаня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Новобаня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам акубито классическое гудобное взялание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство. Искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая вызова, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
2: Вы на волне Всемирной радиосети. Московское время 15 часов. Мы продолжаем наши передачи.

0: Всем доброго времени суток, у микрофона Вадим Алексеев. Сегодня предлагаем вашему вниманию фрагменты из передач, которые звучали в эфире Всемирной радиосети 13 лет назад, а именно 2 апреля 2012 года. Накануне в Евросоюзе вступил в силу новый закон, позволяющий всем гражданам Евросоюза выступать с законодательной инициативой. Об этом говорилось в передаче «Интеррадио Румыния».
1: Обзор европейских тем. Инициатива европейских граждан. У микрофона Агриппина Амос.

Начиная с прошлой недели, граждане Европейского Союза могут принимать активное участие в законодательном процессе Европейского Союза непосредственно. До сих пор их инициативы выдвигались через назначенные ими евродепутаты. 1 апреля вступили в силу процедуры и условия по применению программы, известной под именем «Инициатива европейских граждан». Она обеспечивает гражданам Союза прямой доступ к Еврокомиссии, предоставляет им возможность выступить с новыми законодательными инициативами, за исключением областей вне полномочий учреждения. Таким образом, будут приниматься во внимание инициативы, касающиеся таких областей, как охрана окружающей среды, сельское хозяйство, транспорт и здравоохранение. Как именно будет работать данная программа? На первом этапе не менее 7-членовый комитет, объединяющий в себя граждан разных стран Европейского Союза, поставит инициативу на сайт Еврокомиссии, на специально выделенную для регистрации инициатив страницу, с заметкой, что это должно произойти до начала собирания подписей под петицию. После подтверждения регистрации организаторам отлагается годовой срок, чтобы набрать под петицию не менее 1 000 000 подписей граждан из не менее 7 различных стран Европейского Союза. Возраст подписавшихся должен соответствовать нормам устава, то есть допускаются лишь подписи лиц, имеющих право голосовать. Согласно уставу, в движении гражданских инициатив не должны участвовать организации. Они могут лишь поощрять данные инициативы или оказывать определенную поддержку, при условии, что данное вмешательство будет осуществляться в условиях полной транспарентности. После завершения процесса набора подписей в течение следующих 3 месяцев Еврокомиссия должна рассмотреть данную инициативу и принять решение о дальнейшем ходе действий. Прежде чем принять решение, она должна предоставить организаторам возможность подробно представить вопросы, на которые сфокусирована их инициатива. Дальше следует презентация инициативы в рамках публичной аудиенции на уровне Европарламента. Если в конце концов Еврокомиссия остановится на решении не приступать к мерам, она должна представить свои аргументы письменно в форме официального коммюнике. Если учреждение решится приступить к действию, ей предстоит представить предлагаемые ею в это направление меры и их аргументы. Однако Еврокомиссия не обязана выдвигать новые законы на основе любой инициативы. Неправительственные организации видят в данной программе полезный инструмент для гражданского общества, имея в виду то, что в некоторых

0: Это первый в истории документ транснациональной активной демократии. Однако кампания по поощрению инициативы европейских граждан выражает свое несогласие с недавно сформулированной Марошем Шефцовичем гипотезой, что собрать миллион подписей – это нетрудно. Карстен Берг утверждает, что для граждан трудность будет не в выдвижении, а в доведении до конца проекта, и что только очень умелые и сильно финансированные лобби имеют шанс победить. Кампания по поощрению инициативы европейских граждан представляет собой коалицию, объединяющую в себя сторонников демократии и более 120 европейских неправительственных организаций со штаб-квартирой на территории Германии. Среди особо вовлеченных в проект евродепутатов можно назвать Дайану Уоллис и Геральда Хофнера. О сложности начатого проекта спорить пока преждевременно. Об этом можно будет высказаться, по крайней мере, через год, если учесть необходимый для стандартной процедуры срок.
1: Напоминаю, что сегодня мы разбираем архивные записи передач, прозвучавших в эфире Всемирной радиосети 2 апреля 2012 года. И сейчас фрагмент передачи Международного радио Китая с рассказом о празднике Цинмин.
2: Рубрика «Китайская цивилизация». Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Китайская цивилизация». У микрофона ведущая Син Чжан.

Сегодня мы расскажем о традиционном празднике Китая, празднике Циньминь. Циньминь – один из 24 сезонов лунного календаря. После введения в Китай григорианского календаря он отмечается 4-6 апреля. С приходом Циньмина температура воздуха повышается, чаще идут дожди. Наступает время для проведения весенних полевых работ. Однако праздник Циньминь и сезон Циньминь – это не одно и то же. Праздник Циньминь – день поминовения умерших. Он имеет множество обрядов и традиций. Праздник Циньминь – это самый главный день поминовения усопших. И ханцы, и другие национальности, проживающие в Китае, имеют обычай совершать обряды поминовения предков. В этот день люди посещают могилы умерших родственников. День Циньминь, как повелевают обычаи, нельзя готовить горячую еду. Кушать можно только холодные блюда. Бытущая в провинции Шанси народная легенда связывает происхождение этого обычая с именем некоего Дзе Цзэйтуя, верного оруженосца одного из князей царства Дзин, жившего в VI веке до нашей эры. Говоря об этом, специалист в области фольклора госпожа Ли сказала: «Как гласит легенда, князь был отлучен от престола, и какое-то время ему пришлось скитаться в изгнании. Однажды он со своей свитой остался без еды, заболел и чуть не погиб голодной смертью. Его оруженосец Дзе Цзэйдуй приготовил князю мясо, которое вырезал из собственного бедра. Когда князь вернул себе престол, он забыл отблагодарить своего самого преданного слугу. Оскорбленный неблагодарностью господина Дзе Цзэйдуй стал жить отшельником в горах. Неожиданно правитель вспомнил о нем и просил вернуться на службу, но Дзе Цзэйдуй ответил отказом. Тогда дзинский государь решился на крайность. Он приказал поджечь лес, в котором скрывались и Дзе Цзэйдуй, и его мать. Но честный слуга предпочел смерть от огня в службе человеку, приступившему долг совести. Правитель был так тронут благородством оруженосца, что в память о нем запретил своим подданным в годовщину смерти Дзе Цзэйдуя разводить

0: гасить огонь в очагах. Потом люди стали приносить на могилу Дзе еду и ритуальные предметы, приводить ее в порядок. Даже после смерти правителя люди продолжали в день гибели Дзе соблюдать запрет и не разводили огонь, и не готовили еду, питались только холодной пищей. А поскольку за этим днем шел праздник Цимин, то постепенно праздники слились воедино и стали отмечаться одновременно.
1: Китайская цивилизация, китайская культура.

Каждый год в этот день в разных краях Китая люди посещают могилы предков. Однако в наши дни обряд поминовения гораздо проще, чем был в древности. Люди приходят на могилы предков, приводят их в порядок, приносят цветы, пищу и любимые вещи умерших, зажигают курительные палочки, жгут жертвенные деньги, почитают память поклоном перед табличками с именами умерших. А поскольку общественные кладбища находятся, как правило, за городом, то их посещение китайцы совмещали с прогулками по окрестностям, где можно было полюбоваться природой, подышать свежим воздухом. Поэтому у праздника есть еще одно название – «День прогулки по первой траве». В праздник Циньминь погода стоит уже теплая. Природа расцветает, и наступает сезон дождей, орошающих злаки. Все сущее в природе рождается и развивается. Дожди питают злаки. На водоемах появляется ряска. Поют горлянки, чирикают воробьи. Люди отправляются на прогулки за город, запускают бумажных змеев, любуются весенней природой. Говоря о запуске бумажных змеев во время праздника Циньминь, специалист в области фольклора госпожа Ли сказала нашему корреспонденту: «Одно из самых любимых развлечений в дни праздника Циньминь – запуск бумажных змеев. Их запускают и в другие дни, но именно в Циньминь змеев запускают и днем, и ночью. Непосредственно к воздушным змеям или вдоль нити, которая тянется от него, навешивают гирлянки разноцветных маленьких фонариков. Они сверкают в ночном небе, словно яркие звезды. Эти фонарики так и называют волшебными».

0: праздник Циминь приходится на наиболее подходящий период для высадки молодых саженцев. Поэтому из далекой древности пришел и сохранился обычай сажать в этот день деревья. Раньше некоторые люди называли Циминь днем лесонасаждения. Госпожа Ли продолжает. В праздник Циминь существует еще один интересный обычай – качаться на качелях. В древности в качестве качелей выступали просто ветки деревьев, перевязанные цветными лентами. Качание на качелях было своего рода физическим упражнением, которое было полезно для здоровья и воспитывало чувство смелости. И сегодня дети и взрослые любят качаться на качелях. В одной старой книге говорится, так праздник соединил в себе соблюдение принципа сяо, почтительности к старшим, с различными народными обрядами и забавами. В современном Китае праздник Циминь иногда отмечается не на день. Он стал проявлением уважительного отношения к предкам, помогает поддерживать связь поколений, извлекать уроки из прожитого и черпать в нем мудрость для созидания будущего. Уважаемые радиослушатели, мы рассказали вам о традиционном китайском празднике, празднике Циминь.
1: Сегодня на волнах Всемирной радио Сити мы выбираем для вас архивные записи передач, прозвучавших 2 апреля 2012 года. Из следующего сюжета, подготовленного Международным канадским радио, вы узнаете о работе медсестры в Канаде.
2: В эфире RCI. Работа медсестры в Канаде не только прекрасно оплачивается, но и практически не подвержена влиянию экономических кризисов. Медсестры нужны всегда, но это не означает, что их берут с улицы. Как стать медсестрой в Канаде, рассказывает гость нашего ванкуверского корреспондента Юлии Ивановой, медсестра Юлия Красноголова.
3: Мне захотелось сделать две передачи на тему того, чем может заниматься женщина, имеющая медицинское образование в Канаде. И Юлия Красноголова сегодня нам расскажет о том, как стать медсестрой, что за работа медсестры в Канаде, и вообще побольше именно на эту тему, потому что доктором стать в Канаде очень тяжело. Давайте поговорим о том, стоит ли пытаться стать медсестрой.
4: Стоит. Медсестры в Канаде по сравнению с медсестрами на Украине или в России, здесь это очень уважаемая профессия. Хорошо оплачиваемая профессия. Но это также здесь больше ответственности.
3: Уважаемая, хорошо оплачиваемая, больше ответственности. Начнем с того, что интересует всех, это оплата. Оплата труда медсестер. И, как я понимаю, в Канаде есть несколько градаций медсестер.
4: Есть licensed practical nurse здесь в Канаде. Это медсестры, которые учатся 2 года и которые также работают в госпиталях. У них зарплата где-то будет от 20 до 24 долларов в час. Медсестры, которые называются registered nurse, для того, чтобы быть registered nurse, нужно учиться 4 года здесь. И зарплата начинается от 29 и до 39 долларов в час, что для Канады является хорошей зарплатой.
3: Юля, мне кажется, очень важно сказать, что, наверное, это единственная работа, в которой нет вообще проблем устроиться на работу. То есть медсестры нужны всегда и везде.
4: Легко найти работу медсестры сейчас, и даже пару лет назад, когда вот был кризис, медсестры могли найти работу. По крайней мере, если ты уже в Канаде работал, то другую работу для тебя несложно было найти.
3: Это мы говорили про деньги. Второй компонент был престиж. Медсестра, это насколько это престижно и почему это престижно?
4: Если вот, например, ты говоришь, что ты медсестра в Канаде, то сразу люди знают, что у тебя не будет проблем с покупкой квартиры, может позволить себе путешествовать. Человек образованный, с которым интересно, он общается в среде таких же образованных людей. Человек с хорошей специальностью.
3: Юля, и тогда вот как раз переходим к третьему компоненту. Сфера ответственности медсестер здесь и сфера ответственности медсестер там, где мы выросли.
4: Очень значительно отличается тем, что здесь медсестры намного больше несут ответственности за пациентов. То есть врачи, они в основном приходят и один раз просто делают обход один раз в день. и все, и уходят. Остальное время медсестра несет ответственность за пациента. То есть, естественно, врач там пишет определенные назначения, и медсестра действует в пределах этих назначений. Если что-то происходит с пациентом, она звонит врачу, но врача как такового в отделении нету. Там, например, у пациента сердечный приступ, да, это все ответственность медсестры. То есть, как она себя поведет, что она сделает, то есть это вся ее, ну, ее ответственность. У нее есть протокол, у нее стандартный протокол, которым она действует. И для начала она сделает давление, проверит ритм, то есть сделает стандартные вещи, которые она должна сделать, и только потом она сообщит врачу, что именно происходит. Плюс она может назначать лекарства тоже такие же, как найтроспрей, например, да. То есть сначала действует медсестра. А потом уже доктор решает, что же делать с этим пациентом.
3: Юля, люди, которые работали медсестрами или врачами до приезда сюда, должны ли они здесь получать образование, должны ли они сдавать какие-то экзамены, как происходит этот процесс?
4: Если у вас есть медсестринский диплом из России или из Украины, то когда вы приезжаете сюда, вам необходимо здесь пройти процесс подтверждения этого медсестринского диплома. Правила меняются каждый год, и поэтому какие правила будут через 2 года, я сама лично сдавала эти экзамены 5 лет назад, и требования сейчас и 5 лет назад очень разные. Сейчас требуется, чтобы экзамен TOEFL был сдан на очень высокий балл, это English Proficiency Test.
3: Экзамен по английскому языку.
4: И потом они требуют все ваши оценки, да, из колледжа, где они требуют часы практики, часы теории и все ваши рекомендации с места работы. И не было ли у вас никаких криминальных случаев там у вас в стране.
3: А если у вас чего-то не хватает, можно здесь добрать?
4: Вот если не хватает определенных часов, например, по психиатрии, да, то тогда вам предлагается или пройти вот этот курс по психиатрии. Чаще всего это 2-3-месячный курс, его можно даже сделать онлайн. Или же чаще всего они предлагают refreshment-курс, такая освежающая программа, которая длится год и которая стоит около 80 тысяч, 8 или 10 тысяч.
3: Среди женщин, приехавших из России, ваших знакомых, многие стали медсестрами.
4: Я думаю, медсестрой легче стать, чем врачом, да, здесь меньше требований. Если, например, вы приехали из Украины, из России с бакалавром, с университетским дипломом в любой сфере, и вы хотите здесь, в Канаде, быть медсестрой, то есть такие программы, которые принимают вас на 2-годичную программу обучения, чтобы быть медсестрой здесь, registered nurse.
3: Шоколад.
4: Да, очень многие считают, что это довольно неплохо. 2 года отучиться, получить бакалавра и работать медсестрой здесь.
3: Есть ли возрастной барьер?
4: Нет, абсолютно. Но работа тяжелая, потому что вы работаете по 12 часов чаще всего. Если это полная ставка, то график у вас приблизительно такой. 2 дня 12 часов, потом 2 ночи 12 часов, и потом 5 выходных. И по новой.
3: Шоколад.
4: Да, но это вам дает много свободного времени.
3: Ну, еще, конечно, есть замечательные профессии, типа брать кровь.
4: Вообще работа в Канаде в здравоохранении вся хорошо оплачиваемая. Будь то ultrasound technician, просто снимают ультразвук, он не является радиологом, просто делают ультразвук по всем протоколам, а радиолог уже ответственный за интерпретацию этого ультразвука. Работа хорошо, также оплачиваемая. Чтобы стать ультразвук-технишеном, так просто называется эта профессия здесь, необходимо учиться 2 года.
3: А также стоит очередь на то, чтобы попасть на эту программу. А что насчет медсестры, которая берет кровь из пальца? Это не медсестра здесь, конечно.
4: Это называется профессия здесь lab technician, флеботомист. То есть человек, который просто берет анализ крови из вены. Взрослых, у деток тоже, да. Работа где-то около $20 в час.
3: Поменьше, чем у медсестер.
4: Поменьше, чем у медсестер, да. Но они учатся тоже меньше. Есть лаборант, человек, который сидит в лаборатории и анализирует все эти тесты. У них тоже зарплата около $35, по-моему. Другая хорошая работа – это физиотерапевты. Они тоже зарабатывают неплохо. Надо учиться дольше. Это master's degree, что означает, тебе надо получить бакалавра, а потом еще учиться 1 или 2, чтобы получить master's degree и быть физиотерапевтом.
3: Юля, спасибо большое. Я хотела задать один вопрос, наверное, немножко странный. Я знаю, что, например, в России распространен гепатит Б. Ты можешь быть носителем гепатита Б, даже этого не знать, да, австралийский антиген. Примут ли тебя на обучение или на работу, если ты носитель австралийского антигена?
4: Я думаю, что оно не ограничивает тебя. Ты даже со СПИДом можешь работать, я думаю. Они тебя не проверяют. Ну, по крайней мере, меня никто никогда не проверял, если у меня СПИД, перед тем, как меня взяли на работу.
3: А, Юля, вы работаете, на минуточку, в реанимации. Вы медсестра в реанимации.
4: Да, медсестры здесь, если они хотят работать в разных... Registered nurse, я имею в виду. Для того, чтобы работать в разных отделениях, они проходят специальные специализации. Например, если вы хотите работать в акушерстве и гинекологии, вы проходите специальную 4-месячную программу, да, и тогда получаете свою специализацию. Хотите работать в приемном покое, в emergency room, вы тоже проходите специальную специализацию. Мне было всегда интересно реанимация, и поэтому я прошла 4-месячную программу здесь, Intensive Care Unit Program, Critical Care Program. Я ее прошла, и вот работаю уже 3 года в реанимации здесь, в госпитале.
3: Юля, работая в реанимации, вы более, как бы, считаетесь престижной медсестрой, более образованной медсестрой? Вот ваша позиция как медсестры среди медсестер?
4: Да. Да, да. А это считается самая сложная программа, и настолько ты ответственна за пациента, вплоть если там останавливается сердце, то ты готов делать CPR, здесь называется, когда ты заводишь сердце пациенту. Ты ответственна за все внутривенные вливания, да, которые пациент получает. Также у нас есть машины, гемодиализ-машины временные. Например, у пациента произошла там почечная недостаточность, да, из-за того, что было низкое давление. И медсестры тоже вот ответственны за вот эти машины. То есть они отвечают за них. Естественно, они проходят специальную тренировку перед этим. То есть ответственности очень много.
3: Вы получили образование доктора на Украине. Вам пришлось здесь учиться на медсестру? Если пришлось, то сколько? Или вы просто сдали экзамены?
4: У меня был медсестринский диплом из Украины. И когда я приехала сюда, требования не были такие высокие, как сейчас, для того, чтобы подтвердить этот медсестринский диплом. И мне не пришлось проходить вот этот освежающий годовой курс, а просто подтвердила я свой диплом, сдавший все экзамены и сдавший Registered Nurse Exam. Вообще система здесь, в Канаде, и система на Украине в данном случае, потому что я училась на Украине, отличается сильно, потому что здесь вся система очень систематизирована. Очень много протоколов, которым легко следовать. Вот, например, приходит врач, и он перед этим никогда не видел пациента. Но, зная вот этот протокол, он знает, что дальше делать. И он не отходит от этого протокола. Также это легче фармацевтам, медсестрам. И таким образом система работает здесь очень слаженно и быстро.
3: То есть все очень-очень систематизировано. И, пожалуйста, без отсебячины. Спасибо большое. С нами сегодня была Юля Красноголова. Юлия Иванова, Международное канадское радио, Ванкувер.
1: Вы слушали фрагменты из передач, прозвучавших в эфире Всемирной радиосети 13 лет назад. Этот выпуск мы завершим находившейся на вершине британского чарта в первую неделю апреля 2012 года композицией под названием «Turn Up the Music» американского певца и композитора Криса Брауна. До новых встреч в архиве Всемирной радиосети.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи на средних волнах на частоте 738 кГц. Московское время 15 часов 30 минут.
1: Повторяем цикл передач.
2: Это программа «Фигура речи» и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами. Чай-масала – этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами. Есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля. Холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде. В туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя, строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного, все камень и резьба. В центре усыпальница, проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый, с редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега Небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи. Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей, к нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас, никаких, нет шампанского и вин, есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак, и все они не агрессивные, можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы, одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны, было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова, худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете на сайте магазина «Поэзия» и издательства
стеклограф. Под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, несъеденный утром папайи, неоткрытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 16 часов. Далее в нашей программе передачи Международного радио Кореи, впервые вышедшие в эфир накануне вечером.

0: Radio.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска в вопросе охраны труда нельзя идти на уступки, заявляет президент Ли Джэ Мён. Южнокорейский экспорт увеличился в апреле на 48%. Сеул и Вашингтон не обсуждают сокращение американских войск в Корее. А сейчас эти и другие новости более подробно. В вопросе охраны труда нельзя идти на компромиссы и уступки, заявил президент Республики Корея Ли Джэ Мён, выступая 1 мая на церемонии по случаю Дня труда. Она состоялась в резиденции президента Чон Ва-дэ. Глава государства пообещал построить страну, где ни одному работнику никогда не придется рисковать жизнью на работе. Защита трудящихся – основная обязанность любой нации, любого бизнеса, подчеркнул он. «Мы можем двигаться вперед, только освободившись от устаревшего мышления, согласно которому быть растущим бизнесом означает быть против трудящихся. У роста есть будущее только тогда, когда его поддерживают трудящиеся», — добавил Ли Джэ Мён. Официальное мероприятие по случаю Дня труда в резиденции президента Чон Ва-дэ состоялось впервые. В нем приняли участие около 130 человек, включая руководителей профсоюзных объединений, членов правительства, а также трудящихся, представляющих различные профессии. С этого года День труда стал государственным праздником и выходным днем. С момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна в прошлом году Республика Корея последовательно придерживается политики мира на Корейском полуострове, построенной на примирении и сотрудничестве, а не на вражде и конфронтации. Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Ча Джи Хун, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. «Мы по-прежнему привержены уважению системы КНДР, не стремясь ни к вражде, ни к объединению путем поглощения», — добавил он. Ча Джи Хун особо отметил, что отказ от цели денуклеаризации Корейского полуострова будет иметь негативные последствия как для региональных, так и для глобальных усилий по нераспространению. Москва призывает к кардинальному пересмотру подходов к решению проблемы безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 30 апреля в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Смягчение санкций по гуманитарным основаниям в качестве первого шага позволило бы создать благоприятную атмосферу для поиска дипломатического

Согласно данным Министерства промышленности и торговли, опубликованным 1 мая, южнокорейский экспорт составил в апреле 85 миллиардов 890 миллионов долларов. Это на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впервые в экономической истории страны экспорт превышает 80 миллиардов долларов 2 месяца подряд. Зарубежные поставки полупроводников составили 31 миллиард 900 миллионов долларов, увеличившись на 173,5% в годовом исчислении. Экспорт в Китай увеличился на 62,5%, в США на 54%. Одновременно экспорт на Ближний Восток уменьшился на 25,1%. Импорт составил 62 миллиарда 110 миллионов долларов на 16,7% больше, чем годом ранее. Профицит торгового баланса 23 миллиарда 780 миллионов долларов. Сеул направит бывшего временного поверенного в делах посольства Республики Корея в Саудовской Аравии Мун Бёнджуна в качестве специального посланника в Кувейт, Ирак и Бахрейн. Как сообщили 30 апреля в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе поездки, которая продлится с 4 по 9 мая, спецпредставитель приложит усилия для укрепления сотрудничества со стороны Ближнего Востока в поставках энергоносителей. Ожидается, что Мун Бёнджун встретится с должностными лицами в каждой из трех стран, обменяется с ними мнениями о последних региональных событиях и обсудит практические шаги сотрудничества в различных областях. Министр финансовой экономики Республики Корея Ку Юн Чоль примет участие в ряде международных мероприятий и ежегодном заседании Азиатского банка развития, которые пройдут в Самарканде, Узбекистан. 3 мая он будет председательствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков Республики Корея, Китая и Японии. Участники обсудят экономическую ситуацию в регионе и меры реагирования на конфликт на Ближнем Востоке. В тот же день Ку Юн Чоль примет участие во встрече представителей финансовых ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН и ее партнеров по диалогу Республики Корея, Японии и Китая. 4-5 мая Ку Юн Чоль будет участвовать в 59-м ежегодном заседании Азиатского банка развития. Республика Корея и США не обсуждают вопрос о сокращении численности американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом заявил 30 апреля представитель Минобороны Республики Корея в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его администрация рассматривает возможность сокращения американских войск в Германии. Основная миссия американских войск в Корее – это поддержание надежной совместной обороны с южнокорейскими вооруженными силами для противодействия агрессии и провокациям со стороны Северной Кореи, отметил представитель Минобороны. Наша приверженность обороне Республики Кореи непоколебима, и двусторонний альянс продолжает поддерживать стабильность на Корейском полуострове, заявил представитель военного министерства США агентству Йонхап. В посольство Республики Корея в России будет направлен атташе по делам воссоединения, которому поручено продвигать политику Сеула в области межкорейских отношений. В настоящее время проводится отбор кандидата, который приступит к исполнению обязанностей в августе, сообщили 30 апреля в Министерстве по делам воссоединения. Данная должность остается вакантной с февраля прошлого года в соответствии с планом бывшего президента Юн Су Гёля по сокращению количества сотрудников диппредставительств. В настоящее время атташе по вопросам воссоединения работают в посольствах Республики Корея в США, Китае, Японии и Германии. Руководство и профсоюз

крупнейшие южнокорейские судоходные компании HMM договорились о переносе ее штаб-квартиры из Сеула в Пусан. В конце прошлого года Министерство морского и рыбного хозяйства также переехало в Пусан из Сэджона. Другие судоходные компании также решили перенести свои штаб-квартиры в город Пусан. О погоде. В пятницу в Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до плюс 12, днем до плюс 23 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее повышение температуры. Это были новости из Сеула.

0: Корея и я. Яна Фелтон и Карина Медведева из России. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире русская служба Всемирного радио КБС и наша еженедельная рубрика «Корея и я», которая выходит каждую пятницу и знакомит вас с людьми из России и стран СНГ, вносящими вклад в укрепление отношений своих стран с Республикой Корея. У микрофона Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Апрель 2026 года стал для фанатов корейской кей-поп-группы BTS историческим моментом, так как ее участники после почти 4-летнего перерыва начали масштабный мировой тур «Ариран», вернувшись на сцену в полном составе после службы в армии. Перед началом мирового тура 21 марта этого года BTS провели бесплатный камбэк-концерт на площади Кванхамун в Сеуле, ознаменовав его выходу нового 5-го полноформатного альбома «Ариран». Что касается начала мирового тура, то он начался с корейского города Куян, провинции Кёнгидо. В спортивном комплексе Куян было проведено 3 концерта – 9, 11 и 12 апреля, на которые приехали многочисленные фанаты со всего мира, в том числе из России. И сегодня в нашей студии две поклонницы не только группы BTS, но и в целом кей-поп направления, которым посчастливилось побывать на концерте группы BTS в Кояне, и они готовы сейчас поделиться своими впечатлениями. Это Яна Фелтон и Карина Медведева из Москвы. Здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Всем привет.
0: Перед началом нашей беседы я бы хотела напомнить, что интервью с вами, Яна, уже выходило на нашем радио в январе этого года, но в то время вы находились в Москве, поэтому мы записали дистанционное интервью. И очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии вживую. Представьтесь, пожалуйста, напомните немного о себе, чем вы занимаетесь.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Яна Фелтон. Я блогер, кей-инфлюенсер, также автор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру и Sleep and K-Drama. Рассказываю про кей-поп, про дораму и про популяризацию в целом корейской поп-культуры в России. И очень рада видеть вас сейчас воочию. Спасибо большое за приглашение.
0: Карина, а мы с вами сегодня будем общаться впервые. И вот расскажите также вкратце о себе.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Карина Медведева. Я работаю в корейском travel-агентстве Korean Simple Travel. Занимаюсь тем, что привлекаю людей к тому, чтобы приезжать в Южную Корею и путешествовать по ней.
0: Ваш нынешний визит связан именно с концертом, да, группы BTS?
1: Mm-hmm.
0: Вот расскажите, когда вы впервые познакомились с творчеством этой группы и поняли, что хотите стать армией?
1: Со мной это случилось в 2022 году. На самом деле, я просто увидела какой-то рандомный ТикТок с нарезкой из их шоу Run BTS. Мне стало интересно, что это за смешные мальчишки. И я начала гуглить, и дальше все, я провалилась в это все. Мне кажется, я за месяц узнала информацию о BTS больше, чем за все годы вообще своего обучения где-либо.
2: Да, у меня тоже связано с ТикТоком. Это было были ковидные времена. Все сидели в дома, все сидели в ТикТоке, и мне попался какое-то видео, где я увидела просто какого-то нереального, красивого, харизматичного мужчину. У меня первая мысль была тогда, что да я не верю, что можно быть настолько красивым. И я решила погуглить, кто это. Это оказался Намджун из BTS, и все. И меня тоже засосало.
0: Да. Ну, у вас, то есть, есть определенные, да, именно любимчики, то есть.
1: Конечно. У меня Намджун.
0: Намджун. Тоже Намджун.
2: Но я начинала с Намджуна, но когда я начала погружаться еще больше в BTS, все-таки мой BTS это Чимин.
0: Понятно. А сколько всего концертов вам удалось посетить и где они проходили?
2: 2, получается, потому что мы с Кариной были в Бангкоке на J-Hope в прошлом году.
1: Да, в прошлом году.
2: И в этом вот на BTS на полноценном концерте.
0: Вот что касается этого концерта, как долго вы его ждали? Легко ли вам было приобрести билет?
1: Мне кажется, я вот с 22 года его примерно ждала, потому что когда я попала в фандом, это как раз был момент, когда BTS объявили, что они уходят на перерыв. И у меня, конечно, была такая досада, что я чуть-чуть не вовремя залетела в эту историю, но я все 4 года говорила себе, что как только будет анонс тура, я еду туда, чего бы мне это ни стоило, ну и в итоге так и вышло.
2: Да, ну у меня то же самое в 2020 году, когда я начала их стейнить. Я тогда еще вообще не понимала, как покупать билеты на кей-поп концерт. На самом деле меня Карина научила, как покупать билеты на кей-поп концерт. Но тогда, да, они, у них был последний концерт в Пусане, вот этот вот бесплатный, куда можно было выиграть билеты. И там они объявили, что все, ребят, мы уходим как бы в армию. И тоже я ждала, надеялась, что все-таки получится. Очень были различные переживания. Вообще неизвестно, типа, будет мировой тур или нет. Но мы с Кариной верили.
1: Мы верили больше всех. Mm-hmm. Слава богу, так оказалось.
0: То есть в этот раз вы приобрели билеты сразу на два концерта. Это 11 и 12 апреля.
2: Mm-hmm. Ну, так, это случайно на самом деле получилось, потому что первый билет, который я купила, он был как раз на 12 апреля. Я его выкупила сама на предпродажах из Москвы. И это было безумно тяжело, потому что в целом из России сложно купить на Интерпарке билет, потому что нужно использовать VPN. И нужно еще найти такой VPN, чтобы Интерпарк тебя не выкинул, чтобы он, ну, не осознал, что ты используешь какую-то непонятную соцсеть. И вот я была 155-тысячная в очереди, выловила вот свой первый билет, но, знаете, он на трибунах, на крыше, очень далеко, и вот это был мой первый билет, да, на который я подумала, что все, я точно иду. И потом вот у нас есть друзья, которые вылавливают, скажем так, билеты, когда кто-то сдает из Азии проще купить билеты, поэтому мы их попросили, что если будет возможность, попробуйте нам тоже VIP выловить. Вот. Ну, если выловят VIP, то пойду на два концерта. Если нет, то у меня в любом случае есть уже один билет.
0: И как второй билет, он там, места были намного лучше?
2: А, второй билет, это был как раз, да, это был VIP с саундчеком, это было ближе, и ощущения вообще абсолютно разные от трибуны и от VIP-а.
1: Я вообще считаю, что у меня как будто был самый лучший день, потому что мне больше всего нравится сет-лист в мой день, поэтому я считаю, что это судьба, что я попала на 12 число.
2: На самом деле, 12 даже по погоде было хорошее, mm-hmm. потому что 11 мы прям очень замерзли. Я сидела в куртке, несмотря на то, что не было дождя, но было безумно холодно, а 12-го прям вообще хорошая погода была, еще лучше.
0: Ну, вот расскажите об общих впечатлениях.
1: Мне кажется, вообще весь этот альбом — это одновременно самый BTS-ный альбом в их вообще дискографии, но при этом он абсолютно не похож на все, что было до этого. Мне кажется, в этом вообще прикол весь этой группы. То есть там нет ни одного трека, который напоминает что-то, что уже было, но при этом, когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что это только BTS могли выпустить. Концерт абсолютно феерически, я бы сказала. Ну, наверное, это был лучший концерт в моей жизни, хотя я очень много хожу на концерты, и на кей-поп-концертах я очень много раз была, но лучше этого я пока что ничего не видела. Потому что и шоу, и сет-лист, и взаимодействие с аудиторией, и тот факт, что ну, практически с любого места видно абсолютно все. То есть даже если ты сидишь на галерке, ты видишь, что происходит на сцене.
0: Ну, 360.
1: Да. Просто я была на других концертах на том же стадионе в Гаяне, и там было обычное расположение сцены. Ну, видно было что-то только людям, которые там в первые 15 рядах, может быть, все остальные просто смотрят на экран и делают вид, что им весело. Здесь же такого не было. То есть я была не очень близко к сцене, но когда они проходили по сценам, которые были по бокам, это было очень близко. То есть я прям их лица видела. Конечно, удивительно.
2: Да, я согласна, и даже я, когда сидела там на крыше, на трибунах, когда они пробегали вот по этим языкам, если увеличить телефон, это вообще, ну, как будто ты вот рядом здесь сидишь, потому что если бы это было где-то вдалеке, это было бы вообще не видно. И по поводу альбома я тоже согласна с Кариной, что да, это что-то другое, но они уже выросли до таких масштабов, что они имеют право экспериментировать с музыкой и со своим стилем, и у них это очень круто удается. Ну и сам концерт, конечно, как по мне, очень запоминающийся. Ну, как я везде писала, для меня это вообще самый лучший день в моей жизни. Но есть отличие вот между VIP-а и трибуной, даже не в том формате, что на VIP-е ты можешь видеть их вот так вот поближе. На VIP-секторе ты мог станцевать, стоять, кричать, в общем, делать все, что хочешь, отдавать всю энергию концерту. На трибуне же такого нельзя было делать, потому что когда мы вставали, нас сразу став сажал, говорил, что нельзя стоять, и, соответственно, знаете, был какой-то такой небольшой зажим, потому что люди практически не пели, не кричали, не дрыгались, не танцевали, и было классно в любом случае, да, если выбирать отсутствие концерта и трибуну, конечно, трибуна, но от VIP-а все-таки немножечко по энергетике отличается.
0: Да, вот также было очень много фанатов, да, на концерте, и друг другу дарили подарки, то есть такая атмосфера, все как свои, с разных стран. Вы, наверное, тоже со многими, да, познакомились?
1: Ну, кстати, да, я пошла одна изначально, мы с Яной потом попозже встретились, и у меня вообще не было ощущения, что мне как-то одиноко там, потому что я шла, и я понимала, что вокруг меня идет 55 тысяч человек, которые абсолютно со мной на одной волне. Они понимают каждую мысль в моей голове, как никто другой в мире. И да, все друг другу дарили подарки, как-то помогали. Все время спрашивают, а кто у тебя бис, а сколько ты армии уже лет. Короче, это ощущение, как будто ты в какой-то огромной семье находишься. Все девчонки, которые рядом со мной сидели уже на самом концерте, весь концерт мы с ними обсуждали все, что происходит, хотя мы все из разных стран, у нас единственный общий язык — это английский, но мы находили эти точки соприкосновения.
0: Скажите, вот как вы считаете, в чем такая большая солидарность у армии к группе BTS?
1: Мне кажется, самый большой фактор — это тот факт, что BTS транслирует настолько правильные ценности, просто общечеловеческие. И поэтому каждый раз, когда я вообще слышу, о чем они говорят, как они рассуждают о мире, какие посылы они несут в своих текстах, и не только в каком-то entertainment-контенте, который они делают, а просто вот по жизни, там, в своих социальных сетях, ты к этому подключаешься вне зависимости от того, какой ты национальности, сколько тебе лет, откуда ты. То есть, ну, я прям девочка из России, и я сижу, слушаю какого-то 30-летнего мужчину из Кореи и думаю, вау, он думает о жизни точно так же, как и я, и это те добрые ценности, которые я бы хотела, чтобы больше людей разделяли. И, наверное, поэтому фанаты так яростно их защищают, потому что, когда кто-то говорит, ну, какие-то странные вещи о BTS, не зная, что это за люди, ну, тебе как бы инстинктивно хочется их защитить, потому что ты их знаешь как будто бы лучше. Каждый раз, когда я кому-то говорю, там, своим друзьям, что я реально знаю их лучше, вы просто не понимаете. Я понимаю, что со стороны это может странно звучать, потому что это все еще знаменитости, которые где-то там, я где-то здесь, и мы знаем только то, что они нам позволяют знать. Но даже это дает тебе понимание, что это люди, которые разделяют просто правильные ценности. Наверное, так.
2: Да, я соглашусь, и когда они что-то говорят, взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с нами, во многом в голове возникает мысль, да это же я, это про меня. И действительно, когда ты думаешь, что человек мыслит так же, как и ты, ну, иногда кажется, что мы с кем-то из них похожи, чем-то характером, мыслями, и когда мы разделяем ценности друг друга, это очень сильно объединяет, и хочется их защищать, хочется их продвигать, чтобы это еще больше продвигалось в массы, но именно в положительном ключе.
0: А планируете ли вы посетить другие концерты в других странах этого международного тура?
2: Ну, у нас с Кариной были уже планы насчет Бангкока. Mm-hmm. Мы думали, Бангкок, либо Энкор в Сеуле, который пройдет в следующем году. Мы надеемся, что он пройдет, но он наверняка должен быть.
1: 100%.
2: Да, поэтому, да, мы хотим, и у нас цель быть еще ближе к сцене.
0: Я вам от души желаю. Спасибо. Так вот, расскажите, а какие места и мероприятия вы посетили в Корее в этот раз, помимо концерта?
1: Я, кстати, за неделю до концерта BTS была на Anchor-концерте Seventeen. У меня такой концертный тур в этот раз случился. Да, но там, конечно, было все не так для меня спокойно, как на BTS, потому что я ехала туда из аэропорта, пошел дождь, было очень холодно. Я была тоже очень далеко на трибунах, но я все равно в любом случае была супер счастлива, потому что я Seventeen тоже очень люблю. Вот, а так я 2 недели ходила по музеям, по Сеулу, потому что я здесь 4-й раз, и поэтому я все, что можно было уже увидеть, мне кажется, я увидела. Поэтому теперь я пытаюсь по каким-то именно вот культурным событиям тут ходить.
2: Да, я тоже больше по таким местам, где я еще не была. Хотя сложно, конечно, сейчас уже такие найти, но вот я ходила по местам Дорам, сейчас ходила, это по слабому герою, вот по 2-му сезону, плюс я ходила на интерактив, который был на площади, он был связан с Дорамой, каждый борется со своей никчемностью сам, ну, по крайней мере, это у нас так ее перевели, там сейчас снимается Ку Гё Хван и Го Юн Джон, там был один из актеров, которого я тоже поснимала, было очень круто увидеть вот так вот воочию, а так в планах, я думаю, да, больше посетить, наверное, таких дорамных мест и посмотреть места, где я еще не была, чтобы открыть какой-то, знаете, такой новый Сеул для себя.
1: Ну и плюс мы обошли все места из BTS Ariran Map.
2: Были в поп-апе, были вот это swim локация возле музея.
1: На ручье, где Keep Swimming надпись. Короче, у нас был тур по местам BTS в Сеуле.
0: Насыщенная поездка.
1: Да, да.
0: А чем вы планируете заниматься в ближайшее время?
1: Ох, ну если очень в ближайшее время, то я планирую на Чеджу полететь, а если чуть подальше смотреть, то я сейчас готовлюсь к поступлению в Корейский университет, вот, и в сентябре, надеюсь, уже жить тут. Таган, я на курс корейского языка хочу пойти, потому что я учила корейский с перерывами, получается, с 2023 года и вот такими набегами, и подумала, что, наверное, уже надо просто пойти в универ и нормально выучить язык.
0: А после обучения корейскому языку вы планируете уже какую-то профессию здесь получать, то есть идти в университет?
1: Я пока так далеко не загадываю, но в идеальном мире, конечно, да. потому что я бы очень хотела работать в интертейменте, мне очень нравится и телевидение, и медиа, и вся вот эта история. Я думаю, что я буду куда-то туда двигаться, но для начала, конечно, язык все равно нужен, потому что в Корее без корейского тяжко.
0: В начале нашей беседы, Карина, вы сказали, что сотрудничаете с Korean Simple Travel. Uh-huh. Вот расскажите, пожалуйста, об этой организации более подробно.
1: Это travel-компания. Мы на протяжении последних 2-2.5 лет организовываем туры в Корею. Это языковые лагеря для подростков, для взрослых на основании разных университетов. И это просто туристические треки, где мы ездим там по Сеулу, по Пусану, Чеджу, в Канын, в какие только города не ездим. Это корейская компания, но у нас часть сотрудников в России, часть сотрудников в Корее. Я занимаюсь социальными сетями, то есть, по сути, я своей работой рассказываю людям в интернете о том, как круто путешествовать по Корее. Ну, для меня это как бы работа мечты, потому что я еще до того, как стала работать в этом месте, сподвигла 10 своих друзей сюда приехать, хотя они вообще ничего о Корее не знали, но я всех убедила, что тут круто, и всем нужно в Сеул. Вот, и потом так вышло, что это стало еще и моей работой.
0: Яна, вы как дальше планируете развивать свою деятельность, связанную с Кореей?
2: Мы вот тоже с Кариной, когда вышли после концерта, обсуждали следующие 2 дня, что мы просто сидели и смотрели в стену и думали, и что мы делаем дальше. Я думаю, что я продолжу заниматься тем, чем я занималась, то есть, да, ведением социальных сетей, буду рассказывать еще больше про Корею, плюс у нас сейчас в России еще больше стало привозов корейских фильмов, корейских концертов, и я думаю, что их будет еще больше, поэтому, да, в любом случае буду рассказывать и как-то популяризировать Корею еще больше в России.
0: Какая последняя драма корейская вам запомнилась больше всего? Вот какую вы посмотрели?
2: Из последнего я посмотрела, вот если прямо из новинок, это «Охотничьи псы» 2-й сезон с Удохваном и Лисани. Ну, это прям бомба. Мне понравилось в том плане, что Netflix не слил. Обычно же, как, не всегда хорошо относятся ко 2-м сезонам, потому что, ну, бывает, сливают, но здесь прям вообще очень хорошо. Сейчас смотрю «Жена принца 21 века» с Пёну Соком и Аю. Но я очень жду что-то такое масштабное, потому что планочку они задали.
0: К сожалению, наше время уже подошло к концу. Благодарим вас за участие в программе, за то, что поделились своими впечатлениями о группе BTS, которого ждали много лет миллионы поклонников со всего мира. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Вы сможете снова прослушать этот выпуск, а также посмотреть фотографии на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение KBS World Radio. У микрофона была Инна Ким, а за режиссерским пультом Настя. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.

0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio. Почта недели.
0: Евгений Корныхин из Москвы пишет: «Спасибо за интересную передачу об истории KBS». Оказывается, в Корее, как и в России, есть телепередача, в которой разделенные семьи соединяются снова. Это очень трогательная передача.
1: Евгений, спасибо вам за письмо, за отзыв. Мы очень рады, что передача вам понравилась. А я поясню для тех, кто не понял. Речь идет о специальной передаче под названием «Привет, Моника». Она посвящена Дню Вещания, который отмечается 3 сентября. А мы эту передачу повторили в прошлую пятницу, 24 апреля.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет: «Мне нравится спортивная передача, которая выходит в эфир по вторникам. Я, честно говоря, не особый любитель и знаток спорта, но рубрика с рассказом о знаменитых корейских спортсменах очень интересная. Спасибо вам!»
1: Михаил, а вам спасибо за письмо. Обязательно передадим ваш отзыв ведущему спортивной передачи Джонни. Ваша оценка его труда ему непременно понравится.
0: Александр Сычев из Кунгура Пермского края пишет: «Очень рад, что вы возобновили всеми любимую рубрику. Честно говоря, я не думал, что она вновь вернется в эфир, но, к счастью, ошибся. И, конечно же, я планирую активно в ней участвовать до тех пор, пока она будет продолжаться».
1: Александр, спасибо вам за письмо. В нем имеется в виду розыгрыш дисков в музыкальном марафоне.
0: Александр Сычев далее пишет: «Давно не писал вам. Порой бывает проблематично зайти на ваш сайт. Он просто не загружается. Но я все-таки нашел решение этой задачи, вернувшись к приему на коротких волнах. Разумеется, в рамках интернета. В сети полно SDR-приемников, причем совершенно бесплатно и без помех от бытовых приборов. Но там есть свои особенности. Этот приемник надо обновлять каждые полчаса, что не очень удобно. Недавно вспомнил еще об одном варианте. Всемирная радиосеть. Там ничего не прерывается, поэтому предпочитаю слушать пока таким образом».
1: Александр, еще раз спасибо за ваше письмо и, конечно же, за информацию о способах приема наших передач.
0: Денис Савков из Москвы пишет: 22 апреля мы с супругой Екатериной отметили 10-летие нашего бракосочетания. По этому поводу хочу заказать для нее песню группы Everglow под названием Don't Speak. Спасибо заранее.
1: Денис, от всей души поздравляем вас и вашу супругу с юбилейной датой, с первым серьезным рубежом в вашей совместной жизни. И, конечно же, желаем прожить вместе в любви и согласии еще много раз по 10 лет. Ну а песню вы сейчас услышите.

0: По заявке Дениса Савкова из Москвы прозвучала песня под названием «Don't Speak» в исполнении группы «Everglow». Вопросы
1: и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В выпуске «Почтового ящика» 17 апреля прозвучал очень интересный рассказ об истории радиовещания в Корее. Я узнал для себя много нового. Хотелось бы услышать об истории телевидения, желательно с техническими подробностями.
2: Спасибо за вопрос. Попробуем ответить. О том, когда началось телевещание в Корее, известно абсолютно точно. В конце 1955 года в Сеул из Соединенных Штатов прибыло необходимое для начала вещания телевизионное оборудование, а первая экспериментальная передача вышла в эфир 12 мая 1956 года. Уже через месяц первая южнокорейская телекомпания начала регулярное вещание. Ее официальным названием было сочетание английских букв HLKZTV. В те времена телекомпании, подобно радиостанциям, имели свои позывные. Вот я, кстати, об этом тоже не знал. В том же году состоялась премьера первой корейской телевизионной драмы под названием «Врата небес» Чонгугы Мун. Ее длительность была всего лишь 15 минут. На первых порах телевизоров в Корее было очень мало. Так, в 1956 году на всю страну насчитывалось всего лишь 300 телевизионных приемников. В 1962 году уже порядка 8 тысяч. Ну, конечно, это тоже капля в море. Малочисленность телевизоров объяснить очень легко. В то время Корея была довольно бедной страной, а самый маленький, самый дешевый телевизор с размером экрана по диагонали всего лишь 8 дюймов стоил в конце 50-х годов 200 тысяч хван, в то время как средняя зарплата составляла всего лишь 5-6 тысяч хван в месяц. Вот и подумайте, многие ли могли себе позволить такую роскошь, как телевизор? Ответ очевиден. Практически одновременно с первой южнокорейской телекомпанией появилась станция, которая принадлежала американской армии, и ее передачи на английском языке предназначались для американских военных, которые находились на юге Корейского полуострова. Кстати, эта станция ведет передачи и сегодня. В начале 60-х годов наблюдался феноменальный рост телевизионного вещания. Так, 1 октября 1961 года была образована первая полномасштабная телевизионная станция в Корее, ее позывные HLKA-TV. Ныне это телерадиокомпания KBS, которая начала работу под эгидой Министерства культуры и информации. Первая передача вышла в эфир на тогда единственном телевизионном канале 31 декабря 1961 года. За KBS последовала еще одна телестанция TBC-TV, основанная в 1964 году. И, кстати, она работала довольно долго, до 1980 года. Это была первая частная телекомпания в Южной Корее. Еще одна коммерческая телестанция MBC-TV дебютировала в 1969 году. Появление MBC-TV способствовало развитию телеиндустрии в Корее, и после 1969 года телеиндустрия охарактеризовалась уже конкуренцией между этими тремя сетями. В середине 60-х корейская экономика стала расти поистине рекордными темпами, и телевизоры становились все более доступными для корейцев. Так, в 1963 году в стране уже было 35 тысяч телевизоров, в 70-м почти 400 тысяч, ну а к 80-му году телевизоры имели уже более 80% корейских семей. Спутниковая связь появилась в июне 1970 года, и, к сожалению, именно 70-е годы были отмечены вмешательством правительства в систему СМИ. В 1972 году правительство тогдашнего президента Пак Чон Хи ввело цензуру, пересмотрев закон о телерадиовещании под предлогом повышения качества телепрограмм. Хотя правительство и утверждало, что его действия предприняты по просьбе общественности, очень многие обвиняли его в стремлении установить монополию на телевизионное вещание. А вот 80-е годы стали поистине золотым веком для южнокорейской телеиндустрии. Рост был феноменальным во всех отношениях. Количество телевизионных станций увеличилось с 12 в 79-м году до 78 в 89-м. А количество телевизоров с 4 миллионов в 79-м до почти 6 миллионов. Несмотря на активное производство цветных телевизоров на экспорт, цветное телевидение было официально введено в Корее только в конце 1980 года. Но, к сожалению, южнокорейская телеиндустрия понесла потери. Во время правления Чон Духвана ряд газет, телерадиокомпаний и других изданий были принудительно закрыты или объединены. В частности, канал TBC TV был передан под управление KBS, став базой для канала KBS 2 TV. И вот наступили 90-е годы. Это уже была эра кабельного телевидения. Кроме того, в 95-м году Южная Корея запустила свой первый коммуникационный спутник Мугунхва-1. И это десятилетие стало периодом больших технологических изменений в вещательной индустрии. Она расширила свои услуги за счет новых технологий, таких как спутники и интерактивные кабельные системы. В 2005 году Республика Корея начала подготовку к переходу на цифровой формат телевещания, и с 2008 года вещание основных телеканалов, в том числе KBS-1, KBS-2, телекомпании MBC, SBS, ряда кабельных каналов, велось параллельно в аналоговом и цифровом форматах на всей территории страны. 29 июня 2012 года самая южная провинция страны Чеджудо стала первым регионом Кореи, где цифровое вещание полностью заменило аналоговое. Последняя телепередача в аналоговом формате вышла в эфир 31 декабря 2012 года, и в первый день 2013 все телекомпании начали вещание исключительно в цифровом формате. Проблем с переходом на цифровое вещание, в общем-то, и не было, так как закон о переходе на телевидение в цифровом формате, принятый Национальным собранием, предусматривал льготы для жителей страны с небольшими доходами на приобретение преобразователей цифрового сигнала в аналоговый. Эти приборы давали возможность принимать передачи в цифровом формате владельцам обычных аналоговых телевизоров. Современная Корея – это страна кабельного и спутникового телевещания, в которой давно нормой жизни стало наличие нескольких сотен кабельных, спутниковых и интернет-каналов. В Южной Корее сегодня 4 общенациональных вещательных станции. Это уже упоминавшиеся KBS, MBC, SBS и EBS. Их передачи доступны на всей территории страны и условно бесплатны. Почему условно? Потому что за них все же взимается фиксированная абонентская плата. Кроме общенациональных, есть в Корее частные и региональные каналы. Большинство операторов кабельного телевидения объединены в три крупнейшие телекоммуникационные компании. Это KTS, KTelecom и LG U+. Они также предоставляют услуги интернет-телевидения. В стране насчитывается сегодня около 14 миллионов абонентов кабельного телевидения. Теперь некоторые технические детали, как и просил наш слушатель. Формат наземного цифрового вещания в Корее ATSC/8VSB. Кроме Кореи, такой формат принят в Канаде и США. Формат сжатия принятый в Корее для видео MPEG-2, а для аудио Dolby AC-3. Кстати, из самого начала на южнокорейском телевидении использовали американский стандарт NTSC. Что касается соотношения сторон экрана, то до 2009 года стандартное изображение телепередач составляло 4 к 3, то есть 4 единицы в ширину и 3 в высоту. Это стандартное соотношение для алгоритма сжатия MPEG-2 и телевидения стандартного разрешения. В последние годы произошел повсеместный переход на широкий формат видеоизображения 16 к 9. Он используется в телевидении высокой четкости, известном всем HDTV, и при цифровом вещании ряда телекомпаний стандартной четкости. Все корейские телекомпании сегодня вещают в формате 16 к 9. Это стандартное соотношение сторон экрана не только в современных телевизорах, но и в компьютерных мониторах.

0: Спасибо за ваши рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по электронной почте, а также электронные рапорты, которые можно заполнить на нашем сайте.
2: Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 25 апреля, частота 15 265 кГц, средний прием, 20 и 27 апреля приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 20 и 22 апреля, тоже 15 265 кГц, хороший прием, с 14 по 16 апреля приема не было, 17 апреля частота 9645 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 13, 15, 19, с 24 по 26 апреля, частота 15265 кГц, хороший прием, 22 апреля, средний прием, 14, 16, 18, 20 и 23 апреля, частота 9645 кГц, средний прием во все дни. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 17, 18, с 20 по 25, 27 и 28 апреля, частота 15265 кГц, хороший прием. Евгений Корныхин, Москва, 17, 19, 27 и 28 апреля, 15265 кГц, хороший прием, с 21 по 24 и 29 апреля прием средний, 20 апреля приема нет. Иван Лебедев, Санкт-Петербург, 29 апреля, 15265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 17, 21, 25 и 27 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 20, 22, 24, 28 и 29 апреля, прием средний, 19 апреля плохой. Дмитрий Медведев, Волгоград, 18 апреля, 15265 кГц, хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 24 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 25 апреля, средний. Александр Пруцков, Рязань, 13, с 15 по 21, с 23 по 26 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 14 апреля, приема нет. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 28 апреля, 9645 кГц, хороший прием, 14 и 21 апреля, прием средний. Денис Савков, Москва, 17 и 18 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 27 апреля, средний, 28 приема не было. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург. 17 с 24 по 28 апреля 15265 кГц, хороший прием, с 18 по 22 и 29 апреля приема не было.

В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Пусть все ваши мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, всегда будут доброжелательными. Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким, а настроение всегда бодрым. Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива. Благополучия в семье и активного долголетия. Как можно больше солнечных и как можно меньше пасмурных дней. В качестве музыкального подарка прозвучит песня под названием «Твой образ» в исполнении мужской группы «Brown Eyed Soul».

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Московское время 17 часов. Всемирная радиосеть приглашает на 2 часа современной инди-музыки.

Solo noi, you can make the river go back.

0: Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей в ООН и мире за четверг, 30 апреля.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Несмотря на прекращение огня, ситуация в зоне Ормузского пролива остается критической. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Он представил три сценария развития событий, и даже при самом лучшем раскладе, если ограничения снимут сегодня, рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы. Генсек ООН призвал открыть пролив. КНДР в этом году начинает реализацию нового пятилетнего плана развития вооруженных сил. Замгенсек ООН Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал. Она подчеркнула, что эти действия нарушают резолюции Совбеза и подрывают глобальный режим нераспространения. Ди Карло призвала Пхеньян выполнять международные обязательства и возобновить диалог для снижения напряженности на полуострове. Число обращений в полицию в связи с онлайн-насилием в отношении женщин, работающих в СМИ, удвоилось в период с 2020 года. Об этом говорится в новом докладе структуры ООН «Женщины», опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Согласно исследованию, 12% опрошенных женщин, включая журналисток, сообщили о несанкционированном распространении личных изображений, включая интимные. 6% стали жертвами дипфейков, а почти каждая третья получала нежелательные предложения сексуального характера в цифровых сообщениях. Синдикат суданских журналистов стал лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кана 2026 года. Награду этой организации присудили в знак признания ее роли в защите свободы слова в ходе вооруженного конфликта в Судане. С момента начала боевых действий в 2023 году синдикат зафиксировал гибель 32 журналистов, 556 нарушений в отношении работников СМИ, а также закрытие многих газет и радиостанций. Судан сегодня одна из самых опасных стран для сотрудников средств массовой информации. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: В Африке уже 8-й год подряд увеличивается уровень голода, и без срочных и скоординированных финансовых мер ситуация будет только ухудшаться. Об этом говорится в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, Экономической комиссии ООН для Африки ЭКО, Всемирной продовольственной программы ВПП и Комиссии Африканского союза. По оценкам авторов, в Африке насчитывается около 306 миллионов недоедающих, это более 45% от общего числа в мире. Еще 892 миллиона человек сталкиваются с умеренной или острой нехваткой продовольствия. Основные причины – конфликты, климатические потрясения, экономические спады и растущее неравенство. Средняя стоимость здорового рациона в Африке достигла 4,41 доллара в день по паритету покупательной способности, что на 5,5% выше уровня 2023 года. Это значительно превышает международный порог крайней бедности в 2,15 доллара на человека в день. В результате 67% населения континента не могли позволить себе полноценное питание в 2024 году, более чем вдвое выше глобального показателя, около 32%. Более 30% детей в возрасте до 5 лет в Африке страдают от задержки роста, что свидетельствует о хроническом недоедании. Хотя этот показатель постепенно снижается, он остается высоким. Доклад подчеркивает значительный разрыв между текущими инвестициями и реальными потребностями для трансформации агропродовольственных систем. Хотя государственные расходы на сельское хозяйство в Африке растут с 2018 года, этого недостаточно для достижения целей по искоренению голода. Международная помощь увеличивается лишь незначительно, при этом менее 27% таких средств направляется на продовольственную безопасность и питание. Частные инвестиции остаются крайне низкими. Банковское кредитование сельского хозяйства составляет менее 4% от общего объема, а прямые иностранные инвестиции в сектор часто не превышают 2 миллиардов долларов в год. Особенно остро нехватку финансирования ощущают малые и средние предприятия. Они слишком крупные для микрофинансирования, но недостаточно значимые для получения банковских кредитов. Авторы доклада призывают создать более благоприятную политику и институциональную среду для привлечения инвестиций, в том числе через партнерство государственного и частного секторов. В отчете также подчеркивается важность инклюзивных решений с особым вниманием к интересам женщин, молодежи и мелких фермеров. Отдельно отмечается потенциал смешанного финансирования. В 2020-2023 годах в Африке было реализовано 99 таких сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Однако большинство из них ориентированы на крупные компании, тогда как малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку капитала. Африка также получает недостаточно климатического финансирования. В 2021-2022 годах его объем составил 44 миллиарда долларов, рост на 48% по сравнению с предыдущими годами, но значительно ниже необходимого уровня в 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты подчеркивают, что увязка климатического финансирования с развитием продовольственных систем

гибридные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играют важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALRG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALRG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с пересистемной гомологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками.

0: аферистиками. В целом исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию СНО. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией СИОН. Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чан.
1: Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию The Bill Walkers под названием Fine Time. Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», которая начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.

0: На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, Айсра, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Rapper. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпорации подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estée Lauder КОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена в 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все, от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона «Словакия Travel» усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летних летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую Барселону со счетом 3-2. При своем создании Слован назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братиславы. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ». Слован. А с 1953 года и по наши дни носит название Слован. Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл Барселону со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреб из стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей статус тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
0: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанской теплице, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанской теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апатовского «Отпушься». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового, по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевская купела у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардейские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды Бардейевских купелей захищены вратами.
2: Минеральные воды курорта Бардейевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отты Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник, помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета, названа в честь императрицы Сиси, Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур, дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
3: Природные лечебные здоровья су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамени.
4: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя больная терапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардейевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
4: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардейевские купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
5: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
6: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
7: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес RSI, RussianSobaka@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Мы начинаем трехчасовую ретрансляцию нашего канала в направлении стран Восточной Европы на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9820 кГц. Сейчас слушайте передачи русской службы BBC. Всемирное время 17 часов.
1: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет. Слушайте наши подкасты каждую субботу в 8 вечера по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на сайте русской службы BBC и в наших каналах в Telegram и на YouTube.
2: Всем привет! Вы смотрите или слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Меня зовут Олег Антоненко. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи неожиданно приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Он прилетел из Исламабада, где так и не дождался американской делегации. Президент США Дональд Трамп решил не отправлять ее на переговоры с иранцами. По сообщениям американских СМИ, Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив и окончить войну, а переговоры об иранской ядерной программе отложить на потом. США же считает именно вопрос ядерной программы Тегерана приоритетным. И сегодня мы поговорим о том, зачем глава МИД Ирана приезжал в Россию, близка ли война с Ираном к окончанию и кто сейчас управляет этой страной. Обо всем этом мы поговорим с иронистом, автором телеграм-канала «Исламизм от иноагента» Никитой Смагиным. Вынужден здесь оговориться, что власти России признают Никиту иностранным агентом. Никита, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте поговорим в самом начале о визите Аббаса Аракчи в Россию. Он ждал американскую делегацию в Исламабаде, где должен был пройти второй этап переговоров, не дождался ее и вдруг прилетел в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. О чем они говорили, о чем договорились?
3: Если мы смотрим на те заявления, ту информацию, которая у нас озвучивалась во время и после переговоров, я напомню, что у нас, получается, глава МИД встречался с Путиным. Он встречался, разумеется, и с своим коллегой, с Лавровым, вот, в Санкт-Петербурге. Но, по большому счету, никаких серьезных заявлений-то не было. То есть все заявления, которые были сделаны, они очень рутинные. Из-за того, что Россия поддерживает Иран, Россия сделает все для достижения мира. Сказано, что получил сообщение от верховного лидера иранского, Путин. Ну и как бы и все. И примерно то же самое со стороны иранской. То есть, на самом деле, если мы берем именно по факту заявлений и информации новой, то ее почти нет. Если мы говорим про сам формат, то, наверное, несколько выделяется, что с Путиным встречался глава МИД Ирана, то есть не только с главой МИД России. Это несколько выдает серьезность происходящему. Но, опять же, именно по факту происходящего ничего нового нам, по крайней мере, не сообщено. Но, с другой стороны, вместе мы понимаем, что большая часть того, что происходит, большая часть того, что обсуждается, оно и не будет объявляться. Больше того, очевидно, что одним из ключевых моментов обсуждения было военно-техническое сотрудничество. Здесь вообще стараются Россия и Иран ничего особо не рассказывать, особенно в нынешней ситуации. Так что в этом смысле неудивительно, что ничего особенного не было произнесено. Это еще не значит, что нет никаких договоренностей.
2: Да, ну смотрите, я обратил внимание на заявление Путина, что Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, но кажется, что это такое заявление, которое противоречит несколько той логике, при которой Россия, в принципе, ей выгодно нынешнее состояние, выгодно то, что она не под санкциями, ее танкерный нефтяной флот, да, он выведен на время вот этой вот ситуации с повышенными ценами на нефть из-под санкций американцами, и поэтому получается такая вот интересная ситуация, при которой вроде с одной стороны Россия заявляет о том, что ей выгоден мир, с другой стороны вот эта вот патовая ситуация в Ормузском проливе кажется для нее самой, что ни на есть, выгодной, вот, по факту.
3: Ну, России действительно выгоден, по крайней мере, в той форме, в которой это сейчас происходит, какой-то уровень эскалации в зоне Персидского залива. Это действительно давит, очень серьезно давит, да, на цены на нефть. Больше того, это делает запрос на российскую нефть сильно больше. Вот, и те страны, которые даже отказывались какое-то время импортировать нефть, вроде Индии, да, российскую, они к этому возвращаются. Так что, конечно же, здесь, когда, ну, российская сторона там говорит, что действительно заинтересована в прекращении, они немножечко лукавят, они заинтересованы в сохранении некоторого уровня эскалации в регионе. Разумеется, они при этом не заинтересованы в том, чтобы эта война переходила в какой-то новый формат и разрасталась по-настоящему там сотнями тысяч беженцев, все такое, потому что это уже непонятный сценарий с непонятными последствиями. Но еще раз, в каком-то уровне эскалации они заинтересованы. Но главное, конечно, не это, а то, что Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы получить какой-то рычаг давления на происходящее. Потому что главная проблема происходящего сегодня для России в том, что да, действительно, какие-то бонусы вдруг свалились на голову, это действительно скорее серьезный плюс и все такое, но с другой стороны, Россия совершенно не контролирует происходящее, она выступает исключительно как наблюдатель. Больше того, есть серьезные прецеденты, которые, в общем, хотелось бы наверняка России избегать. Прежде всего, то, что США и Израиль били в Иране по объектам, в том числе и российским. И их совершенно не интересовали возмущения со стороны российской стороны. 4 было прилета по Бушеру. То есть можно там сказать, что поражение дипломатического объекта в Исфахане или здание РПЦ в Тегеране это случайно. Это рядом где-то прилетело. Да, скорее всего, так и есть. Но 4 прилета по Бушеру говорят нам о том, что это не случайно. Это действительно ситуация, в которой либо США и Израиль намеренно выдавливают Россию, выдавливали из Ирана, либо они просто игнорировали заявления России, какие-то протесты, может быть, у них там какие-то свои цели были, а российские там заявления никак не принимались в известность. Потому что вот это, конечно же, Россия хотела бы сломать. И я бы тут скорее обратил, кстати, внимание на недавнее задержание израильтян в аэропорту, да, в Москве. Вот, то есть, мне кажется, это как раз звенья одной цепи. Потому что Россия видит, что Израиль просто, ну, вместе с Соединенными Штатами в Иране просто игнорирует какие-либо заявления российской стороны о том, что не то, что там сбавьте градус, нет, то, что вот это наши объекты, по ним не бейте хотя бы, игнорируется это. Так что в этом смысле я думаю, что действительно Россия хотела бы получить рычаги давления на происходящее, при том, что делать с этими рычагами, на самом деле, думаю, не до конца понятно сейчас. Это скорее история про то, что получить рычаги давления, а потом уже решить, что с ними делать. То есть главный рычаг, это, конечно же, сегодня, это военная поддержка Ирана. То есть Россия, как минимум, предоставляет разведданные Ирану для именно в этой военной кампании. Больше того, у нас есть свидетельство о том, что, видимо, Россия либо уже направила, либо вот-вот направит беспилотники ударные, имеется в виду камикадзе-беспилотники, шахеды. Это тоже, в общем-то, некоторое изменение парадигмы, потому что этого Россия поставляла последние пару лет Ирану только то вооружение, которое не может быть использовано против

0: видимо, будет медленно трансформировать свое взаимодействие с Ираном в пользу большей поддержки и иной поддержки, именно для того, чтобы иметь, с одной стороны, рычаг воздействия, а с другой стороны, как бы, возможно, и как-то стимулировать конфликт, потому что, в общем-то, чем больше тех же шахедов летит по объектам в регионе, тем больше используется перехватчиков, тем больше перехватчиков используется, тем меньше их можно поставить в Украину. Так что в этом смысле тут несколько есть измерений, но главное, еще раз повторюсь, что Россия хотела бы, конечно, получить какой-то вариант воздействия, рычаг давления на разные стороны, чтобы она уже не была просто наблюдателем, а была каким-то актором, который может влиять и к которому прислушиваются.
1: Да, но по сообщениям Financial Times, вот те самые герани, они же шахеды, они уже вроде поставляются в Иран России, да, такой интересный путь проделан. Сначала шахеды поставляются Ираном в Россию, там они превращаются в герани, потом герани опять превращаются в шахеды и возвращаются в Иран. Вот этим сообщениям можно доверять? Действительно ли идут поставки или это непроверенная, неподтвержденная информация?
0: Ну, как у нас обычно в таких случаях, мы точно знаем о том, что поставлено, не поставлено вооружение, только тогда, когда мы видим фото, видео с мест событий. То есть, либо когда уже прилеты происходят, и там некоторые обломки смотрят, либо когда это все как-то видно на других каких-то материалах. Пока у нас этого нет. Пока у нас этого нет, нужно понимать, что, конечно же, если мы говорим про поставку герани, это вполне логичный шаг, потому что Россия, она не просто производит сейчас герани сама, она их очень сильно модернизировала, она изменила там очень много технических моментов, они стали более эффективны, более точные, вот, и в этом смысле это, с одной стороны, улучшенная версия, с другой стороны, версия, то есть то вооружение, которое не нужно осваивать. Если мы представляем поставку, например, средств ПВО, или если мы представляем поставку самолетов, их же мало того, что нужно доставить, недостаточно объемные, большие, это все может еще быть перехвачено, разрушено, разбомблено, так еще это нужно освоить, и минимальный там курс освоения тех же средств ПВО, это там 3 месяца, а, как правило, это полгода, так что в этом смысле это действительно, чтобы развернуть и освоить нужно не один месяц. Что касается шахедов, то здесь все куда проще, у Ирана уже все готово для этого. Вот. Другой вопрос, что еще раз повторюсь, пока все-таки у нас нет достоверного подтверждения того, что у Ирана есть шахеды, хотя в это верится вполне. Опять же, у нас были сообщения до этого. Сначала у нас президент Украины об этом говорил, да, потом вот Financial Times говорит, что вполне возможно, что движение в этом направлении есть. Есть подтверждение тоже такое условное, но все-таки есть другая история с поставкой ПЗРК переносных. Иглы замечены в Иране, фотографии есть. Вот, непонятно, что за иглы, откуда они пришли, в том смысле, что это могли быть и иглы из Сирии, да, которые оттуда перекочевали от сирийской армии к Ирану, но тем не менее российские средства ПЗРК, именно переносные, они в Иране есть. Об этом, опять же, тоже уже писали западные СМИ, что есть контракт на поставку. Другой вопрос, что там было про вербу. То есть это немножко другие средства ПЗРК, но тем не менее, видимо, у Ирана есть еще и вот российские ПЗРК в каком-то количестве. Так что в этом смысле, опять же, тут много моментов. Опять же, нужно понимать, что когда мы говорим про утечки в западной прессе, и не только западной, о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана, нужно понимать, что там в большинстве случаев эти утечки в итоге оказываются верными, но с другой стороны, большая часть того, что имеется, не утекает никуда. А мы об этом узнаем именно из видео и фото. То есть, вот как, например, это произошло с бронемашинами «Спартак». Про них никто не говорил, никаких сообщений, заявлений про это не было, никаких утечек про это не было. Но просто в какой-то момент начали появиться все больше и больше фото и видео, что они там есть в Иране. Вот, и сейчас это просто, то есть на КПП они стоят, их множество, их явно не десяток поставлен. И, в общем-то, иранские военные их активно используют, и вот у вас факт налицо. Похожая история там со снайперскими винтовками в прошлом году. То есть, опять же, никто об этом не говорил, но потом вдруг они появились на фото-видео учений, все такое. Так что в этом смысле тут как раз-таки очень вероятно, что значительная часть того, что есть, мы об этом узнаем не из западной прессы, а уже из ситуации на земле. И опять же, самым верифицируемым и таким надежным источником у нас все-таки являются фото-видео с мест событий.
1: Да, смотрите, но при этом интересная ситуация складывается, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сейчас чуть ли не больше времени, чем в Европе, проводит на Ближнем Востоке и активно помогает странам Персидского залива каким-то образом получить средства ПВО, да, вот тот опыт, который есть у украинцев, использовать и там. Естественно, опыт, который заключается в том, чтобы перехватывать иранские шахеды, которые же герань. Россия, если она будет поставлять обратно, как мы говорили, шахеды, пока эта информация, давайте еще расскажем, неподтвержденная, но если это подтвердится, то получается, что театр войны, который вот российско-украинский, переносится в каком-то смысле, и его акторы главные расширяют, так сказать, сферу своего действия на Ближний Восток. Ну, тут, да, я сказал, что про Зеленский побывал в странах Персидского залива, но он недавно был еще и в Азербайджане, в стране

0: некоторые граничат с Ираном, да, то есть вот какая-то такая интересная активность. Вы что об этом думаете?
1: Ну, нужно понимать, что, с одной стороны, действительно, стороны в целом, я имею в виду Украина, Россия, они действительно вышли на Ближний Восток, они действительно пытаются там играть какую-то роль. Они, очевидно, заняли противоположные стороны, и в этом смысле нет никакого особого вопроса по поводу того, на чьей стороне кто выступает. Но, с другой стороны, они все еще являются игроками вторичными, да. И Украина, и Россия пока не играют серьезной роли в этом конфликте. Это все скорее задел на будущее, это в каком-то смысле задел с точки зрения нахождения какого-то символического капитала. Опять же, как я уже сказал, с Россией, например, ситуация во многом в том, чтобы как-то воздействовать на происходящее и, может быть, получить как раз козырь в переговорах по Украине. Опять же, то есть, ну, у нас и есть вполне себе логичное предположение, что можно попытаться обменять отказ от поддержки Ирана теми же разведданными на отказ от поддержки Украины разведданными, да? То есть, вот вполне себе возможный вариант для размена. Понятно, что он пока в таком варианте не существует, но, тем не менее, это один из возможных вариантов. И в этом смысле Украина похожим образом, мне кажется, занимается. То есть понятно, что ее помощь существенно не изменит ситуацию в регионе, но тем не менее она может чем-то помочь, она может что-то предоставить, она может тем самым получить, во-первых, какую-то поддержку из региона, а с другой стороны получить вот какой-то дополнительный вариант для взаимодействия. Тут куда интереснее, мне кажется, другой есть разрез, когда израильские системы ПВО переброшены, судя по утечкам, по крайней мере, опять же, в Эмираты. Вот это, мне кажется, куда более любопытный разрез, который нам говорит, что вообще-то, несмотря на то, что военные действия начал не Иран, да, вот именно я имею в виду эту войну. Несмотря на то, что Соединенные Штаты их начали, это были против страны Персидского залива. И, очевидно, они не в восторге от этих действий Израиля и США, но, тем не менее, это не значит, что они в этой ситуации будут исходить из какой-то другой реальности, кроме как прагматичной. А прагматичная реальность им указывает на то, что кто может им помочь и подсказать им, как лучше отбивать. Вот, например, Израиль. И Израиль, соответственно, таким образом увеличивает свое влияние и взаимодействие с Эмиратами. Хотя, еще раз повторюсь, что понятно, что, казалось бы, Израиль во многом и был инициатором-то военных действий, да? И, казалось бы, в каком-то смысле многие, наверное, ожидали, если брать вот людей, которые особенно пытаются это все смотреть через призму каких-то какой-то справедливости и прочих вещей, что вот надо наоборот там против Израиля США хоть нет. Прагматика зачастую диктует ситуацию несколько иначе, и Израиль с Эмиратами, как мы видим, выходит на новый уровень, и больше того, получается, что вот этот фронт антииранский, он, конечно, скорее укрепляется. Пока что это все-таки история про то, что нет активных действий в постоянном режиме со стороны стран Персидского залива. Они больше выжидают, смотрят, что будет дальше. Но, тем не менее, ситуация скорее, мне кажется, складывается к тому, что у нас в военном противостоянии дальнейшей конфронтации будут участвовать не только Иран и Израиль США с другой стороны, но Иран, возможно, поддержанный там частично Россией и Китаем, но, опять же, не стоит переоценивать пока эту поддержку. А с другой стороны, как раз Израиль, США и, вполне возможно, еще и страны Персидского залива. Так что в этом смысле эта, в общем-то, конфигурация становится еще более, я бы сказал, сложной. И в целом, на самом деле, еще меньше в пользу Ирана. Другой вопрос, что, опять же, Иран тоже тут проигравшим пока назвать нельзя.
0: Давайте поговорим о переговорах. Почему они застопорились, я имею в виду переговоры между США и Ираном? Вот Аракчи, он приехал в Исламабад, ждал-ждал американцев, а Трамп буквально чуть ли не из аэропорта развернул своих главных переговорщиков, да, Стива Виткофа и Джареда Кушнера, которые должны были как раз вылетать в Исламабад. В чем проблема?
1: Ну, я думаю, что тут мог быть еще какой-нибудь такой жест Трампа, потому что до этого вообще-то Иран не приезжал на переговоры на прошлой неделе, и там была ровно обратная ситуация. Там, правда, не было такого, чтобы ждали прямо в Исламабаде, но, тем не менее, история была в том, что Иран в итоге свою делегацию не отправил. Так что в этом смысле здесь скорее символизм, но главная, конечно, история в том, что, в общем-то, переговоры, они зашли, ну, по крайней мере, ситуативно в тупик. То есть у нас Трамп, очевидно, хотел бы, он настаивает там на каком-то решении конфликтного и разрешении вопросов. Причем, на самом деле, судя по всему, позиция США-то несколько смягчилась. То есть они уже не говорят о всех вот этих всеобъемлющих пунктах, как это было раньше, о множестве условий и все такое. Они говорили конкретно о ядерной программе. То есть это было в центре ситуации, и, в общем-то, видимо, это становится главным условием для Соединенных Штатов, чтобы Иран отказался от обогащения урана и согласился бы вывести уран. Вот. А все остальные вопросы, по крайней мере, не как минимум уходят на второй план. Понятно, открыть Армузский пролив, но тут в каком-то смысле Иран-то и не против, он просто хотел бы это сделать на определенных условиях. Так вот, то есть в этом смысле ядерная программа становится фактически главным условием, а Иран как раз говорит, что ядерная программа в лучшем случае будет условием потом. так, когда мы потом о других вещах договоримся. Вот, и как раз-таки эта позиция иранская, она, мне кажется, во многом показательна, потому что Иран, разумеется, совершенно не чувствует себя проигравшей стороной. Больше того, происходящее все больше убеждает очень многих в мире, что это скорее США должны называться стороной, которая как минимум не выиграла. Потому что те цели и задачи, которые, как считается, она ставила, потому что мы до сих пор не понимаем, в чем задачи Трампа были. То есть он никогда нормальных не объявлял. Он всегда говорит одно, потом другое, потом третье. Но в целом, как они могли бы формулироваться, они все-таки не достигнуты, и Иран получил рычаг давления через Армузский пролив, с которым, в общем-то, Соединенные Штаты пока не понимают, как справиться. Это, мне кажется, конечно, если мы вот именно так ставим ситуацию, чуть-чуть упрощение ситуации, да, вот, но тем не менее в моменте действительно это во многом так, потому что Иран перекрывает Армузский пролив, Соединенные Штаты с этим ничего сделать не могут, единственное, что они могут сделать, это перекрыть его еще и для Ирана, и в этом варианте это может существовать, в общем-то, бесконечно долго. Понятно, что это будет наносить колоссальный урон для Ирана и колоссальный урон для региона и для мировой экономики тоже, но по большому счету, в общем-то, сейчас стороны пребывают вот в таком состоянии своеобразного перемирия, то есть это вроде как перемирие вообще-то, да, но перемирие, при котором стороны еще и друг друга танкеры захватывают, то есть Иран захватывает танкеры, именно захватывает, то есть, да, ну, Соединенные Штаты вообще-то начали делать, они начали захватывать танкеры, связанные с Ираном, прям вот спецназ высаживается на танкер, все такое, Иран, в свою очередь, начал захватывать танкеры, которые вроде как тоже аффилированы то ли с Израилем, то ли с США, на самом деле, может быть, ни с кем из них, но, тем не менее, это какой-то ответный шаг, и это действительно вот переход вот этой фазы блокады на новый уровень, и, тем не менее, это при сохранении вот какого-то еще и условного перемирия, когда, по крайней мере, друг друга не обстреливают. В этом состоянии все происходит. Так что, в общем и целом, ну, обобщая сказанное, переговоры действительно в той ситуации, когда обе стороны не готовы пойти на условия другой стороны, и в этом состоянии оно, в общем-то, сейчас заморожено, поэтому чего-то ожидать прорыва, по крайней мере, в ближайшее время, видимо, не приходится.
0: Да, то есть иранцы говорят, давайте все разблокируем, а потом будем договариваться. Американцы говорят, нет, давайте сначала про обогащение урана договоримся, а потом будем остальное все решать. И вроде бы вот сегодня Wall Street Journal и Reuters написали, что американцы готовят какие-то ответные предложения Ирану, вот в ответ на то, что предлагает Иран по разблокированию, и, видимо, это займет какое-то время. Но я хотел у вас еще спросить про то, кто сейчас реально управляет Ираном. Да, вот Аракчи приезжает, министр иностранных дел в Россию. Он же, собственно, ведет переговоры с американцами. Но на самом деле, кто сейчас у власти в Иране? Кто формирует вообще требования переговорные? Кто управляет страной? Поскольку новый аятолла Маджтаба Хаменеи, он не появлялся на публике. По сообщениям разведки, у него тяжелое очень ранение. Там вопрос ампутации ноги вроде идет, о том, что у него обожжено лицо, и он не может говорить, поэтому мы не слышим его аудио, мы не видим его видео. Вот какая-то такая ситуация. Понятно ли, кто реально принимает решение, кто управляет Ираном сейчас?
1: Ну, в общих словах, на самом деле, понятно, потому что понятно, прежде всего, то, что ситуация в состоянии некоторого перманентного транзита. То есть, после того, как выбито предыдущее руководство и в значительной степени, ну, прежде всего, убиты, да, те люди, которые играли ключевые роли в принятии решений, система перешла вот в режим вот этого транзита, когда постоянно происходит какая-то перетасовка, постоянно, в общем-то, идут некоторые внутренние тени толкай. С одной стороны, мы, конечно же, понимаем, кто правит бал, кто у нас тут самая влиятельная сила вот в общем и целом, это, конечно, корпус староисламской революции. Вот. Другой вопрос, что корпус староисламской революции это тоже не единый некоторый механизм, там есть свои какие-то тоже фланги, какое-то свое перетягивание внутреннее. И любопытно, что вот человек, который, казалось бы, выходец из корпуса и, видимо, человек, который, то есть, опять же, явно плоть от плоти, это Багир Галибаф, да, Мухаммад Багир Галибаф, спикер парламента, он как будто бы потихоньку, по крайней мере, на этапе нынешнем, несколько отстранен был от принятия решений, по крайней мере, его позиция не победила. Вот, то есть у нас были сообщения, что якобы он-то как раз был не против договориться с Соединенными Штатами на каком-то варианте, или, по крайней мере, продолжить переговоры конструктивные, но, в общем-то, его позиция не возобладала. И это лишний раз показывает, что, в общем-то, ситуация достаточно сложная. У нас есть там целый набор людей, которые так или иначе там появляются. В общем-то, скорее всего, их куда больше из таких знаковых фигур. Но есть у нас Вахиди, это глава КСИР фактически. Ну, он не является командующим КСИР, потому что, ну, на всякий случай, собственно, не стали его назначать официально, чтобы не был под ударом. Но, тем не менее, это фактически глава КСИР. Якобы при нем есть какой-то совет из 4 человек, кто там эти четыре человека, непонятно, но, опять же, это утечки. У нас есть Золь Гадар, это глава Совета нацбезопасности, который пришел на смену Ларри Джани, тоже военный, причем больше того, военный, который отличался даже среди военных особым радикализмом, да, своей позиции. Так что в этом смысле побеждает, конечно же, во-первых, более радикальная позиция, более категоричная позиция, а с другой стороны, в целом, сегодня это, конечно же, коллективных сил. Коллективный эксир — это не один человек, это не вертикаль власти, это движение к большей вот этой горизонтальности принятия решения. Больше того, я думаю, что сейчас немаловажная позиция каких-то офицеров на местах, то есть тех людей, которые руководят различными секторами, регионами в стране. Страна разделена на военные округа, да, в каждом округе есть свой военнокомандующий, и он имеет определенную автономию принятия решения в режиме военного времени. Я думаю, что как раз сейчас принятие решений, оно идет таким образом, чтобы и те люди, которые на местах, руководят, да, для них это тоже выглядело легитимным, потому что они являются опорой режима, и если они не будут согласны с вашим решением, то, соответственно, у вас решение может быть саботироваться, потому что, опять же, у них серьезная автономия в принятии решения и все такое. То есть в этом смысле, в общем-то, вот эта коллективная военная позиция, она и доминирует, или коллективная военная позиция, она стоит на том, что, в общем-то, уступки смерти подобны. То есть если мы пойдем на серьезные уступки перед Соединенными Штатами, которые еще что-нибудь нам пообещают, а потом обязательно кинут снова, то, в общем-то, это будет хуже поражение, скажем так. То есть в этом смысле они, конечно же, готовы в первую очередь стоять до конца, воевать дальше, но если даже готовы они идти на какие-то переговоры, только в том случае, если им дают какие-то уступки прямо сейчас. То есть, условно говоря, вариант, что мы с вами договоримся, а потом вы снимете санкции, не работает. Только если вы прямо сейчас снимете санкции, только тогда это будет работать. То есть позиция такая однозначного как бы паритета и только на равных, только так, только с позиции силы, скажем так, в каком-то смысле, можно
0: А правильно я понимаю, что вот если раньше корпус стражи исламской революции выполнял функции таких вот, что называется, охранителей, это и разведка, и армия, и полиция, и главной задачей было обеспечить власть верховного правителя Али Хаменеи, да, последнего, который был убит. Сейчас Муджтаба Хаменеи непонятно где находится, его местонахождение засекречено. Говорят, что вообще там ему передают сообщения какими-то письмами, гонцами, да, у него нет никаких электронных средств сообщения, чтобы его не засекли. И сейчас получается ситуация, когда не он правит, а фактически КСИР получил рычаги управления. То есть сейчас КСИР не обслуживает интересы высшего духовенства, а сам является главной политической силой в стране.
1: Ну, в общем, усиление КСИР, это, конечно же, ситуация не сегодняшняя, да, это давно начало происходить, некоторое усиление влияния и все такое, но, конечно же, война вот эта, она ситуацию в значительной степени обострила до предела, то есть тот процесс, который выглядел каким-то медленным и вообще необязательным, потому что другие стороны все-таки тоже перетягивали на себя канат, пытались тоже влиять, он вдруг вот так сменился, что вот эта одна из линий, которая была, еще раз, одной из, она вдруг стала единственной, и вот она максимально кристаллизовалась, и в этом варианте существует сейчас. Да, действительно, это КСИР, да, действительно, это военные. Это военные, которые повсюду принимают решения, и они из силы, которая обеспечивала безопасность режима, стали силой, которая формирует режим. Да, это, в общем-то, в значительной степени уже произошло, вот, и сейчас это выглядит именно так. Тут еще есть любопытная развилка, мне кажется, которая, еще посмотрим, куда это выйдет, что вообще-то КСИР же контролировал значительную часть экономики страны, то есть там разные подсчеты были, там в последнее время давалась оценка от 20 до 40% экономики ВВП. Контролирует корпус исламской революции. И, конечно, у меня сразу же вопрос, а не станет ли в итоге ситуация таким образом, не повернется в ту сторону, что вообще-то это и станет экономикой Ирана? Да, то есть именно не бюджет государственный, а именно бюджет КСИР станет и основой. И ведь у них тоже есть эти социальные программы свои, они тоже там и плотины строили, и гуманитарку раздавали. И, опять же, это все коммерчески во многом предприятия, которые тоже давали рабочие места и все такое. То есть в этом смысле вот это вот государство в государстве, оно может стать основной частью вот этой системы. И тогда, конечно, у нас будет трансформация еще более любопытная по-своему, но, конечно, еще большой вопрос, куда, к чему это приведет. Так что в этом смысле еще не все развилки, я бы сказал, пройдены, и, в общем, тут еще есть куда идти, есть куда трансформироваться.
0: Мы записываем этот подкаст 28 апреля, то есть ровно два месяца с начала войны. Как за это время изменилась жизнь людей в Иране? Что нам об этом известно?
1: К сожалению, известно не так много, потому что, конечно, информации стало куда меньше, все еще отсутствует интернет в Иране. Вот, это, конечно, отдельная история, достаточно любопытная, о том, как трансформируются интернет-технологии в рамках Исламской Республики, потому что Исламская Республика, конечно, пришла к точке зрения, что без интернета совсем плохо, нельзя так, потому что значительная часть экономики медным тазом накрывается в этой ситуации, но, тем не менее, возвращать интернет тоже никто не планирует, и поэтому они пытаются вот найти новые варианты, когда интернет будет выдаваться кому-то, а остальным нет. Вот, и там вот новые схемы там по предоставлению белых сим-карт. Это сим-карты, которые дают возможность доступа к интернету, и они, соответственно, выдаются либо людям, связанным с властями, с государственными СМИ, либо там чиновникам, которым это вроде как по... Не всем, разумеется, чиновникам, а тем, кому это положено. Вот, с другой стороны, есть новая система интернет-про, при которой вроде как вы можете подать заявку, если вам нужно по бизнесу доступ к интернету или для исследовательской деятельности, то вы, если будете одобрены и действительно власти посчитают, что вам это правда надо, и вы не угрожаете властям, то тогда вам действительно интернет предоставят. В общем, тут есть какие-то вот эти вот начинания для того, чтобы сделать интернет таким неровным. Кому-то давать, кому-то не давать. Параллельно и тут же еще появляются коррупционные схемы. Вдруг оказывается, что эти белые сим-карты оказываются просто у каких-то людей за деньги. То, что ими, оказывается, барыжат активно. Для этим возмущаются вот судебные власти, говорят, наведем порядок, ну и так далее, так далее. То есть там, конечно же, много вот этих вот нюансов с интернетом, свой бардак. Но, тем не менее, нужно понимать, что больше населения остается без интернета. То есть по факту. То есть у кого-то есть Starlink, у кого-то есть эти белые сим-карты, у кого-то еще что-то есть, но тем не менее большая часть населения остается без интернета. С точки зрения обычной жизни, понятно, что доминировало все это время ощущение некоторой нестабильности, непонятности, неизвестности, небезопасности. Я думаю, что в каком-то смысле это сейчас так и есть, но опять же примечательно, конечно, вот это фото, видео, которые выкладываются, как люди с какой надеждой воспринимают вот эти сообщения о прекращении огня, то, что вот получается уже пару недель как не стреляют, нет опасности выходить на улицу. И, конечно, люди и бегут тут же в парке, бегут гулять и бегут вот этот глоток какой-то безопасности вдохнуть. Даже не столько с надеждой, я тоже неправильно даже сказал, а вот есть некоторое ощущение, что это временно, да, что обязательно война вернется. И поэтому люди пытаются как-то ухватить то, что есть сегодня, то, что есть сейчас, какие-то вот минуты, моменты безопасности и все такое. Так что в этом смысле, конечно же, страна, ну, главное, что, наверное, нужно понимать, она уже не будет жить прежней жизнью, видимо. Об этом говорят и экономические показатели прежде всего, да. То есть, как бы ни повернулась ситуация, это уже не будет ситуация даже конца 2025 года, хотя там тоже было все, мягко говоря, неблагополучно, но будет ситуация еще хуже. И я думаю, что как раз население скорее находится в преддверии вот этих вот печальных перемен в их образе жизни и в их благосостоянии, и поэтому как бы это еще не проявилось в полной мере, нет там ни гуманитарной катастрофы, ни каких-то проблем со снабжением, все такое, но все это может появиться, и я думаю, население как бы морально готово к этому, но тем не менее, хочется верить в последний момент лучше.
0: Война заканчивается или нет? Вот хочу вас напоследок спросить. Вот по ощущениям и США, и Иран не хотят возобновлять вот в активной фазе боевые действия, которые начались 2 месяца назад. По вашим ощущениям, куда ситуация, в какую сторону она будет развиваться?
1: Ну, по моему ощущению, конечно, ничего не заканчивается. То есть у нас есть военная конфронтация, которая дальше будет продолжаться. Она может в разных формах существовать. Это не обязательно война, прям когда бомбежки идут постоянные. Хотя, опять же, хотелось бы обратить внимание, что вообще-то Соединенные Штаты скорее наращивают присутствие военное в регионе. Да? То есть в этом смысле все это перебрасывается, как показывает практика трамповская, вряд ли просто так. Вот. Так что в этом смысле я бы, конечно же, поставил на продолжение военных действий в той или иной степени. То есть если они не сейчас, то через какое-то время возобновятся, не говоря уже о том, что решение по Армузскому проливу нет, и, соответственно, и Иран, и регион, и весь мир должны быть готовы к тому, что это всерьез и надолго, проблемы в регионе Армузского пролива всерьез и надолго. То есть что-то может иногда проходить, что-то когда-то может разблокироваться, потом снова заблокироваться, но, тем не менее, еще раз, проблема там всерьез и надолго. Так что в этом смысле я, конечно, думаю, что базовый сценарий, с которого, кстати, видимо, иранское руководство исходит, судя по их действиям, что военные действия будут там еще очень долго. В том смысле, что, ну, месяцы точно, может быть, годы. Так что в этом смысле это скорее история про некоторый вот переход ситуации в новую фазу, в новое вообще, в новое состояние, когда вот эта конфронтация в той или иной степени нормальное существование региона и нормальное существование Ирана.
0: Никита, огромное вам спасибо за этот разговор. Я беседовал с иронистом Никитой Смагиным. Обязательно подпишитесь на его канал в Телеграме «Исламизм от иноагента». И спасибо, что досмотрели нас вот до конца. Спасибо за лайки, за распространение нашего подкаста. Меня зовут Олег Антоненко. Всего доброго.

0: Всем привет, меня зовут Илья Кизиров, и вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Во время разговора с Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Но, несмотря на это, парад Победы на Красной площади все равно пройдет без колонн военной техники и военных курсантов. И это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Минобороны в своем сообщении написало, что парад сокращен в связи с, цитата, «текущей оперативной обстановкой». Что осталось от парада Победы к 5-му году войны, мы обсудим с моим коллегой, военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Паш, привет.
1: Привет, Илья.
0: Давай сначала коротко про вот это вот предложение о перемирии на 9 мая. Что это за однодневный формат перемирия такой и зачем это Путину?
1: Ну, во-первых, Путин не первый раз предлагает устраивать перемирие по поводу различных дат и событий.
0: Пасхальное было, да?
1: Да, пасхальное было перемирие. То есть он на самом деле вполне себе любит выступить таким инициатором мира, да, миротворцем. Так что в этом нет ничего прям супер нового. Но, с другой стороны, конечно, какая-то дополнительная договоренность и гарантия того, что все будет тихо 9 мая, она им не помешает, безусловно. И это очевидно, потому что российские власти явно очень беспокоятся по поводу того, что Украина может 9 мая просто сорвать им праздник. К празднику, к которому в России все уже привыкли. Если вспомнить то, что происходило вот в последние недели в связи с планами на 9 мая, то это как раз показывает некую растерянность. Да? И я не знаю, как можно назвать это нервозностью, но растерянность точно была. Потому что сначала пошли слухи о том, что парад отменяют. Потом внезапно появилась информация о том, что срочно срывают на тренировки военных. Вот мне рассказывал один наш источник, который говорит, что просто сорвали, внезапно отправили на репетиции. Потом долго ходили слухи о том, будет сокращенно, или будет с техникой, или без техники. И вот накануне объявления Пескова и накануне объявления Министерства обороны России, ну, как там с разницей в один день это все объявили. Но на самом деле неясность определенная сохраняется до сих пор. Непонятно, где в других городах будет, как это будет и так далее, какие будут гости. Ну, в общем, очень много до сих пор остается каких-то темных пятен вокруг этой истории. И все это, как сказал Песков в своем последнем заявлении, связано с тем, что украинцы могут обстрелять Россию дронами. Ну, он там это выразил, как назвал, террористическими атаками, да? Ну, имеется в виду то, что может быть просто обстрел, да?
0: Хорошо, а что останется от парада? То есть кто все-таки пройдет по Красной площади? Будут ли гости, например, на трибунах?
1: Сейчас мы говорим о параде 9 мая на Красной площади в Москве.
0: Да.
1: Сейчас это планируется, как я понимаю, пешие колонны. Ну, вот те коробочки, которые там обычно ходят, как я понимаю, стандартный набор, минус суворовцы-нахимовцы и минус кадеты. Я так понимаю, что если это по возрасту отсекается, то, наверное, юнармия, которая там тоже принимала участие, она тоже, наверное, не пойдет. Предположительно, хотя Министерство обороны об этом не говорило. И внезапно решили они устроить воздушную часть парада, которая не раз в последние годы отменялась, и пообещали пролет пилотажных групп, я так понимаю, это «Витязи», «Стрижи», и Су-25, у них там тоже есть пилотажная группа, хотя я их уже давно не видел, чтобы они выступали, ну, с дымами вот этими разноцветными, цвета российского флага. И вот он в таком виде будет. Какие будут гости, неизвестно. Я вот сейчас увидел информацию о том, что может приехать премьер Словакии, но какой-то окончательный список гостей его не публикуют. То есть непонятно, кто будет на трибунах стоять. И, как я понимаю, но опять-таки это все слухи, возможно, и даже и ветеранов Великой Отечественной войны не будет. Потому что я так думаю, что если там придется кого-то эвакуировать, то стареньких ветеранов действительно очень сложно вывести быстро с Красной площади. Но это мое предположение. Никто вообще об этом не говорит.
0: Ну, а шествие «Бессмертный полк», раз технику нельзя, там десятки тысяч людей.
1: Да, про «Бессмертный полк» никто ничего не говорит. Судя по всему, его тоже не будет. Но «Бессмертный полк» и не проходили там в последние годы, и в годы пандемии его тоже не было. Поэтому не привыкать. Проведут онлайн, как это уже уже делалось.
0: Хорошо, ну вот Министерство обороны объясняет отмену текущей оперативной обстановкой, Песков, как он это называет, терактами, да. С чем ты связываешь отмену? Действительно с угрозой дронов или что-то еще? Или какой-то комплекс причин?
1: Ты знаешь, комплекс? Я думаю, что это комплекс причин. Тут есть и связанное с обстрелами, потому что украинцы все дальше и дальше запускают, и все больше и больше запускают, и уже, как я думаю, уже нет точных цифр, нет, но, наверное, уже сравнялись с россиянами по числу этих дронов, которые они запускают. И все более и более громкие атаки. Уже долетели до Перми, Екатеринбург, Самара, Ульяновск. Это Пермь, по-моему, где-то там 1500 километров до Украины. 1500 километров. Поэтому у Украины точно есть какие-то дроны, которые она может запустить и так, чтобы они долетели до Москвы, причем так долетели, чтобы еще попутно обходили всякие зоны, известные украинцам противовоздушной обороны. Так что это серьезная реальная опасность. Угу. Действительно, стоит волноваться. Техника, в отличие от людей, гораздо более уязвима для таких ударов. Стоит ли эта техника в Алабино? Техника нуждается в нескольких прогонах. Их, по-моему, по 3-4 штуки было в прошлые годы. То есть у тебя каждый из этих прогонов превращает технику в идеальную цель.
0: Ну да, потому что известен маршрут, известно, кто, где, когда будет.
1: Да, абсолютно. Все знают, где эта техника стоит, где она находится. Да и к тому же, я думаю, что украинцы могут в реальное время найти каких-то людей, которые им расскажут, где эта техника находится, я предполагаю. Да, и убрать эту технику, если она уже стоит в колоннах, готовая куда-то двигаться, вот убрать их с улиц в какие-то переулки практически невозможно. Учитывая, что Министерство обороны любит пустить в конце этого парада межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», это превращается совсем уже в какую-то идеальную цель. Mm-hmm. Хотя до сих пор я не слышал, чтобы украинцы прямо вот очевидно как-то целились своими ударами 9 мая. Но, с другой стороны, вот в прошлом году, например, была 80-я годовщина Победы, и такие были лица на трибуне, что это был бы слишком большой международный скандал, если бы еще там по Си Цзиньпиню, например, запустили бы волну дронов. Ну вот.
0: Хорошо, первая причина. Бояться ударов дронов.
1: Да.
0: Вторая причина. Ты говорил, комплекс.
1: Вторая причина. На самом деле, это целый комплекс причин. В прошлые годы уже говорили много о том, что неплохо было бы эти парады как-то вот по формату изменить. И, например, вот Z-блогеров, провоенных людей, которые пишут в социальных сетях, многих из них просто раздражало то, что на этих парадах часто показывают какую-то передовую военную технику, которую объявляют самой могучей в мире, этой техники при этом нет где-то на фронте. Это их очень расстраивало. При этом, на самом деле, многие из образцов этой техники, они просто экспериментальные. Как в 2015 году показали, это был первый парад, на котором был вот прям такой огромный набор этих новинок российского военно-промышленного комплекса. Там и Т-14 «Армата», и Т-15 БМП на базе «Армата», там САУ-коалиция, «Бумеранг», «Курганец» и так далее. Это все было прям вот такое очень впечатляющее. Писали очень много по всему миру медиа о новой русской мощи. А вся эта русская мощь новая, она была, в общем, экспериментальной в значительной степени. Там кое-что довели до ума, кое-что остается прям вот в том виде, в котором вот эти бумеранги, которые ездят, я не знаю, они, по-моему, так...
0: Это что вообще такое?
1: Это очень похоже на американский «Страйкер» чем-то и концептуально. Восьмиколесные тяжелые БМП. Вот. Но до сих пор это все в войсках никто не видел, да и сейчас уже и Россия и не использует никакую бронетехнику практически, но очень ограниченная в некоторый момент. Вторая, собственно, причина была в том, что в прошлые годы, по крайней мере, у России могло просто не хватать техники для того, чтобы она участвовала в парадах. В 25-м году, правда, все нашлось, но техники просто не, ну, могло не хватать. Сейчас, наверное, по всей России могли бы наскрести какое-то количество танков, чтобы они прошли. Но, учитывая, что есть и другие дополнительные какие-то причины, этого делать не стали. Ну и, собственно, да, вот удары, которые могли все это дело остановить.
0: Хорошо, давай про удары, потому что две эти причины, там, раздражение Z-блогеров, нехватка техники, они довольно понятны, очевидны. А удары я хочу обсудить чуть подробнее. Москва, на самом деле, уязвима для ударов беспилотников? Ударов-то давно не было.
1: Москва уязвима для ударов беспилотников. Любой город уязвим для ударов беспилотников. беспилотников, потому что Москву защищает противовоздушная оборона, да, система противовоздушной обороны. Любая система противовоздушной обороны имеет пропускную способность, если можно так выразиться. Да. У нее есть какое-то конечное количество целей, которые она может сбить. Вот чем у тебя больше комплексов, тем они более боеготовы, чем лучше работает система предупреждения, нападения об ударе, чем вот это все лучше синхронизировано и прям вот отлажено, тем больше может сбить. Но это означает, что если запустить, допустим, в два раза больше, чем может съесть вот такая система противовоздушной обороны, это значит, что вот половину собьют, вторая половина долетит. Поэтому, когда дроны прилетают в Туапсе или еще куда-то, это не значит, что там ничего не сбивали. И, по-моему, сообщается обычно, что что-то сбивается. Это просто перегружает систему противовоздушной обороны. Просто запускает больше, чем может перехватить ПВО. Как бы оно ни было устроено, да, если это ракетные комплексы, то они расстреливают ракеты, и их надо перезаряжать, есть какое-то время, в течение которого может пролететь следующая волна. Если это какие-то артиллерийские системы, то же самое. То же самое, да, то есть если у тебя просто в один момент может пролететь такое число этих беспилотников, которые они просто перехватить не могут. Поэтому на самом деле, какой бы ни была система противовоздушной обороны, ее можно перегрузить и ее можно преодолеть. Но при этом украинцы признают, и есть такое мнение, что Москва – это один из самых защищенных регионов в России сейчас. И поэтому мы действительно мало слышим про какие-то дроны, которые в Подмосковье. Ну, мы слышим о том, что их в Подмосковье сбивают, да?
0: Ну, периодически возле Жуковского
1: там сбивают. Да. Но вот к Москве не пролетал уже давно никто. Это может означать, что нет просто такой задачи. Еще раз, можно собрать столько дронов, которые преодолеют ПВО Москвы, но это означает, что их нельзя будет запускать по другим целям. Возможно, какие-то другие цели находятся в приоритете. Еще один момент интересный. То, что ПВО Москвы вообще изначально создавалось, ну, не изначально, там, 1920-х годов оно там существует, но в 50-х, 60-х ее все-таки ориентировали на противостояние американскому массированному ядерному удару. В Москве вся система обороны, да, с этими комплексами А-135, которые были оснащены противоракетами с ядерной боеголовкой, понимаешь, собирались сбивать...
0: Ядерное оружие ядерным оружием.
1: Вау. Да. То есть, если бы тогда по Москве был массированный ядерный удар, то к нему присоединились бы еще и противоракеты в верхних слоях атмосферы ядерной. Ну, а как ты еще большое количество боеголовок перехватишь? Но и комплексы С-300, С-400 вокруг Москвы стоят. Но это все системы, которые были рассчитаны там на борьбу с крылатыми, допустим, ракетами, с баллистическими ракетами, не обязательно межконтинентальными. Ну, и вот с этими падающими блоками из космоса ядерными. Собственно, вспомним историю с Матиасом Рустом, который в 87-м году долетел до Москвы и сел на Васильевском спуске на небольшом самолетике, преодолев гигантского этого монстра, который был построен для того, чтобы отбивать удар американских ядерных ракет. Поэтому эту систему, на самом деле, пришлось перестраивать с началом украинской войны. Вот сначала, помнишь, как долетели эти дроны до Кремля и ударили в купол, да, Кремлевского дворца? Вот после этого стали ее перестраивать. Если предположить, что вот будет парад, и будет такой массированный удар, эти дроны, допустим, перехватят, то все равно вот представить себе, что вот стоят гости, вот стоит Путин, вот стоит российское руководство, вот маршируют военные по Красной площади, а на окраинах Москвы звучит канонада, перехватывают эти дроны, это все взрывается, это все слышно. Ну...
0: Хорошо. Вот ты уже сказал, да, бороться приходится не с крылатыми ракетами, не с какими-то космическими падающими ядерными блоками, а с дронами примерно размером с самолет Матиаса Руста, да? И можешь рассказать, чем сейчас располагает Украина, что может долететь до Москвы?
1: Украина располагает в основном вот теми самыми дронами, условно, лютым, которые фигурируют обычно в новостях, и которые могут, как мы видим, долетать на расстоянии 1500 километров. А такие аппараты обычно не запускаются на предельную дальность. То есть, соответственно, у него там есть еще пара сотен километров в запасе. Ну, потому что мало ли встречный ветер, который может резко увеличить. Поэтому какова дальность, на самом деле, неизвестна. У Украины есть крылатые ракеты, ракеты-дроны, как они их называют. Фламинго реактивные, которые запускаются, и где очень большая боевая часть весом в тонну, по-моему. И у Украины, на самом деле, есть большой арсенал средств, которыми она может атаковать. Но главное, что у нее есть количество. Вот украинцы в последнее время все больше и больше, вот эти волны, которые они запускают, включают в себя все больше и больше этих дронов. Поэтому, еще раз, это очень реальная опасность.
0: Угу. Но вот еще чем российские власти собираются защищать Москву, скорее всего, это отключениями мобильного интернета. Это как-то поможет в борьбе с дронами?
1: Я не думаю, что, честно говоря, это прям сильно поможет в борьбе с дронами. Хотя дроны активно используют, обычно активно используют мобильную связь и блоки с сим-картами. Но, во-первых, это не единственный способ управления ими, да, то есть они могут вполне себе лететь там, используя GPS и инерциальную навигацию, ну, то есть там, автопилот, грубо говоря. Mm-hmm. Но еще раз, тут, во-первых, им не нужно, не обязательно целиться в какую-то колонну техники. Это, наверное, был бы большой, это был бы очень желанный приз, но я думаю, что не обязательно в такой ситуации целиться прямо вот в какую-то конкретную точку. Uh-huh. Достаточно, чтобы этот дрон долетел до города, и во время парада было бы такое вот звуковое сопровождение системами ПВО и взрывами самих дронов, которые падали бы где-то там на окраинах. Этого было бы вполне достаточно, чтобы испортить праздник и испортить от него впечатление.
0: Угу. Хорошо, в регионах как будет обстоять ситуация с парадами?
1: Это тоже очень интересно, потому что вот мы как-то в самом начале, я говорил, да, что у меня появилось какое-то ощущение не нервозности, но какого-то неразберихи, которая царит вот в подготовке к 9 мая, и это проявляется в регионах, потому что, ну, в каких-то регионах объявили о сокращенных парадах, там вот Екатеринбург, Иркутск, Мурманск, Владимир или Красноярск. Где-то отменили салюты, вот в Севастополе, Томске, Уфе, Ижевске, Якутске. Где-то проводится, где-то не проводится акция «Бессмертный полк». И где-то отменили вообще все. Вот, например, в Курской и Белгородской области парады и салюты не проводятся, что очень понятно. Угу. В Чувашии отменены мероприятия. Вот есть еще информация, что в Калужской области только в Малоярославце и Козельске будут проходить какие-то мероприятия. Но очень важно то, что довольно много городов еще не определились.
0: Угу.
1: И там в каких-то городах непонятно, будет что-то или нет, потому что, ну, есть какие-то сомнения. То ли ждут каких-то указаний сверху, то ли не могут сами понять, в общем, что нужно делать, что не нужно, то ли не могут собрать вот из этих кирпичиков какой-то образ собственного праздника в своем городе.
0: Угу. А морские парады?
1: Морские парады, по-моему, проходить не будут. В Петербурге его отменили. В Севастополе, я не знаю, отменили или нет, но я не могу себе представить, чтобы в Севастополе прошел сейчас морской парад. Это что, они из Новороссийска возьмут эти корабли, будут перегонять их через Черное море в Севастополь и
0: подставлять под удары?
1: И подставлять под удары маловероятно, но угу. здесь нет.
0: Хорошо, но вообще парады, и ты уже сам говорил об этом в самом начале, это такой еще был всегда смотр военной техники. Это вот Россия показывает свою боевую мощь. Если бы он проходил, российским властям было бы что показать нового?
1: Ты знаешь, во-первых, это не единственное значение этого парада.
0: Ну,
1: парад
0: конечно.
1: Для российских властей – это вообще мероприятие невероятно важное. Он, во-первых, вплетен в эту общую идеологию, которая вот в последние годы как-то ощущается меньше, да, ее присутствие в каком-то публичном поле. Но, тем не менее, это очень важная часть идеологии и память о Великой Отечественной войне, и парад как апофеоз, да, этой памяти. И это действительно очень важно. Это такое центральное событие для очень многих людей в России. Это правда. В этом параде было очень много смыслов. Тут и речь Путина, которая вот, ну, просто церемониальная, потому что ее там слушали, что Путин скажет, какой он сигнал там пошлет. И там фигура президента, он участвовал там в нескольких мероприятиях, не только стоял на параде, и не только произносил речь, там шел к могиле неизвестного солдата, там целый был такая большая церемония.
0: Ритуал.
1: Ритуал, да, большой. Тут и действительно был вот этот момент демонстрации новой военной техники. Появилась даже с 15-го года такая традиция. В 15-м году эта планка была очень высоко задрана, потому что прям показали, ну, прям очень многое. Просто взяли все эти неокро-научно-исследовательские, конструкторские работы и поставили их на площадь там, где есть какие-то образцы, и стали их гонять. В 15-м году даже там, по-моему, заглох этот танк «Армата». А впоследствии они каждый раз старались что-то показать. Даже в прошлом году у них были эти герани, шахеды, их провезли по Красной площади. Сейчас, конечно, есть что показать, потому что любая война – это такой катализатор научно-технического прогресса в военном деле. В течение войны ее облик и технический облик войны меняется кардинально. Во Второй мировой, например, в авиации сменилось 4 или там 3-4 поколения авиации. Да, с бипланами ее начали, с реактивными истребителями закончили. Вот сейчас, если мы посмотрим, да, на то, с чем Россия начинала эту войну, то, что вторгалось в Украину, и то, что сейчас воюют на фронте, это просто абсолютно разные в техническом смысле армии. И, конечно, можно было бы что-то провести, но если представить себе вот, ну что, эти квадрокоптеры... Нет, ну это на самом деле вполне себе можно. Можно было бы там поставить их на грузовики, там проехать, наверное, какие-нибудь системы РЭБ можно было бы показать, но это, конечно, не танки. Хотя, если представить себе вот те танки, которые мы видим в видеороликах с фронта, обвешанные этими стальными тросами, штырями, что это было бы, конечно, незабываемое зрелище, если бы они прошли по Красной площади.
0: И последний, наверное, вопрос. Вот с начала войны парад все сокращался и сокращался, за исключением, да, прошлого года, юбилейного, когда и Си Цзиньпинь был на трибуне. Вот сейчас осталась только пешая часть парада. Получается, вот на 5-й год войны власти считают, что столица уязвима как никогда раньше, да?
1: Москва уже довольно давно уязвима. Уже в 23-м году, накануне 9 мая, пролетели дроны, ударили там по куполу в Кремле. На самом деле сейчас, вот еще раз, вообще считается Москва одним из самых защищенных городов в России, одним из самых защищенных мест в России. И поэтому даже, возможно, туда особо и не посылают. Ссылают эти волны беспилотников украинцев, ну, потому что многих из них собьют, и это там экономически невыгодно. Да? Но, тем не менее, просто сам факт, что Москву надо защищать вот такими огромными силами ПВО, это, конечно, имеет значение, конечно, безусловно. Да, но, с другой стороны, так много сейчас и все больше и больше по России ударов этих украинских беспилотников наносится. И я думаю, что сам факт отмены вот этой механической части парада Победы, он не настолько же яркий, как дым от пожара в Туапсе. Поэтому, учитывая, что и особо никто и не мечтал увидеть эти танки на Красной площади, кого-то они раздражали, и мне кажется, это, в общем, не такое уже сложное решение было отменить от греха подальше, чтобы не подставляться и чтобы ничто не горело вот с таким же дымом, но только уже на подходе к Красной площади.
0: Ясно, спасибо, Паш. Это был мой коллега, военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Ну, а вы слушали наш подкаст «Что это было?», который можно найти на сайте русской службы BBC, на Ютубе, конечно же, еще нас удобно слушать в Телеграме, ну или на подкаст-платформах. Но где бы вы нас ни слушали, пожалуйста, ставьте лайки, оценки, комментируйте. Так о нас узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы наших подкастов на «Спутнике» и на сайте wrn.world в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа по Москве и в воскресенье в 11 утра. А еще в воскресенье в 18 часов по Москве слушайте аудиоверсию «Текста недели» русской службы BBC. На коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров, на «Спутнике» и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все выпуски можно найти на наших каналах в YouTube и Телеграме.
3: Программа русской службы BBC на этом закончилась, а Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. Хочу напомнить, что всю информацию о наших передачах вы можете найти на сайте wrn.world. А сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1979 год, композиции из альбома итальянского музыканта и продюсера Джорджо Мородера под названием «Е равняется МЦ квадрат».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 18 часов. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети, и мы продолжаем наши передачи.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Ealing Post следующее сообщение под заголовком «DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей». В нем сказано: «DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое E в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ES Cloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ES Cloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FM-DX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах – путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеленга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CEDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM, WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CEDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX-Централ, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером

И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. Диэкс-Централ с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Централ полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массовую импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей, 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX-Централ, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX-Централ будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave.

Safe Association NASWA. Группа Safe VOA, safevoa.com, попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола, я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, по
поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЕА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится: «Долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира». Долгосрочные напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает: у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента, включая Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации, были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают: указание в телеграмме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США.
Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска радио «Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Ссылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, диексисты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки. Настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок», с 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станций, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт»,
«Контакт», редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского диэкс-кружка. В издании бюллетени принимали участие и другие диэксисты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диэксистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30. Всемирное координированное время. UTC. Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей в ООН и мире за четверг, 30 апреля.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Несмотря на прекращение огня, ситуация в зоне Ормузского пролива остается критической. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Он представил 3 сценария развития событий, и даже при самом лучшем раскладе, если ограничения снимут сегодня, рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы. Генсек ООН призвал открыть пролив. КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсек ООН Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал. Она подчеркнула, что эти действия нарушают резолюции Совбеза и подрывают глобальный режим нераспространения. Ди Карло призвала Пхеньян выполнять международные обязательства и возобновить диалог для снижения напряженности на полуострове. Число обращений в полицию в связи с онлайн-насилием в отношении женщин, работающих в СМИ, удвоилось в период с 2020 года. Об этом говорится в новом докладе структуры ООН «Женщины», опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Согласно исследованию, 12% опрошенных женщин, включая журналисток, сообщили о несанкционированном распространении личных изображений, включая интимные. 6% стали жертвами дипфейков, а почти каждая третья получала нежелательные предложения сексуального характера в цифровых сообщениях. Синдикат суданских журналистов стал лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кана 2026 года. Награду этой организации присудили в знак признания ее роли в защите свободы слова в ходе вооруженного конфликта в Судане. С момента начала боевых действий в 2023 году синдикат зафиксировал гибель 32 журналистов, 556 нарушений в отношении работников СМИ, а также закрытие многих газет и радиостанций. Судан сегодня одна из самых опасных стран для сотрудников средств массовой информации. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: В Африке уже 8-й год подряд увеличивается уровень голода, и без срочных и скоординированных финансовых мер ситуация будет только ухудшаться. Об этом говорится в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, Экономической комиссии ООН для Африки ЭКО, Всемирной продовольственной программы ВПП и Комиссии Африканского союза. По оценкам авторов, в Африке насчитывается около 306 миллионов недоедающих, это более 45% от общего числа в мире. Еще 892 миллиона человек сталкиваются с умеренной или острой нехваткой продовольствия. Основные причины – конфликты, климатические потрясения, экономические спады и растущее неравенство. Средняя стоимость здорового рациона в Африке достигла 4,41 доллара в день по паритету покупательной способности, что на 5,5% выше уровня 2023 года. Это значительно превышает международный порог крайней бедности в 2,15 доллара на человека в день. В результате 67% населения континента не могли позволить себе полноценное питание в 2024 году, более чем вдвое выше глобального показателя, около 32%. Более 30% детей в возрасте до 5 лет в Африке страдают от задержки роста, что свидетельствует о хроническом недоедании. Хотя этот показатель постепенно снижается, он остается высоким. Доклад подчеркивает значительный разрыв между текущими инвестициями и реальными потребностями для трансформации агропродовольственных систем. Хотя государственные расходы на сельское хозяйство в Африке растут с 2018 года, этого недостаточно для достижения целей по искоренению голода. Международная помощь увеличивается лишь незначительно, при этом менее 27% таких средств направляется на продовольственную безопасность и питание. Частные инвестиции остаются крайне низкими. Банковское кредитование сельского хозяйства составляет менее 4% от общего объема, а прямые иностранные инвестиции в сектор часто не превышают 2 миллиардов долларов в год. Особенно острую нехватку финансирования ощущают малые и средние предприятия. Они слишком крупные для микрофинансирования, но недостаточно значимые для получения банковских кредитов. Авторы доклада призывают создать более благоприятную политику и институциональную среду для привлечения инвестиций, в том числе через партнерство государственного и частного секторов. В отчете также подчеркивается важность инклюзивных решений с особым вниманием к интересам женщин, молодежи и мелких фермеров. Отдельно отмечается потенциал смешанного финансирования. В 2020-2023 годах в Африке было реализовано 99 таких сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Однако большинство из них ориентированы на крупные компании, тогда как малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку капитала. Африка также получает недостаточно климатического финансирования. В 2021-2022 годах его объем составил 44 миллиарда долларов, рост на 48% по сравнению с предыдущими годами, но значительно ниже необходимого уровня в 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты подчеркивают, что увязка климатического финансирования с развитием продовольственных систем станет ключом к повышению устойчивости. Правительствам и партнерам по развитию рекомендуется координировать инвестиции, продвигать устойчивые и инклюзивные политики и рассматривать агропродовольственные системы как основу экономического роста, здоровья и устойчивости.
2: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
3: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях являются потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желестом гранате ALG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с пересистемы гомологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации в
4: включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию СНОМ.
3: В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэй Тана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзин, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией СИОН. Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции и работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэньчэн.
5: Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию The Wheel Walkers под названием Fine Time. Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», которая начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь.

0: волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seven's Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Фомс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоу-кост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder КОСТ планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковых компаний. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

А сейчас в эфире Всемирной радиосети еженедельный выпуск программы Международного радио Испании. 19 часов UTC.

0: Radio Exterior de España.
1: Вещание на русском языке.
0: У микрофона Светлана Демидова.
2: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии. 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду за тем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
3: Pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
2: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо по Мадрид», исследуя Мадрид пешком. За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая. И именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
4: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
2: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годой от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя. Мадридцы не стерпели и ответили восстанием, когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах «Гой». 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль. Ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии севера, африканские наемники. А второе полотно, 3 мая 1808 года в Мадриде, это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которые они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
4: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
2: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как я рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
4: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
2: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
4: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales del movimiento
2: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года. Улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
4: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
2: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
4: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
2: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
4: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
2: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с

0: Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет, с 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А Фортего и бедствия войны видели? Карлос Осорио.
1: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se
0: война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около миллиона человек, 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
2: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
0: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
1: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
0: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
3: Рей? Que рей? Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
4: ¿De qué luchas ya? Con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
0: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадридцы атакуют французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигает гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
1: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
0: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разъяренные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
1: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
0: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
5: El ejército se ha hecho amiguito de los franchutes por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
1: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
0: Испания по договору Фонтенбло обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.

0: A continuación vamos a la Plaza de España, en el inicio de la calle Ferraz.
1: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гои 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
0: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
1: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих 3 сыновей и сама встала рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, и ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в 2 шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
0: Luego, pues, seguiremos hasta la plaza del 2 de mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
1: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. И памятник 2 фигурам. Это капитаны Дао Луис и Валярда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат.
0: Los capitanes Daoiz y Velarde deciden desobedecer la orden.
1: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоиз и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон. Там, где сегодня площадь 2 мая. В 1808 году всего около 100 мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось 2 офицера, капитаны Луис Даоиз, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа и при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руис Гайкачеа, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против 1000 опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут 3 улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэво, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоиз ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиза догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив на самую точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрание жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиза перевезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гои на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом в Мадриде 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
0: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria, ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles. Y a continuación...
1: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида, в поселке Мосталес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. И с мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражения французам. Но проигрывала, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась, изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала, опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары? Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
0: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
1: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король, кардинал VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фердинанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход? Ну, скажем, к своей концепции Европы. Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
0: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
1: История – это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
0: И De alguna manera ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid, que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida.
2: Luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
1: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

На волнах Всемирной радиосети вы слушали еженедельную программу, подготовленную Международным радио Испании. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 19 часов 30 минут. На волнах Всемирной радиосети передача Международного радио Словакии.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Тревел» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценяя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все, от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую Барселону со счетом 3-2. При своем создании Слован назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован», а с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл Барселону со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стигельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей статус тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамшик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
0: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпустим». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардейские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардейевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардейевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардейевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы, наивосточнейшие купели в рамках Словенска.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали передачи текущего дня, подготовленные Международным радио Словакии. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. На этом мы заканчиваем вещание на коротких волнах. С 18 ноября в течение недели эти ретрансляции в направлении стран Восточной Европы слушайте ежедневно с 17 до 20 часов по всемирному времени на тестовой частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас мы продолжаем передачи Всемирной радиосети, которые вы можете слушать круглосуточно на спутнике Hotbird 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский, а также в потоке вещании в интернете. Полную информацию вы можете найти на сайте wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: Московское время 23 часа. Всемирная радиосеть продолжает вещание.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Служите синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам. Сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте во имя будущего и инициативе ООН-80 от обязательств к результатам. Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт во имя будущего был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и ее учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным давать результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово-стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по трем направлениям работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно делать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах, мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиардов людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам, 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство, 720 миллионов человек голодали в 2024 году, 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно, мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов по пакту, что увязано, в частности, согласия с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, где требуется усовершенствование и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондов, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться большей комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выявила 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четом Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас наложен правосудный процесс, я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время, и добрый век в том, что мы уже добились значительных результатов, создана в частности независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пактового будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте

острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантий безопасности. И пакт «Войн будущего» — это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года, для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт «Войн будущего» также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт «Войн будущего» и ООН-80 — это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены того, чтобы обновить видение и механизмы социализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширен доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направлены на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения ДАТ, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека — это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивает необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством

0: верховным комиссаром правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях, и пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту «Время будущего», признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН-2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт содержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН-80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка поставления – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне бывают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт в конечном итоге – это обещание того, что мы народы в странах и общинах, а ООН-80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Время будущее» и ООН-80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов, постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандей в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Время будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно пактование будущего и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнения геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпресс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил во главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, которые находятся, с которыми сравнить преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое, может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут трудно реализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
1: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост представителя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте во имя будущего. Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта во имя будущего и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт во имя будущего приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия эпохальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, По мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Время будущего» подчеркивает, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения, организация должна отвечать своему назначению с точки зрения операционной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом «Во имя будущего» и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государственными членами через Пакт «Во имя будущего». Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государственными членами, и легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
2: Вы слушали синхрон первой части, состоявшегося 24 апреля, интерактивного диалога по пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Московское время 23 часа 30 минут.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Ealing Post следующее сообщение под заголовком «DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей». В нем сказано: «DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое E в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий. Подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеллинга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. СИДАП не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, СИДАП строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX-Централ, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX-Централ с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Централ полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах, и в УКВ-диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association – NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола. Я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЕА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится, долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира. Долгосрочные, напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и, в долгосрочной перспективе, поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает, у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включая Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации, были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают, указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Итак, В СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных кратковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, диексисты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки. Настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок». С 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120-meter band», «Scan the world», «Латиноамериканские новости», «Shortwave tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станций, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетени принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Эфир Всемирной радиосети продолжает ежедневное шоу современной инди-музыки. В Москве полночь.

0: Czerepszo dopiero przed tobą.
1: No vai, back to your heart.

В Москве 2 часа ночи, и мы предлагаем вашему вниманию повтор передачи BBC, прозвучавшей в нашем эфире ранее субботним вечером.

0: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет. Слушайте наши подкасты каждую субботу в 8 вечера по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на сайте русской службы BBC и в наших каналах в Telegram и на YouTube.
1: Всем привет! Вы смотрите или слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Меня зовут Олег Антоненко. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи неожиданно приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Он прилетел из Исламабада, где так и не дождался американской делегации. Президент США Дональд Трамп решил не отправлять ее на переговоры с иранцами. По сообщениям американских СМИ, Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив и окончить войну, а переговоры об иранской ядерной программе отложить на потом. США же считают именно вопрос ядерной программы Тегерана приоритетным. И сегодня мы поговорим о том, зачем глава МИД Ирана приезжал в Россию, близка ли война с Ираном к окончанию и кто сейчас управляет этой страной. Обо всем этом мы поговорим с иронистом, автором телеграм-канала «Исламизм от иноагента» Никитой Смагиным. Вынужден здесь оговориться, что власти России признают Никиту иностранным агентом. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте поговорим в самом начале о визите Аббаса Аракчи в Россию. Он ждал американскую делегацию в Исламабаде, где должен был пройти второй этап переговоров, не дождался ее и вдруг прилетел в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. О чем они говорили, о чем договорились?
2: Если мы смотрим на те заявления, ту информацию, которая у нас озвучивалась во время и после переговоров, я напомню, что у нас, получается, глава МИД встречался с Путиным. Он встречался, разумеется, и с своим коллегой, с Лавровым, вот, в Санкт-Петербурге. Но, по большому счету, никаких серьезных заявлений-то не было. То есть все заявления, которые были сделаны, они очень рутинные. Из-за того, что Россия поддерживает Иран, Россия сделает все для достижения мира. Сказано, что получил сообщение от верховного лидера иранского, Путин. Ну и как бы и все. И примерно то же самое со стороны иранской. То есть, на самом деле, если мы берем именно по факту заявлений и информации новой, то ее почти нет. Если мы говорим про сам формат, то, наверное, несколько выделяется, что с Путиным встречался глава МИД Ирана, то есть не только с главой МИД России, это несколько выдает серьезность происходящему. Но, опять же, именно по факту происходящего ничего нового нам, по крайней мере, не сообщено, но, с другой стороны, разумеется, мы понимаем, что большая часть того, что происходит, большая часть того, что обсуждается, оно и не будет объявляться. Больше того, очевидно, что одним из ключевых моментов обсуждения было военно-техническое сотрудничество. Здесь вообще стараются Россия и Иран ничего особо не рассказывать, особенно в нынешней ситуации. Так что в этом смысле неудивительно, что ничего особенного не было произнесено. Это еще не значит, что нет никаких договоренностей.
1: Да, ну смотрите, я обратил внимание на заявление Путина, что Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, но кажется, что это такое заявление, которое противоречит несколько той логике, при которой Россия, в принципе, ей выгодно, нынешнее состояние выгодно. На то, что она не под санкциями, ее танкерный нефтяной флот, да, он выведен на время вот этой вот ситуации с повышенными ценами на нефть из-под санкций американцами, и поэтому получается такая вот интересная ситуация, при которой вроде с одной стороны Россия заявляет о том, что ей выгоден мир, с другой стороны вот эта вот патовая ситуация в Ормузском проливе кажется для нее самой, что ни на есть, выгодной, вот, по факту.
2: Ну, России действительно выгоден, по крайней мере, в той форме, в которой это сейчас происходит, какой-то уровень эскалации в зоне Персидского залива. Это действительно давит, очень серьезно давит, да, на цены на нефть. Больше того, это делает запрос на российскую нефть сильно больше. Вот, и те страны, которые даже отказывались какое-то время импортировать нефть, вроде Индии, да, российскую, они к этому возвращаются. Так что, конечно же, здесь, когда, ну, российская сторона там говорит, что действительно заинтересована в прекращении, они немножечко лукавят, они заинтересованы в сохранении некоторого уровня эскалации в регионе. Разумеется, они при этом не заинтересованы в том, чтобы эта война переходила в какой-то новый формат и разрасталась по-настоящему там сотнями тысяч беженцев, все такое, потому что это уже непонятный сценарий с непонятными последствиями. Но еще раз, в каком-то уровне эскалации они заинтересованы. Но главное, конечно, не это, а то, что Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы получить какой-то рычаг давления на происходящее. Потому что главная проблема происходящего сегодня для России в том, что да, действительно, какие-то бонусы вдруг свалились на голову, это действительно скорее серьезный плюс и все такое. Но с другой стороны, Россия совершенно не контролирует происходящее. Она выступает исключительно как наблюдатель. Больше того, есть серьезные прецеденты, которые, в общем, хотелось бы наверняка России избегать. Прежде всего, то, что США и Израиль били в Иране по объектам, в том числе и российским. И их совершенно не интересовали возмущения со стороны российской стороны. 4 было прилета по Бушеру. То есть можно там сказать, что поражение дипломатического объекта в Исфахане или здание РПЦ в Тегеране — это случайно. Это рядом где-то прилетело. Да, скорее всего, так и есть. Но 4 прилета по Бушеру говорят нам о том, что это не случайно. Это действительно ситуация, в которой либо США и Израиль намеренно выдавливают Россию, выдавливали из Ирана, либо они просто игнорировали заявления России, какие-то протесты. Может быть, у них там какие-то свои цели были, а российские там заявления никак не принимаясь в известность. Потому что вот это, конечно же, Россия хотела бы сломать. И я бы тут скорее обратил, кстати, внимание на недавнее задержание израильтян в аэропорту, да, в Москве. Вот. То есть, мне кажется, это как раз звенья одной цепи. Потому что Россия видит, что Израиль просто, ну, вместе с Соединенными Штатами, в Иране просто игнорирует какие-либо заявления российской стороны о том, что не то, что там сбавьте градус, нет, то, что вот это наши объекты, по ним не бейте хотя бы, игнорируется это. Так что в этом смысле я думаю, что действительно Россия хотела бы получить рычаги давления на происходящее. При том, что делать с этими рычагами, на самом деле, думаю, не до конца понятно сейчас. Это скорее история про то, что получить рычаги давления, а потом уже решить, что с ними делать. То есть главный рычаг, это, конечно же, сегодня. Это военная поддержка Ирана. То есть Россия, как минимум, предоставляет разведданные Ирану для именно в этой военной кампании. Больше того, у нас есть свидетельство о том, что, видимо, Россия либо уже направила, либо вот-вот направит беспилотники ударные, имеется в виду камикадзе-беспилотники, шахеды. Это тоже, в общем-то, некоторое изменение парадигмы, потому что этого Россия поставляла последние пару лет Ирану только то вооружение, которое не может быть использовано против США, Израиля и стран Персидского залива, по крайней мере, напрямую. То есть это вертолеты, это стрелковое вооружение, это бронемашины «Спартак» поставлялись. Так что вот это все, оно поставлялось в Иран, но оно, понятно, что для других целей. Оно скорее нужно для подавления там протестов, для возможного сопротивления повстанцам, но не для сопротивления США и Израиля. Там вроде как были истории про самолеты, то, что вот-вот приедут, но они так и не прилетели, да, имеется в виду истребители. Так что в этом смысле вот как раз эта история скорее выглядит вполне логичной, что Россия, видимо, будет медленно трансформировать свое взаимодействие с Ираном в пользу большей поддержки и иной поддержки, именно для того, чтобы иметь, с одной стороны, рычаг воздействия, а с другой стороны, как бы, возможно, и как-то стимулировать конфликт, потому что, в общем-то, чем больше тех же шахедов летит по объектам в регионе, тем больше используется перехватчиков, тем больше перехватчиков используется, тем меньше их можно поставить в Украину. Так что в этом смысле тут несколько есть измерений, но главное, еще раз повторюсь, что Россия хотела бы, конечно, получить какой-то вариант воздействия, рычаг давления на разные стороны, чтобы она уже не была просто наблюдателем, а была каким-то актором, который может влиять и к которому прислушиваются.
1: Да, но по сообщениям Financial Times, вот те самые герани, они же шахеды, они уже вроде поставляются в Иран России, да, такой интересный путь проделан. Сначала шахеды поставляются Ираном в Россию, там они превращаются в герани, потом герани опять превращаются в шахеды и возвращаются в Иран. Вот этим сообщениям можно доверять? Действительно ли идут поставки или это непроверенная, неподтвержденная информация?
2: Ну, как у нас обычно в таких случаях, мы точно знаем о том, что поставлено, не поставлено вооружение, только тогда, когда мы видим фото, видео с мест событий. То есть, либо когда уже прилеты происходят, и там некоторые обломки смотрят, либо когда это все как-то видно на других каких-то материалах. Пока у нас этого нет. Пока у нас этого нет, нужно понимать, что, конечно же, если мы говорим про поставку герани, это вполне логичный шаг, потому что Россия, она не просто производит сейчас герани сама, она их очень сильно модернизировала, она изменила там очень много технических моментов, они стали более эффективными, более точные. Вот. И в этом смысле это, с одной стороны, улучшенная версия, с другой стороны, версия, то есть то вооружение, которое не нужно осваивать. Если мы представляем поставку, например, средств ПВО, или если мы представляем поставку самолетов, их же мало того, что нужно доставить, недостаточно объемные, большие, это все может еще быть перехвачено, разрушено, разбомблено, так еще это нужно освоить, и минимальный там курс освоения тех же средств ПВО, это там 3 месяца, а, как правило, это полгода. Так что в этом смысле это действительно, чтобы развернуть и освоить, нужно не один месяц. Что касается шахедов, то здесь все куда проще, у Ирана уже все готово для этого. Вот. Другой вопрос, что еще раз повторюсь, пока все-таки у нас нет достоверного подтверждения того, что у Ирана есть шахеды, хотя в это верится вполне. Опять же, у нас были сообщения до этого. Сначала у нас президент Украины об этом говорил, да, потом вот Financial Times говорит, что вполне возможно, что движение в этом направлении есть. Есть подтверждение, тоже такое условное, но все-таки есть другая история с поставкой ПЗРК переносных. Иглы замечены в Иране, фотографии есть. Вот, непонятно, что за иглы, откуда они пришли, в том смысле, что

0: и не только западной, о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана, нужно понимать, что там в большинстве случаев эти утечки в итоге оказываются верными, но, с другой стороны, большая часть того, что имеется, не утекает никуда. А мы об этом узнаем именно из видео и фото. То есть, вот как, например, это произошло с бронемашинами «Спартак». Про них никто не говорил, никаких сообщений, заявлений про это не было, никаких утечек про это не было. Но просто в какой-то момент начали появиться все больше и больше фото и видео, что они там есть в Иране. Вот, и сейчас это просто, то есть на КПП они стоят, их множество, их явно не десяток поставлен, и, в общем-то, иранские военные активно используют, и вот у вас факт налицо. Похожая история там со снайперскими винтовками в прошлом году. То есть, опять же, никто об этом не говорил, но потом вдруг они появились на фото-видео учения, такое. Так что в этом смысле тут как раз-таки очень вероятно, что значительная часть того, что есть, мы об этом узнаем не из западной прессы, а уже из ситуации на земле. И опять же, самым верифицируемым и таким надежным источником у нас все-таки являются фото-видео с мест событий.
1: Да, смотрите, но при этом интересная ситуация складывается, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сейчас чуть ли не больше времени, чем в Европе, проводит на Ближнем Востоке и активно помогает странам Персидского залива каким-то образом получить средства ПВО, да, вот тот опыт, который есть у украинцев, использовать и там. Естественно, опыт, который заключается в том, чтобы перехватывать иранские шахеды, которые же герань. Россия, если она будет поставлять обратно, как мы говорили, шахеды, пока эта информация, давайте еще расскажем, неподтвержденная, но если это подтвердится, то получается, что театр войны, который вот российско-украинский, переносится в каком-то смысле, и его акторы главные расширяют, так сказать, сферу своего действия на Ближний Восток. Ну, тут, да, я сказал, что про Зеленский побывал в странах Персидского залива, но он недавно был еще и в Азербайджане, стране, которая граничит с Ираном, да, то есть вот какая-то такая интересная активность. Вы что об этом думаете?
0: Ну, нужно понимать, что, с одной стороны, действительно, стороны в целом, я имею в виду Украина, Россия, они действительно вышли на Ближний Восток, они действительно пытаются там играть какую-то роль. Они, очевидно, заняли противоположные стороны, и в этом смысле нет никакого особого вопроса по поводу того, на чьей стороне кто выступает. Но, с другой стороны, они все еще являются игроками вторичными, да. И Украина, и Россия пока не играют серьезной роли в этом конфликте. Это все скорее задел на будущее, это в каком-то смысле задел с точки зрения нахождения какого-то символического капитала. Опять же, как я уже сказал, с Россией, например, ситуация во многом в том, чтобы как-то воздействовать на происходящее и, может быть, получить как раз козырь в переговорах по Украине. Опять же, то есть, ну, у нас и есть вполне себе логичное предположение, что можно попытаться обменять отказ от поддержки Ирана теми же разведданными на отказ от поддержки Украины разведданными, да? То есть, вот вполне себе возможный вариант для размена. Понятно, что он пока в таком варианте не существует, но, тем не менее, это один из возможных вариантов. И в этом смысле Украина, похожим образом, мне кажется, занимается. То есть понятно, что ее помощь существенно не изменит ситуацию в регионе, но тем не менее она может чем-то помочь, она может что-то предоставить, она может тем самым получить, во-первых, какую-то поддержку из региона, а с другой стороны получить вот какой-то дополнительный вариант для взаимодействия. Тут куда интереснее, мне кажется, другой есть разрез, когда израильские системы ПВО переброшены, судя по утечкам, по крайней мере, опять же, в Эмираты. Вот это, мне кажется, куда более любопытный разрез, который нам говорит, что вообще-то, несмотря на то, что военные действия начал не Иран, да, вот именно я имею в виду эту войну. Несмотря на то, что Соединенные Штаты их начали, это были против страны Персидского залива. И, очевидно, они не в восторге от этих действий Израиля и США, но, тем не менее, это не значит, что они в этой ситуации будут исходить из какой-то другой реальности, кроме как прагматичной. А прагматичная реальность им указывает на то, что кто может им помочь и подсказать им, как лучше отбивать. Вот, например, Израиль. И Израиль, соответственно, таким образом увеличивает свое влияние и взаимодействие с Эмиратами. Хотя, еще раз повторюсь, что понятно, что, казалось бы, Израиль во многом и был инициатором-то военных действий, да? И, казалось бы, в каком-то смысле многие, наверное, ожидали, если брать вот людей, которые особенно пытаются это все смотреть через призму каких-то, какой-то справедливости и прочих вещей, что вот надо, наоборот, там, против Израиля США хоть нет. Прагматика зачастую диктует ситуацию несколько иначе, и Израиль с Эмиратами, как мы видим, выходит на новый уровень, и больше того, получается, что вот этот фронт антииранский, он, конечно, скорее укрепляется. Пока что это все-таки история про то, что нет активных действий в постоянном режиме со стороны стран Персидского залива. Они больше выжидают, смотрят, что будет дальше. Но, тем не менее, ситуация скорее, мне кажется, складывается к тому, что у нас в военном противостоянии дальнейшей конфронтации будут участвовать не только Иран и Израиль США, с другой стороны, но Иран, возможно, поддержанный там частично Россией и Китаем, но, опять же, не стоит переоценивать пока эту поддержку. А с другой стороны, как раз Израиль, США и, вполне возможно, еще и страны Персидского залива. Так что в этом смысле эта, в общем-то, конфигурация становится еще более, я бы сказал, сложной и, в целом, на самом деле, еще меньше в пользу Ирана. Другой вопрос, что, опять же,

0: Там тоже тут проигравшим пока назвать нельзя.
1: Давайте поговорим о переговорах. Почему они застопорились? Я имею в виду переговоры между США и Ираном. Вот Аракчи, он приехал в Исламабад, ждал-ждал американцев, а Трамп буквально чуть ли не из аэропорта развернул своих главных переговорщиков, да, Стива Виткофа и Джареда Кушнера, которые должны были как раз вылетать в Исламабад. В чем проблема?
0: Ну, я думаю, что тут мог быть еще какой-нибудь такой жест Трампа, потому что до этого вообще-то Иран не приезжал на переговоры на прошлой неделе, и там была ровно обратная ситуация. Там, правда, не было такого, чтобы ждали прямо в Исламабаде, но, тем не менее, история была в том, что Иран в итоге свою делегацию не отправил. Так что в этом смысле здесь скорее символизм, но главная, конечно, история в том, что, в общем-то, переговоры, они зашли, ну, по крайней мере, ситуативно в тупик. То есть у нас... Трамп, очевидно, хотел бы, он настаивает там на каком-то решении конфликтного и разрешении вопросов. Причем, на самом деле, судя по всему, позиция США-то несколько смягчилась. То есть они уже не говорят о всех вот этих всеобъемлющих пунктах, как это было раньше, о множестве условий и все такое. Они говорили конкретно о ядерной программе. То есть это было в центре ситуации, и, в общем-то, видимо, это становится главным условием для Соединенных Штатов, чтобы Иран отказался от обогащения урана и согласился бы вывести уран. Вот. А все остальные вопросы, по крайней мере, как минимум уходят на второй план. Понятно, открыть Армузский пролив, но тут в каком-то смысле Иран-то и не против, он просто хотел бы это сделать на определенных условиях. Так вот, то есть в этом смысле ядерная программа становится фактически главным условием, а Иран как раз говорит, что ядерная программа в лучшем случае будет условием потом, так, когда мы потом о других вещах договоримся. Вот. И как раз-таки эта позиция иранская, она, мне кажется, во многом показательна, потому что Иран, разумеется, совершенно не чувствует себя проигравшей стороной. Больше того, происходящее все больше убеждает очень многих в мире, что это скорее США должны называться стороной, которая как минимум не выиграла. Потому что те цели и задачи, которые, как считается, она ставила, потому что мы до сих пор не понимаем, в чем задачи Трампа были. То есть он никогда нормальных не объявлял. Он всегда говорит одно, потом другое, потом третье. Но в целом, как они могли бы формулироваться, они все-таки не достигнуты. И Иран получил рычаг давления через Армузский пролив, с которым, в общем-то, Соединенные Штаты пока не понимают, как справиться. Это, мне кажется, конечно, если мы вот именно так ставим ситуацию, чуть-чуть упрощение ситуации, да, вот. Но, тем не менее, в моменте действительно это во многом так, потому что Иран перекрывает Армузский пролив, Соединенные Штаты с этим ничего сделать не могут. Единственное, что они могут сделать, это перекрыть его еще и для Ирана. И в этом варианте это может существовать, в общем-то, бесконечно долго. Понятно, что это будет наносить колоссальный урон для Ирана и колоссальный урон для региона и для мировой экономики тоже, но по большому счету, в общем-то, сейчас стороны пребывают вот в таком состоянии своеобразного перемирия, то есть это вроде как перемирие вообще-то, да, но перемирие, при котором стороны еще и друг друга танкеры захватывают, то есть Иран захватывает танкеры, именно захватывает, то есть, да, ну, Соединенные Штаты вообще-то начали делать, они начали захватывать танкеры, связанные с Ираном, прям вот спецназ высаживается на танкер, все такое, Иран, в свою очередь, начал захватывать танкеры, которые вроде как тоже аффилированы то ли с Израилем, то ли с США, на самом деле, может быть, ни с кем из них, но, тем не менее, это какой-то ответный шаг. И это действительно вот переход вот этой фазы блокады на новый уровень. И, тем не менее, это при сохранении вот какого-то еще и условного перемирия, когда, по крайней мере, друг друга не обстреливают. В этом состоянии все происходит. Так что, в общем и целом, ну, обобщая сказанное, переговоры действительно в той ситуации, когда обе стороны не готовы пойти на условия другой стороны. И в этом состоянии оно, в общем-то, сейчас заморожено. Поэтому чего-то ожидать прорыва, по крайней мере, в ближайшее время, видимо, не приходится.
1: Да, то есть иранцы говорят, давайте все разблокируем, а потом будем договариваться. Американцы говорят, нет, давайте сначала про обогащение урана договоримся, а потом будем остальное все решать. И вроде бы вот сегодня Wall Street Journal и Reuters написали, что американцы готовят какие-то ответные предложения Ирану, вот в ответ на то, что предлагает Иран по разблокированию, и, видимо, это займет какое-то время. Но я хотел у вас еще спросить про то, кто сейчас реально управляет Ираном. Да, вот Аракчи приезжает, министр иностранных дел в Россию. Он же, собственно, ведет переговоры с американцами. Но на самом деле, кто сейчас у власти в Иране? Кто формирует вообще требования переговорные? Кто управляет страной? Поскольку новый аятолла Маджтаба Хаменеи, он не появлялся на публике. По сообщениям разведки, у него тяжелое очень ранение. Там вопрос ампутации ноги вроде идет о том, что у него обожжено лицо, и он не может говорить, поэтому мы не слышим его аудио, мы не видим его видео. Вот какая-то такая ситуация. Понятно ли, кто реально принимает решение, кто управляет Ираном сейчас?
0: Ну, в общих словах, на самом деле, понятно, потому что понятно, прежде всего, то, что ситуация в состоянии некоторого перманентного транзита. То есть после того, как выбито предыдущее руководство и в значительной степени, ну, прежде всего, убиты, да, те люди, которые играли ключевые роли в принятии решений, система перешла вот в режим вот этого транзита, когда постоянно происходит какая-то перетасовка, постоянно, в общем-то, идут некоторые внутренние тяни-толкай. С одной стороны, мы, конечно же, понимаем, кто правит бал, кто у нас тут самая влиятельная сила вот в общем и целом, это, конечно, корпус Староисламской революции. Вот другой вопрос, что корпус Староисламской революции — это тоже не единый некоторый механизм, там есть свои какие-то тоже фланги, какое-то свое перетягивание внутреннее, и любопытно, что вот человек, который, казалось бы, выходец из корпуса, и, видимо, человек, который, то есть, опять же, явно плоть от плоти, это Багир Галибаф, да, Мухаммад Багир Галибаф, спикер парламента, он как будто бы потихоньку, по крайней мере, на этапе нынешнем, несколько отстранен был от принятия решений, по крайней мере, его позиция не победила. Вот, то есть у нас были сообщения, что якобы он-то как раз был не против договориться с Соединенными Штатами на каком-то варианте, или, по крайней мере, продолжить переговоры конструктивные, но, в общем-то, его позиция не возобладала. И это лишний раз показывает, что, в общем-то, ситуация достаточно сложная. У нас есть там целый набор людей, которые так или иначе там появляются. В общем-то, скорее всего, их куда больше из таких знаковых фигур. Но есть у нас Вахиди, это глава КСИР фактически. Ну, он не является командующим КСИР, потому что, ну, на всякий случай, собственно, не стали его назначать официально, чтобы не был под ударом. Но, тем не менее, это фактически глава КСИР. Якобы при нем есть какой-то совет из 4 человек. Кто там эти 4 человека, непонятно, но, опять же, это утечки. У нас есть Золь Гадар, это глава Совета нацбезопасности, который пришел на смену Ларри Джани, тоже военный, причем больше того, военный, который отличался даже среди военных особым радикализмом, да, своей позиции. Так что в этом смысле побеждает, конечно же, во-первых, более радикальная позиция, более категоричная позиция, а с другой стороны, в целом, сегодня это, конечно же, коллективный КСИР. Коллективный КСИР — это не один человек, это не вертикаль власти, это движение к большей вот этой горизонтальности принятия решения. Больше того, я думаю, что сейчас немаловажная позиция каких-то офицеров на местах, то есть тех людей, которые руководят различными секторами, регионами в стране. Страна разделена на военные округа, да, в каждом округе есть свой военнокомандующий, и он имеет определенную автономию принятия решения в режиме военного времени. Я думаю, что как раз сейчас принятие решений, оно идет таким образом, чтобы и те люди, которые на местах руководят, да, для них это тоже выглядело легитимным, потому что они являются опорой режима, и если они не будут согласны с вашим решением, то, соответственно, у вас решение может быть саботироваться, потому что, опять же, у них серьезная автономия в принятии решения и все такое. То есть в этом смысле, в общем-то, вот эта коллективная военная позиция, она и доминирует, или коллективная военная позиция, она стоит на том, что, в общем-то, уступки смерти подобны. То есть если мы пойдем на серьезные уступки перед Соединенными Штатами, которые еще что-нибудь нам пообещают, а потом обязательно кинут снова, то, в общем-то, это будет хуже поражения, скажем так. То есть в этом смысле они, конечно же, готовы в первую очередь стоять до конца, воевать дальше, но если даже готовы они идти на какие-то переговоры, только в том случае, если им дают какие-то уступки прямо сейчас. То есть, условно говоря, вариант, что мы с вами договоримся, а потом вы снимете санкции, не работает. Только если вы прямо сейчас снимете санкции, только тогда это будет работать. То есть позиция такая однозначного как бы паритета и только на равных, только так, только с позиции силы, скажем так, в каком-то смысле можно говорить Соединенным Штатам.
1: А правильно я понимаю, что вот если раньше корпус стражи Исламской революции выполнял функции таких вот, что называется, охранителей, это и разведка, и армия, и полиция, и главной задачей было обеспечить власть верховного правителя Али Хаменеи, да, последнего, который был убит. Сейчас Муджтаба Хаменеи непонятно где находится, его местонахождение засекречено. Говорят, что вообще там ему передают сообщения какими-то письмами, гонцами, да, у него нет никаких электронных средств сообщения, чтобы его не засекли. И сейчас получается ситуация, когда не он правит, а фактически КСИР получил рычаги управления. То есть сейчас КСИР не обслуживает интересы высшего духовенства, а сам является главной политической силой в стране.
0: Ну, в общем, усиление КСИР, это, конечно же, ситуация не сегодняшняя, да, это давно начало происходить, некоторое усиление влияния и все такое, но, конечно же, война вот эта, она ситуацию в значительной степени обострила до предела, то есть тот процесс, который выглядел каким-то медленным и вообще необязательным, потому что другие стороны все-таки тоже перетягивали на себя канат, пытались тоже влиять, он вдруг вот так сменился, что вот эта одна из линий, которая была, еще раз, одной из, она вдруг стала единственной, и вот она максимально кристаллизовалась, реализовалась, и в этом варианте существует сейчас. Да, действительно, это КСИР, да, действительно, это военные. Это военные, которые повсюду принимают решения, и они из силы, которая обеспечивала безопасность режима, стали силой, которая формирует режим. Да, это, в общем-то, в значительной степени уже произошло, вот, и сейчас это выглядит именно так. Тут еще есть любопытная развилка, мне кажется, которая, еще посмотрим, куда это выйдет, что вообще-то КСИР же контролировал значительную часть экономики страны, то есть там разные подсчеты были, там в последнее время давалась оценка от 20 до 40% экономики ВВП контролирует корпус Староисламской революции. И, конечно, у меня сразу же вопрос, а не станет ли в итоге ситуация таким образом, не повернется в ту сторону, что вообще-то это и станет экономикой Ирана? Да, то есть именно не бюджет государственный, а именно бюджет КСИР станет и основой. И ведь у них тоже есть эти социальные программы свои, они тоже там и плотины строили, и гуманитарку раздавали, и опять же это все коммерческие во многом предприятия, которые тоже давали рабочие места и все такое. То есть в этом смысле вот это вот государство в государстве, оно может стать основной частью вот этой системы, и тогда, конечно, у нас будет трансформация еще более любопытная по-своему, но, конечно, еще большой вопрос, куда, к чему это приведет. Так что в этом смысле еще не все развилки, я бы сказал, пройдены, и, в общем, тут еще есть куда идти, есть куда трансформироваться.
1: Мы записываем этот подкаст 28 апреля, то есть ровно 2 месяца с начала войны. Как за это время изменилась жизнь людей в Иране? Что нам об этом известно?
0: К сожалению, известно не так много, потому что, конечно, информации стало куда меньше, все еще отсутствует интернет в Иране. Вот, это, конечно, отдельная история, достаточно любопытная, о том, как трансформируются интернет-технологии в рамках Исламской Республики, потому что Исламская Республика, конечно, пришла к точке зрения, что без интернета совсем плохо, нельзя так, потому что значительная часть экономики медным тазом накрывается в этой ситуации, но, тем не менее, возвращать интернет тоже никто не планирует, и поэтому они пытаются вот найти новые варианты, когда интернет будет выдаваться кому-то, а остальным нет. Вот, и там вот новые схемы там по предоставлению белых сим-карт. Это сим-карты, которые дают возможность доступа к интернету, и они, соответственно, выдаются либо людям, связанным с властями, с государственными СМИ, либо там чиновникам, которым это вроде как по... Не всем, разумеется, чиновникам, а тем, кому это положено. Вот, с другой стороны, есть новая система интернет-про, при которой вроде как вы можете подать заявку, если вам нужно по бизнесу доступ к интернету или для исследовательской деятельности, то вы, если будете одобрены, и действительно власти посчитают, что вам-то правда надо, и вы не угрожаете властям, то тогда вам действительно интернет предоставят. В общем, тут есть какие-то вот эти вот начинания для того, чтобы сделать интернет таким неровным. Кому-то давать, кому-то не давать. Параллельно и тут же еще появляются коррупционные схемы. Вдруг оказывается, что эти белые сим-карты оказываются просто каких-то людей за деньги. То есть ими, оказывается, барыжат активно. Для этим возмущаются вот судебные власти, говорят, наведем порядок, ну и так далее, так далее. То есть там, конечно же, много вот этих вот нюансов с интернетом, свой бардак, но тем не менее нужно понимать, что большая часть населения остается без интернета. То есть по факту. То есть у кого-то есть Starlink, у кого-то есть эти белые сим-карты, у кого-то еще что-то есть, но тем не менее большая часть населения остается без интернета. С точки зрения обычной жизни, понятно, что доминировало все это время ощущение некоторой нестабильности, непонятности, неизвестности, небезопасности. Я думаю, что в каком-то смысле это сейчас так и есть, но опять же примечательно, конечно, вот это фото, видео, которые выкладываются, как люди с какой надеждой воспринимают вот эти сообщения о прекращении огня, то, что вот получается уже пару недель как не стреляют, нет опасности выходить на улицу. И, конечно, люди и бегут тут же в парке, бегут гулять и бегут вот этот глоток какой-то безопасности вдохнуть. Даже не столько с надеждой, я тоже неправильно даже сказал, а вот есть некоторое ощущение, что это временно, да, что обязательно война вернется. И поэтому люди пытаются как-то ухватить то, что есть сегодня, то, что есть сейчас, какие-то вот минуты, моменты безопасности и все такое. Так что в этом смысле, конечно же, страна, ну, главное, что, наверное, нужно понимать, она уже не будет жить прежней жизнью, видимо. Об этом говорят и экономические показатели прежде всего, да. То есть, как бы ни повернулась ситуация, это уже не будет ситуация даже конца 25-го года, хотя там тоже было все, мягко говоря, неблагополучно, но будет ситуация еще хуже. И я думаю, что как раз население скорее находится в преддверии вот этих вот печальных перемен в их образе жизни и в их благосостоянии, и поэтому как бы это еще не проявилось в полной мере, нет там ни гуманитарной катастрофы, ни каких-то проблем со снабжением, все такое, но все это может появиться, и я думаю, население как бы морально готово к этому, но тем не менее, хочется верить в последний момент лучше.
1: Война заканчивается или нет? Вот хочу вас напоследок спросить. Вот по ощущениям и США, и Иран не хотят возобновлять вот в активной фазе боевые действия, которые начались 2 месяца назад. По вашим ощущениям, куда ситуация, в какую сторону она будет развиваться?
0: Ну, по моему ощущению, конечно, ничего не заканчивается. То есть у нас есть военная конфронтация, которая дальше будет продолжаться. Она может в разных формах существовать. Это не обязательно война, прям когда бомбежки идут постоянные. Хотя, опять же, хотелось бы обратить внимание, что вообще-то Соединенные Штаты скорее наращивают присутствие военное в регионе. Да? То есть в этом смысле все это перебрасывается, как показывает практика трамповская, вряд ли просто так. Вот. Так что в этом смысле я бы, конечно же, поставил на продолжение военных действий в той или иной степени. То есть если они не сейчас, то через какое-то время возобновятся, не говоря уже о том, что решение по Армузскому проливу нет, и, соответственно, и Иран, и регион, и весь мир должны быть готовы к тому, что это всерьез и надолго, проблемы в регионе Армузского пролива всерьез и надолго. То есть что-то может иногда проходить, что-то когда-то может разблокироваться, потом снова заблокироваться, но, тем не менее, еще раз, проблема там всерьез и надолго. Так что в этом смысле я, конечно, думаю, что базовый сценарий, с которого, кстати, видимо, иранское руководство исходит, судя по их действиям, что военные действия будут там еще очень долго. В том смысле, что, ну, месяцы точно, может быть, годы. Так что в этом смысле это скорее история про некоторый вот переход ситуации в новую фазу, в новое вообще, в новое состояние, когда вот эта конфронтация в той или иной степени нормальное существование региона и нормальное существование Ирана.
1: Никита, огромное вам спасибо за этот разговор. Я беседовал с иронистом Никитой Смагиным. Обязательно подпишитесь на его канал в Телеграме «Исламизм от иноагента». И спасибо, что досмотрели нас вот до конца. Спасибо за лайки, за распространение нашего подкаста. Меня зовут Олег Антоненко. Всего доброго.

0: Всем привет, меня зовут Илья Кизиров, и вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Во время разговора с Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Но, несмотря на это, парад Победы на Красной площади все равно пройдет без колонн военной техники и военных курсантов. И это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Минобороны в своем сообщении написало, что парад сокращен в связи с, цитата, «текущей оперативной обстановкой». Что осталось от парада Победы к 5-му году войны, мы обсудим с моим коллегой, военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Паш, привет.
1: Привет, Илья.
0: Давай сначала коротко про вот это вот предложение о перемирии на 9 мая. Что это за однодневный формат перемирия такой и зачем это Путину?
1: Ну, во-первых, Путин не первый раз предлагает устраивать перемирие по поводу различных дат и событий.
0: Пасхальное было, да?
1: Да, пасхальное было перемирие. То есть он на самом деле вполне себе любит выступить таким инициатором мира, да, миротворцем. Угу. Так что в этом нет ничего прям супер нового. Но, с другой стороны, конечно, какая-то дополнительная договоренность и гарантия того, что все будет тихо 9 мая, она им не помешает, безусловно. И это очевидно, потому что российские власти явно очень беспокоятся по поводу того, что Украина может 9 мая просто сорвать им праздник. Угу. Праздник, к которому в России все уже привыкли. Если вспомнить то, что происходило вот в последние недели в связи с планами на 9 мая, угу, то это как раз показывает некую растерянность. Да? И я не знаю, как можно назвать это нервозностью, но растерянность точно была. Потому что сначала пошли слухи о том, что парад отменяют. Потом внезапно появилась информация о том, что срочно срывают на тренировки военных. Вот мне рассказывал один наш источник, который говорит, что просто сорвали, внезапно отправили на репетиции. Потом долго ходили слухи о том, будет сокращенно, или будет с техникой, или без техники. И вот накануне объявления Пескова и накануне объявления Министерства обороны России, ну, как там, с разницей в один день это все объявили. Но на самом деле неясность определенная сохраняется до сих пор. Непонятно, где в других городах будет, как это будет и так далее, mm-hmm, какие будут гости. Ну, в общем, очень много до сих пор остается каких-то темных пятен вокруг, mm-hmm, вокруг этой истории. И все это, как сказал Песков в своем последнем заявлении, связано с тем, что украинцы могут обстрелять Россию дронами. Угу. Ну, он там это выразил, как назвал, террористическими атаками, да? Ну, имеется в виду то, что может быть просто обстрел, да?
0: Угу. Хорошо, а что останется от парада? То есть кто все-таки пройдет по Красной площади? Будут ли гости, например, на трибунах?
1: Сейчас мы говорим о параде 9 мая на Красной площади,
0: да,
1: в Москве.
0: Да.
1: Сейчас это планируется, как я понимаю, пешие колонны. Ну, вот те коробочки, которые там обычно ходят, как я понимаю, стандартный набор, минус суворовцы-нахимовцы и минус кадеты. Я так понимаю, что если это по возрасту отсекается, то, наверное, юнармия, которая там тоже принимала участие, она тоже, наверное, не пойдет. Предположительно, хотя Министерство обороны об этом не говорило. И внезапно решили они устроить воздушную часть парада, которая не раз в последние годы отменялась, и пообещали пролет пилотажных групп, я так понимаю, это «Витязи», «Стрижи», угу, и Су-25, у них там тоже есть пилотажная группа, хотя я их уже давно не видел, чтобы они выступали, ну, с дымами вот этими разноцветными, угу, цвета российского флага. И вот он в таком виде будет. Какие будут гости, неизвестно. Я вот сейчас увидел информацию о том, что может приехать премьер Словакии, но какой-то окончательный список гостей его не публикуют. То есть непонятно, кто будет на трибунах стоять. И, как я понимаю, но опять-таки это все слухи, возможно, и даже и ветеранов Великой Отечественной войны не будет. Угу. Потому что я так думаю, что если там придется кого-то эвакуировать, то стареньких ветеранов действительно очень сложно вывести быстро с Красной площади. Но это мое предположение. Угу. Никто вообще об этом не говорит.
0: Ну, а шествие «Бессмертный полк», раз технику нельзя, там десятки тысяч людей.
1: Да, про «Бессмертный полк» никто ничего не говорит. Судя по всему, его тоже не будет. Но «Бессмертный полк» и не проходили там в последние годы, и в годы пандемии его тоже не было. Поэтому не привыкать. Проведут онлайн, как это уже уже делалось.
0: Хорошо, ну вот Министерство обороны объясняет отмену текущей оперативной обстановкой, Песков, как он это называет, терактами, да? С чем ты связываешь отмену? Действительно с угрозой дронов или что-то еще? Или какой-то комплекс причин?
1: Ты знаешь, комплекс? Я думаю, что это комплекс причин. Тут есть и связанное с обстрелами, потому что украинцы все дальше и дальше запускают, и все больше и больше запускают, и уже, как я думаю, уже точных цифр нет, но, наверное, уже сравнялись с россиянами по числу этих дронов, которые они запускают. И все более и более громкие атаки. Уже долетели до Перми, Екатеринбург, Самара, Ульяновск. Это Пермь, по-моему, где-то там 1500 километров до Украины. 1500 километров. Поэтому у Украины точно есть какие-то дроны, которые она может запустить и так, чтобы они долетели до Москвы, причем так долетели, чтобы еще попутно обходили всякие зоны, известные украинцам противовоздушной обороны. Так что это серьезная реальная опасность. Угу. Действительно, стоит волноваться. Техника, в отличие от людей, гораздо более уязвима для таких ударов. Стоит ли эта техника в Алабино? Техника нуждается в нескольких прогонах. Их, по-моему, по 3-4 штуки было в прошлые годы. То есть у тебя каждый из этих прогонов превращает технику в идеальную цель.
0: Ну да, потому что известен маршрут, известно, кто, где, когда будет.
1: Абсолютно. Все знают, где эта техника стоит, где она находится. Да и к тому же, я думаю, что украинцы могут в реальное время найти каких-то людей, которые им расскажут, где эта техника находится, я предполагаю. Да, и убрать эту технику, если она уже стоит в колоннах, готовая куда-то двигаться, вот убрать их с улиц в какие-то переулки практически невозможно. Учитывая, что Министерство обороны любит пустить в конце этого парада межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», это превращается совсем уже в какую-то идеальную цель. Mm-hmm. Хотя до сих пор я не слышал, чтобы украинцы прямо вот очевидно как-то целились своими ударами 9 мая. Но, с другой стороны, вот в прошлом году, например, была 80-я годовщина Победы, и такие были лица на трибуне, что это был бы слишком большой международный скандал, если бы еще там по Си Цзиньпиню, например, запустили бы волну дронов. Ну вот.
0: Хорошо, первая причина. Бояться ударов дронов.
1: Да.
0: Вторая причина. Ты говорил, комплекс.
1: Вторая причина. На самом деле, это целый комплекс причин. В прошлые годы уже говорили много о том, что неплохо было бы эти парады как-то вот по формату изменить. И, например, вот Z-блогеров, провоенных людей, которые пишут в социальных сетях, многих из них просто раздражало то, что на этих парадах часто показывают какую-то передовую военную технику, которую объявляют самой могучей в мире, этой техники при этом нет где-то на фронте. Это их очень расстраивало. При этом, на самом деле, многие из образцов этой техники, они просто экспериментальные. Как в 2015 году показали, это был первый парад, на котором был вот прям такой огромный набор этих новинок российского военно-промышленного комплекса, там и Т-14 «Армата», и Т-15 БМП на базе «Армата», там САУ-коалиция, «Бумеранг», «Курганец» и так далее. Это все было прям вот такое очень впечатляющее. Писали очень много по всему миру медиа о новой русской мощи. А вся эта русская мощь новая, она была, в общем, экспериментальной в значительной степени. Там кое-что довели до ума, кое-что остается прям вот в том виде, в котором вот эти бумеранги, которые ездят, я не знаю, они, по-моему, так...
0: Это что вообще такое?
1: Это очень похоже на американский «Страйкер» чем-то и концептуально. Восьмиколесные тяжелые БМП. Вот. Но до сих пор это все в войсках никто не видел, да и сейчас уже и Россия и не использует никакую бронетехнику практически, но очень ограниченная в некоторый момент. Вторая, собственно, причина была в том, что в прошлые годы, по крайней мере, у России могло просто не хватать техники для того, чтобы она участвовала в парадах. В 25-м году, правда, все нашлось, но техники просто могло не хватать. Сейчас, наверное, по всей России могли бы наскрести какое-то количество танков, чтобы они прошли. Но, учитывая, что есть и другие дополнительные какие-то причины, этого делать не стали. Ну и, собственно, да, вот удары, которые могли все это дело остановить.
0: Хорошо, давай про удары, потому что две эти причины, там, раздражение Z-блогеров, нехватка техники, они довольно понятны, очевидны. А удары я хочу обсудить чуть подробнее. Москва, на самом деле, уязвима для ударов беспилотников? Ударов-то давно не было.
1: Москва уязвима для ударов беспилотников. Любой город уязвим для ударов беспилотников. беспилотников, потому что Москву защищает противовоздушная оборона, да, система противовоздушной обороны. Любая система противовоздушной обороны имеет пропускную способность, если можно так выразиться, да. У нее есть какое-то конечное количество целей, которые она может сбить. Вот чем у тебя больше комплексов, тем они более боеготовы, чем лучше работает система предупреждения нападения об ударе, чем вот это все лучше синхронизировано и прям вот отлажено, тем больше может сбить. Но это означает, что если запустить, допустим, в два раза больше, чем может съесть вот такая система противовоздушной обороны, это значит, что вот половину собьют, вторая половина долетит. Поэтому, когда дроны прилетают в Туапсе или еще куда-то, это не значит, что там ничего не сбивали. И, по-моему, сообщается обычно, что что-то сбивается. Это просто перегружает систему противовоздушной обороны. Просто запускает больше, чем может перехватить ПВО. Как бы оно ни было устроено, да, если это ракетные комплексы, то они расстреливают ракеты, и их надо перезаряжать, есть какое-то время, в течение которого может пролететь следующая волна. Если это какие-то артиллерийские системы, то же самое. То же самое, да, то есть если у тебя просто в один момент может пролететь такое число этих беспилотников, которые они просто перехватить не могут. Поэтому на самом деле, какой бы ни была система противовоздушной обороны, ее можно перегрузить и ее можно преодолеть. Но при этом украинцы признают, и есть такое мнение, что Москва – это один из самых защищенных регионов в России сейчас. И поэтому мы действительно мало слышим про какие-то дроны, которые в Подмосковье. Ну, мы слышим о том, что их в Подмосковье сбивают. Да,
0: ну, периодически возле Жуковского
1: там сбивают. Да. Но вот к Москве не пролетал уже давно никто. Это может означать, что нет просто такой задачи. Еще раз, можно собрать столько дронов, которые преодолеют ПВО Москвы, но это означает, что их нельзя будет запускать по другим целям. Возможно, какие-то другие цели находятся в приоритете. Еще один момент интересный. То, что ПВО Москвы вообще изначально создавалось, ну, не изначально, там, 1920-х годов оно там существует, но в 50-х, 60-х ее все-таки ориентировали на противостояние американскому массированному ядерному удару. В Москве вся система обороны, да, с этими комплексами А-135, которые были оснащены противоракетами с ядерной боеголовкой, понимаешь, собирались сбивать...
0: Ядерное оружие ядерным оружием.
1: Вау. Да. То есть, если бы тогда по Москве был массированный ядерный удар, то к нему присоединились бы еще и противоракеты в верхних слоях атмосферы ядерной. Ну, а как ты еще большое количество боеголовок перехватишь? Но и комплексы С-300, С-400 вокруг Москвы стоят. Но это все системы, которые были рассчитаны там на борьбу с крылатыми, допустим, ракетами, с баллистическими ракетами, не обязательно межконтинентальными. Ну, и вот с этими падающими блоками из космоса ядерными. Собственно, вспомним историю с Матиасом Рустом, который в 87-м году долетел до Москвы и сел на Васильевском спуске на небольшом самолетике, преодолев гигантского этого монстра, который был построен для того, чтобы отбивать удар американских ядерных ракет. Поэтому эту систему, на самом деле, пришлось перестраивать с началом украинской войны. И вот сначала, помнишь, как долетели эти дроны до Кремля и ударили в купол, да, Кремлевского дворца? Вот после этого стали ее перестраивать. Если предположить, что вот будет парад, и будет такой массированный удар, эти дроны, допустим, перехватят, то все равно вот представить себе, что вот стоят гости, вот стоит Путин, вот стоит российское руководство, вот маршируют военные по Красной площади, а на окраинах Москвы звучит канонада, перехватывают эти дроны, это все взрывается, это все слышно. Ну...
0: Хорошо. Вот ты уже сказал, да, бороться приходится не с крылатыми ракетами, не с какими-то космическими падающими ядерными блоками, а с дронами примерно размером с самолет Матиаса Руста, да? И можешь рассказать, чем сейчас располагает Украина, что может долететь до Москвы?
1: Украина располагает в основном вот теми самыми дронами, условно, лютым, которые фигурируют обычно в новостях, и которые могут, как мы видим, долетать на расстоянии 1500 километров. А такие аппараты обычно не запускаются на предельную дальность, то есть, соответственно, у него там есть еще пара сотен километров в запасе, ну, потому что мало ли встречный ветер, который может резко увеличить, поэтому какова дальность, на самом деле, неизвестна. У Украины есть крылатые ракеты, ракеты-дроны, как они их называют, «Фламинго» реактивные, которые запускается, и где очень большая боевая часть весом в тонну, по-моему. И у Украины, на самом деле, есть большой арсенал средств, которыми она может атаковать, но главное, что у нее есть количество. Вот украинцы в последнее время все больше и больше вот эти волны, которые они запускают, включают в себя все больше и больше этих дронов. Поэтому, еще раз, это очень реальная опасность.
0: Но вот еще чем российские власти собираются защищать Москву, скорее всего, это отключениями мобильного интернета. Это как-то поможет в борьбе с дронами?
1: Я не думаю, что, честно говоря, это прям сильно поможет в борьбе с дронами. Хотя дроны активно используют, обычно активно используют мобильную связь и блоки с сим-картами. Но, во-первых, это не единственный способ управления ими, да, то есть они могут вполне себе лететь там, используя GPS и инерциальную навигацию, ну, то есть там, автопилот, грубо говоря. Но еще раз, тут, во-первых, им не нужно, не обязательно целиться в какую-то колонну техники. Это, наверное, был бы большой, это был бы очень желанный приз, но я думаю, что не обязательно в такой ситуации целиться прямо вот в какую-то конкретную точку. Достаточно, чтобы этот дрон долетел до города, и во время парада было бы такое вот звуковое сопровождение системами ПВО и взрывами самих дронов, которые падали бы где-то там на окраинах. Этого было бы вполне достаточно, чтобы испортить праздник и испортить от него впечатление.
0: Хорошо. В регионах как будет обстоять ситуация с парадами?
1: Это тоже очень интересно, потому что вот мы как в самом начале, я говорил, да, что у меня появилось какое-то ощущение не нервозности, но какого-то неразберихи, которая царит вот в подготовке к 9 мая, и это проявляется в регионах, потому что, ну, в каких-то регионах объявили о сокращенных парадах, там вот Екатеринбург, Иркутск, Мурманск, Владимир или Красноярск. Где-то отменили салюты, вот в Севастополе, Томске, Уфе, Ижевске, Якутске. Где-то проводится, где-то не проводится акция «Бессмертный полк». И где-то отменили вообще все. Вот, например, в Курской и Белгородской области парады и салюты не проводятся, что очень понятно. В Чувашии отменены мероприятия. Вот есть еще информация, что в Калужской области только в Малоярославце и Козельске будут проходить какие-то мероприятия. Но очень важно то, что довольно много городов еще не определились. И там в каких-то городах непонятно, будет что-то или нет, потому что, ну, есть какие-то сомнения. То ли ждут каких-то указаний сверху, то ли не могут сами понять, в общем, что нужно делать, что не нужно, то ли не могут собрать вот из этих кирпичиков какой-то образ собственного праздника в своем городе.
0: А морские парады?
1: Морские парады, по-моему, проходить не будут. В Петербурге его отменили. В Севастополе, я не знаю, отменили или нет, но я не могу себе представить, чтобы в Севастополе прошел сейчас морской парад. Это что они из Новороссийска возьмут эти корабли, будут перегонять их через Черное море в Севастополь и
0: подставлять под удары.
1: И подставлять под удары маловероятно, но то есть нет.
0: Хорошо, но вообще парады, и ты уже сам говорил об этом в самом начале, это такой еще был всегда смотр военной техники. Это вот Россия показывает свою боевую мощь. Если бы он проходил, российским властям было бы что показать нового?
1: Ты знаешь, во-первых, это не единственное значение этого парада.
0: Ну,
1: парад,
0: конечно,
1: для российских властей – это вообще мероприятие невероятно важное. Он, во-первых, вплетен в эту общую идеологию, которая вот в последние годы как-то ощущается меньше, да, ее присутствие в каком-то публичном поле. Но, тем не менее, это очень важная часть идеологии и память о Великой Отечественной войне, и парад как апофеоз, да, этой памяти. И это действительно очень важно. Это такое центральное событие для очень многих людей в России. Это правда. В этом параде было очень много смыслов. Тут и речь Путина, которая вот, ну, просто церемониальная, потому что ее там слушали, что Путин скажет, какой он сигнал там пошлет. И там фигура президента, он участвовал там в нескольких мероприятиях, не только стоял на параде, и не только произносил речь, там шел к могиле неизвестного солдата, там целый был такая большая церемония.
0: Ритуал.
1: Ритуал, да, большой. Тут и действительно был вот этот момент демонстрации новой военной техники. Появилась даже с 15-го года такая традиция. В 15-м году эта планка была очень высоко задрана, потому что прям показали, ну, прям очень многое. Просто взяли все эти неокро-научно-исследовательские конструкторские работы и поставили их на площадь там, где есть какие-то образцы, и стали их гонять. В 15-м году даже там, по-моему, заглох этот танк «Армата». А впоследствии они каждый раз старались что-то показать. Даже в прошлом году у них были эти герани, шахеды, их привезли по Красной площади. Сейчас, конечно, есть что показать, потому что любая война – это такой катализатор научно-технического прогресса в военном деле. В течение войны ее облик и технический облик войны меняется кардинально. Во Второй мировой, например, в авиации сменилось 4 или там 3-4 поколения авиации. Да, с бипланами ее начали, с реактивными истребителями закончили. Вот сейчас, если мы посмотрим, да, на то, с чем Россия начинала эту войну, то, что вторгалось в Украину, и то, что сейчас воюют на фронте, это просто абсолютно разные в техническом смысле армии. И, конечно, можно было бы что-то провести, но если представить себе вот, ну что, эти квадрокоптеры... Нет, но это на самом деле вполне себе можно. Можно было бы там поставить их на грузовики, там, проехать, наверное, какие-нибудь системы РЭБ можно было бы показать, но это, конечно, не танки. Хотя, если представить себе вот те танки, которые мы видим в видеороликах с фронта, обвешанные этими стальными тросами, штырями, что это было бы, конечно, незабываемое зрелище, если бы они прошли по Красной площади.
0: И последний, наверное, вопрос. Вот с начала войны парад все сокращался и сокращался, за исключением, да, прошлого года, юбилейного, когда и Си Цзиньпин был на трибуне. Вот сейчас осталась только пешая часть парада. Получается, вот на 5-й год войны власти считают, что столица уязвима как никогда раньше, да?
1: Москва уже довольно давно уязвима. Уже в 23-м году, накануне 9 мая, пролетели дроны, ударили там по куполу в Кремле. На самом деле сейчас, вот еще раз, вообще считается Москва одним из самых защищенных городов в России, одним из самых защищенных мест в России. И поэтому даже, возможно, туда особо и не посылают. Ссылают эти волны беспилотников украинцев, ну, потому что многих из них собьют, и это там экономически невыгодно. Да? Но, тем не менее, просто сам факт, что Москву надо защищать вот такими огромными силами ПВО, это, конечно, имеет значение, конечно, безусловно. Да, но, с другой стороны, так много сейчас и все больше и больше по России ударов этих украинских беспилотников наносится, и я думаю, что сам факт отмены вот этой механической части парада Победы, он не настолько же яркий, как дым от пожара в Туапсе. Поэтому, учитывая, что и особо никто и не мечтал увидеть эти танки на Красной площади, кого-то они раздражали, и мне кажется, это, в общем, не такое уже сложное решение было отменить от греха подальше, чтобы не подставляться и чтобы ничто не горело вот с таким же дымом, но только уже на подходе к Красной площади.
0: Ясно, спасибо, Паш. Это был мой коллега, военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Ну, а вы слушали наш подкаст «Что это было?», который можно найти на сайте русской службы BBC, на Ютубе, конечно же, еще нас удобно слушать в Телеграме, ну или на подкаст-платформах. Но где бы вы нас ни слушали, пожалуйста, ставьте лайки, оценки, комментируйте. Так о нас узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы наших подкастов на «Спутнике» и на сайте wrn.world в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа по Москве и в воскресенье в 11 утра. А еще в воскресенье в 18 часов по Москве слушайте аудиоверсию «Текста недели» русской службы BBC. На коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров, на «Спутнике» и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все выпуски можно найти на наших каналах в YouTube и Телеграме.
3: Программа русской службы BBC на этом закончилась, а Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. Хочу напомнить, что всю информацию о наших передачах вы можете найти на сайте wrn.world. А сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1979 год, композиции из альбома итальянского музыканта и продюсера Джорджо Мородера под названием «Е равняется МЦ квадрат».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. В Москве 3 часа ночи.

0: Повторяем цикл передач.
1: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.